0: И для тех, кто только что проснулся с целью, в общем-то, пойти на службу, напоминаю вам, что у программы «Монмаранси» сегодня в гостях Евгений Всеволодович Головин, поэт, соответственно, как мы только что выяснили, поющий поэт. Его тексты, впрочем, музыка были задействованы группой «Вабанкунд», группой «Центр» и Василием Шумовым. Но также он еще и философ. А в гостях у нас также еще Айрат Дашков. Соответственно, вся наша сегодняшняя программа посвящена Дню, конечно же, строителя. И, вы знаете, уважаемый гость, я совершенно к своему стыду забыл о том, что ведь позавчера все-таки был День физкультурника, который мы как-то с вами обошли. Вот, на мой взгляд, может быть, это неправильно, и тогда вы меня, пожалуйста, поправьте. Нет ничего, видимо, более вульгарного, нежели физкультурник. Например, строитель – это человек, который строит для людей, да? Фермер – это тот, который даже корову дергает для того, чтобы она, в общем-то, дала потомство, он-то дети ели, да? А человек, сажающий деревья, деревосад так называемый, он тоже, в общем-то, приносит пользу и прибыль людям. Физкультурник, кроме как… Это даже не спортсмен, это просто человек, следящий, ну, скажем так… Ну, не знаю даже, зачем он следящий. Тем не менее, это такой же полноправный день физкультурника, как и день строителя. Вот как вы, уважаемые гости, относитесь к такому виду равенства?
1: Надо прежде всего уточнить вот какую вещь. Вообще, да. Это чудовищное словообразование физкультура и физкультурник. Просто сама идея аббревиатур, которая родилась где-то в 20-е годы в России, которой никогда не было, конечно, ставит людей здорово в тупик, надо честно сказать, потому что мне даже рассказывали какие-то мои такие отдаленные родственники, которые еще застали ту эпоху, что это было просто, что люди... Русские люди, они просто не знали, как на это реагировать вообще. И когда слышали слово «физкультура», они недоуменно переглядывались, а потом просили перевести, что это такое. Может, какое слово монгольское или еще какое-то.
0: Или название, например, трактора нового.
1: Да, потому что советская власть вот именно внесла эту идею аббревиатур, совершенно чудовищную, ломающую язык, конечно, до невероятия. И никто, честно говоря, не понимает, во-первых, зачем это надо, и почему надо было слово «спорт» заменять слово «физкультура» таким вот странным образованием. Хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь вообще, зачем это понадобилось? В чью талантливую голову это слово пришло?
2: Может быть, это как раз пример, аналогичный примеру с искусством и творчеством. То есть люди, которые не способны заниматься профессиональным спортом в силу каких-то причин внешних и внутренних, они будут заниматься физкультурой.
0: Это первое, безусловно, это первое, да, так сказать, такое межрамье между большим спортом, а вроде бы причастность... Ну, кстати, то же самое, что политические журналисты, они вроде не в политике, да, но вроде как при ней. Вот, пожалуйста, конкретные физкультурники, собственно говоря, да. Вот. Но здесь, на мой взгляд, еще достигалась одна цель, а это, в принципе, скажем так, дать работу людям. Вы же наверняка помните, что утром всегда была гимнастика по радио. Там играл аккомпаниатор, тетенька какая-то говорила, вот приблизительно следующее, сейчас я попросил ее специально. Да-да, входите, Полина Павловна. Вот это было.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох. Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Выдох, закручиваемся больше. Выдох, вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
0: Ступай, Снегурочка. Да, вот приблизительно это явление и встречало просыпающихся, дабы идти, в общем-то, к ковшам и прочим предметам производства людей.
1: Ну, согласитесь, что это немножко пугает, еще хуже будильника. Лучше послушать 20 будильников, чем эту тетю.
0: Безусловно. Мало того, ведь вот эти великие, так сказать, психодиверсанты, я не побоюсь этого слова, психодиверсанты тех времен, психодиверсанты от правящей партии, прекрасно осознавая, что девственно чистый детский мозг вряд ли, скажем так, ну, впитает вот подобную негативную энергетику, которая, в общем-то, и ту информативность, да, вот именно негативного плана, который несет вот подобного рода передача, придумали для детей такой мягкий вариант. Это, в общем-то, «Пионерская зорька», если помните, была, а потом «Горн на страже», «Гарнистка на страже», вот прочее. То есть, чтобы тотально охватить все возрастные группы. Единственное, вот я не помню, была ли какая-нибудь аналогичная программа, посвященная, скажем так, людям пожилого возраста.
1: Нет, кажется, все-таки такой программы не было.
0: А я вспомнил. «Писатели у микрофона».
2: А для девушек молодых аэробика потом была.
0: Ну, это уже позже. Вот сразу видно молодое поколение. Ой, Айрат Геннадьевич, ну... Да, но я предлагаю сейчас вернуться к прослушиванию телефонных звонков. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашим гостям, а это сегодня Евгений Всеволодович Головин и Айрат Дашков, мы вас слушаем. Да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, как мы видим, не говорит ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Скажите, Александр, а вы еврей?
0: Нет.
5: А то мне пример рассказывал, что на радио работают или евреи, или голубые.
0: Ни то, ни другое. Я приятное исключение, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Это Миша Рыцарев из Новосибирска, Советский район.
0: Очень приятно вас слышать.
6: Решил вот позвонить.
0: А как, что? Говорите, пожалуйста, да-да, вы в прямом эфире.
6: Ну, вот я хотел уточнить насчет темы программы, там в самом начале, вот, когда я включился, говорилось о том, что будет обсуждаться об таком предмете спецодежды, как каска, а потом что-то вообще в совсем другую сторону разговор в теме ушел. Насчет этого хотел, например, уточнить. И потом там что-то о религии вопрос зашел. Я вот сегодня общался со своими знакомыми. У меня среди них относительно много священников, а сам я имею принадлежность к тому из приходов здесь, что в микрорайоне Нижняя Ильцовка. Но вот что касается содержания передач, то к отдельным моментам они отнеслись бы отрицательно. Но насчет голубых, они вообще, если эту привычку занятия не оставят, они в ад идут. А туда попадают существенно чаще, чем на зону, а выбраться заметно сложнее. Например, в Библии написано, что мерзок пред Богом тот мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной. Вот есть такое.
0: Понятно. То есть ваша сентенция нам ясна. скажем так. Спасибо, дорогой новосибирский друг. Но, в принципе, я вот что хочу сказать. Ведь, на мой взгляд, опять же, да, вот, в общем-то, пидорастия как таковая осуждается людьми, ну, достаточно все-таки справедливо. Во-первых, поскольку все-таки люди, они в какой-то степени твари-животные, то они обязаны заботиться, конечно же, о популяции, о своей, о ее, как-то так скажем, ну, о ее жизнеспособности. Почему сейчас афроамериканцы расплодились, что твоя саранча на полях в Канзасе? Именно потому, что вот плодовитые. Так же и здесь, когда происходит, в общем-то, половые акты между мужиками, это прежде всего вредит популяции. Скорее всего, в этом есть здравое зерно. Как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что это вопрос очень тонкий.
0: Конечно, ты уже. Ну, я вроде как тонко и подошел.
1: Ну да, и вопрос чисто эстетический. Я думаю, что пидорозис, в принципе, это не вредит особо популяции. И потом, вы знаете, я должен вам вот какую вещь заметить. Когда я говорил о том, что мы живем в цивилизации блефа, помните, мы говорили на эту тему, это касается к тому же и популяции, и демографии. Дело в том, что по многим-многим причинам демография завышена до невероятной степени. То есть я позволю вам вот что возразить, что, допустим, население Африки вовсе не как саранча растет. Абсолютно.
0: Ну, я не имею в виду население Африки, Евгений Всеволодович, я имею в виду афроамериканцев. То есть, к примеру, недавно мы ездили со спецзаданием в Лондон, ну, там кое-что где подложить, там своровать. Англосаксов как таковых нет. Огромное количество индусов, огромное количество, ну, как их называют некоторые расисты, он фашисты, негров, понимаете?
2: Латинос.
0: Да. И давайте все-таки будем, ну, откровенно, да, скажем, наконец, то, что есть. То есть реально, да, популяция людей с другим цветом кожи, нежели у нас, на данный момент гораздо более жизнеспособна. Ну,
1: да, более жизнеспособна.
0: Вот я о чем говорю.
1: С этим трудно спорить. Да. Это безусловно.
0: А все почему? Потому что они танцуют рэп, читают рэп, и... Ну, представьте себе, да, например, что Ice-T, в общем-то, пидор, ну, это же срам, это же, его же там любой другой рэпер просто загасит. То есть мужественность некая у них возводится просто в... уже в ранг культуры, то есть там сплошная зона, что ли, я не знаю.
2: Знаешь, да. Все-таки я просто смотрю на
0: тебя. Я просто волнуюсь.
2: А мне кажется, что, знаешь, самый ужасный парадокс в жизни иногда заключается в том, что это запросто может быть.
0: Ты имеешь в виду что?
2: Ну что, Ice-T пидор.
0: Конечно, может быть.
2: Ну, трудно представить, конечно.
0: Трудно представить. Трудно. То есть в саму культуру, ну, если так можно это сказать, да, вот данной популяции, опять же, ну, это, может быть, так несколько некрасиво звучит, но тем не менее, да, входит отрицание вот этих вот связей, понимаете? Тогда как, извините, у европейцев пидорастии, попросту говоря, это уже не просто там неотъемлемая часть культуры, а посмотрите вот вообще вокруг, да, то есть начиная от деятелей искусства, то есть от людей, так сказать, благодаря поделкам которых формируется мозг целого поколения, да, вот, людей, которые в будущем займут там какие-то посты и должности будут. То есть практически вот... Если, как говорится, не пидор и не агрессивный, то уже тут особо-то и делать нечего. Ни в одной области, связанной, скажем так, с каким-то влиянием на окружающих людей.
1: Все-таки вот мы говорили о иудео-христианской культуре и цивилизации. Заметьте, сколько все-таки она путаницы внесла в элементарное совершенно жизненное представление. Ни у египтян, ни у древних греков никогда не было этих разделений вообще. Эротика была, в принципе, абсолютно, так сказать, сферической. Вы могли любить статуи, растения, животных, мужчин, женщин, кого угодно. Это было ваше конкретное жизненное проявление, и никто и никогда не спрашивал и не говорил, что вот это хорошо, это плохо. Понимаете, вот мы утратили именно это. И даже в таких тонких проявлениях, как эротика, почему-то мы должны всегда ну, не то чтобы слушаться, но постоянно слушать очень неприятные вещи насчет того, что это хорошо, это плохо, педеролиз это плохо, гетерогенный секс это хорошо или так далее. Но как это возможно, если... Ну, а что мы можем сделать, если нас, допустим, влечет к деревьям? Понимаете, есть такая утонченная форма эротической жизни. После этого нам влепят какую-нибудь цитату и скажут, что это ох, как плохо. Согласитесь, что это до крайности неприятно все.
0: Целиком. Целиком согласен. Но иногда какие-то, вот, скажем так, неприятные вещи, они, ну, необходимы. То есть хотя бы для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Ну, то есть если эти неприятные вещи становятся фактом, вот, и в конце концов, давайте представим так, если человека дико влечет к дереву какому-то, вот были же там женщины, мы постоянно в парках собирали, что грибы после дождя, они, в общем-то, обнимались с деревьями, да, но при этом они не создавали некую, ну, назовем это так, ложу, подобную, в общем-то, масонской, и не пытались каким-то образом влиять на общество. На общество, ладно, можно влиять, да, там, но именно на формирование сознания будущего поколения. Вот я о чем говорю.
1: Вы знаете, если бы было даже такое, представим себе, общество любительниц деревьев, так, по-моему, на общество это бы повлияло в очень положительной степени, согласитесь?
0: Я целиком с вами согласен, что не могу сказать о обсуждаемой нами вот выше проблеме.
2: Перверсии.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте послушаем мнение, может быть, наших уважаемых, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Дядь,
0: да-да.
7: Извини, не разбудил?
0: Да забудь, ничего страшного, я уже на работу собираюсь. Сейчас людишки потянутся с вокзалов.
7: Слушай, ну ты это... Я кефир, в общем, внизу оставил.
0: Ага, ага, хорошо. Ладно, а товар там же?
7: Нет, договора не было.
0: Ну, слушай, ну это так не пойдет, потому что что я ему скажу-то? Такие дела, ну, не по... Но я-то напрямую твой телефон дам, разбирайся как хочешь. Что я буду мудровать-то там?
7: Все, давай. Все.
0: Давай, давай. Извините, отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Спасибо.
0: Да забудьте, говорите, пожалуйста.
8: А вот и говорю.
0: Да, рассказывайте.
8: Так вот, мне очень нравится всякое людей вообще, почему-то другому, там, ясень. Вот тут человек звонил, да, и говорит такую вещь там.
0: Извините, говорите чуть громче, у вас как-то невнятно
8: слышно. И говорит такую вещь вот о том, там, что еврей, не еврей, его, да, наверное, тянет, наверное, больше к духу.
0: Спасибо, но я бы не хотел все-таки переводить, скажем так, серьезную тему нашей сегодняшней беседы вот на какие-то такие, на политическое ерничание, потому что, в общем-то, и есть вот как раз самая агрессивная форма базитизма, и даже, ну, даже я по-другому скажу, политической педофилии, сокращенно. Мы люди серьезные, взрослые. Если у вас есть какие-то вопросы к Евгению Головину, пожалуйста, их задавайте. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Да.
9: Вот у меня вот вопрос будет к вашему гостю. Как он относится к переносу этого Ваганьковского кладбища в Питер? Вот рядом, если хорошо, если рядом прямо с Госдумой там расположить. И еще у меня будет один вопрос к вам, Александр.
0: Давайте.
9: Да. Скажите, пожалуйста, вот что такое ЮПРСТ? У нас специалист по аббревиатурам.
0: Угу.
9: Вот. Не могу понять.
0: Понятно. Насчет вот второго, то есть мы, медики, между собой так называем принудительное клизмирование особо буйных. А насчет вот переноса, я что-то не слышал, по-моему, это как-то...
1: Да, я тоже не слышал.
0: По-моему, наш радиослушатель как-то несерьезно отнесся к нашей сегодняшней теме разговора. Но я предлагаю в связи с этим буквально на 2 минуты отвлечься, послушать пьесу, хорошо? Ну и не поскольку. Я, конечно, не хочу, так скажем, никого обижать и как-то задевать там, самолюбие и так далее. Но это вполне объяснимо, что вот к такому времени, а сейчас все-таки уже почти 4 часа утра, мозг у многих людей как-то слабеет, и скоординировать свои мысли очень сложно, да? Исходя из этого, я предлагаю наиболее стойкому бойцу Айрату Геннадьевичу выступить. Да забудь.
2: Мы попробуем с Евгением Селовичем сейчас порепетировать маленький кусочек вот этой новой пьесы. Могу ли я так понимать, Евгений Всеволодович, что мы с вами говорили о том, что, может быть, не совсем полезно для истории вот нашей цивилизации сказалось то, что в какой-то момент произошло разделение вот, нравственных критериев на добро и зло как таковое, да? Вот, ну, может быть, ну, мне так показалось, что вот, основная мысль была в этом, да.
1: Ну, правильно совершенно показалось.
2: То есть, вспоминая того же Ницше, вот, которого я, кстати, тоже недавно вот читал, и вот поэтому помню кое-что до сих пор, ну, недели-две прошло, что порочность или непорочность зачатия, так сказать, и возникла. Зачатие, в общем-то, определением, так сказать, порочности или непорочности зачатия, само зачатие, таким образом и опорочили. Вот.
1: Ну, это все вот правильно.
2: Да, но мы, скажем, сейчас пытаемся дать какую-то вот нравственную оценку тому, что, наверное, это не есть хорошо, и что в итоге должны прийти к тому, что это, в общем-то, есть тоже какое-то зло, такое вот деление по нравственным критериям каким-то, и несет в себе какую-то определенную порчу. Вот у меня этот вопрос очень мучает, и мне хотелось бы у вас узнать, как вы на это смотрите. И не есть ли здесь противоречие нас вот самим же себе? Ну, мне, по крайней мере. Я, наверное, в чем-то заблуждаюсь. Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, я думаю, что надо прежде всего уяснить и отделить вот какую вещь. Есть этика социальной группы, социума вообще, и есть этика индивидуальная, личная, которая рождена вместе с человеком и развивается вместе с его душой. Зачастую эти два вида этики абсолютно не совпадают, наоборот, входят в полную вражду между собой. То есть, проще говоря, то, что вы как человек, как личность, можете считать очень даже неплохим, общество вас окружающее может считать, наоборот, очень плохим. Но, естественно, вы право в том смысле, что, заметьте, это деление на добро и зло привело к абсолютно губительной двоичной системе мышления. Не согласны ли вы с этим?
2: Да, абсолютно согласен. Мне просто показалось, что, скажем, определяя такое деление как зло, могу я вот такой вывод, так сказать, предварительный допустить?
1: Какой вывод, в смысле?
2: О том, что пытаться разобраться в каких-то вещах, соотнося их с проблемами добра и зла, то есть как-то классифицировать все, что угодно с понятиями добро и зло, мы в этом видим, скажем так, что-то неестественное, то есть зло как таковое. Или вот в этом моменте я где-то заблуждаюсь?
1: Нет, я думаю, что на самом деле, если мы сведем весь необычайно сложный комплекс психических ощущений и поступков и их психологических оценок к этой двоичной системе добра и зла, это и будет то самое зло, о котором вы как раз правильно и сказали. Ни в коем случае, это просто дикость какая-то. Как это возможно? Тем более вы легко можете из собственной практики, из практики других людей привести массу примеров, когда так называемое добро оборачивалось ужасным злом. И наоборот. Разве это не так?
2: Да, именно поэтому эта система делений несостоятельна, потому что самые даже вот мы, если обратимся к настоящей политической ситуации, там война, которая ведется, допустим, в Чечне, да, как пример, она же ведется из самых добрых побуждений. Но, тем не менее, мы же не можем не признать, что никакая война, то есть море насилия не может прибавить как-то, не знаю, то есть как-то люди, может быть, заблуждаются тем, что думают, что применяя насилие, они спасают мир от насилия. Можно ли такое себе представить?
1: Да, потому что никакая нормальная цель не достигается агрессивными средствами. Это же естественно, абсолютно.
0: Ну тут вот, позвольте, я немножечко вмешаюсь. То есть, вот... Может, опять же, это кому-то покажется так, ну, не совсем приятным, но вот эта вот, так сказать, баталия, о которой ты упомянул, вот мне, например, напоминает борьбу как-то с тараканами, uh-huh. буквально. То есть все вот эти вот, скажем, ужасы, да, и зверства, они воспринимаются людьми только когда производится по отношению к отдельным, скажем так, экземплярам. То есть, когда хозяйка долбит кулаками и ладонями тараканов на стенах, ее там и дети, и другие товарки могут воспринимать, дескать, как, ну, какую-то садистку, что ли, женщину с садистскими наклонностями взяла, вот насекомого убила, да? А с другой стороны, если она берет и вызывает мужчину с мощными газами, которые, в общем-то, на 3 года гарантийно этими газами выводит и уничтожает всех насекомых, это воспринимается как действие совершенно нормальное, да, вот побороли.
2: Да, то есть мы не пытаемся как-то нравственно охарактеризовать ее действия, вот, ну, просто с точки зрения морали не пытаемся, но истина ведь в том, что ее действия несет какое-то одно самое сильное доминирующее следствие. Ну, последствия ее действия будет заключаться, как бы мы его ни охарактеризовали, для кого там это будет там, добром, для кого злом, для соседей, для таракана или для нее самой, но последствия в любом случае будут одни. В общем, то есть это не выражаемые никакими там абстрактными науками, как физика и математика, но вот то, что будет в природе после того, что она сделает, то и будет.
0: Не совсем. Не совсем. То есть, если она вызовет дяденьку, условно говоря, да, то это, а, будет эффективней, реально эффективней, б, это менее травмирует, так сказать, уничтожаемую популяцию, поскольку она вымрет вся сразу единовременно. И, наконец, г, третий пункт, это, так сказать, мощнейшая газовая камера, она не нанесет такой, скажем, душевной травме окружающим. То есть, одно дело, когда это делается, как я уже выше сказал, глобально и мощно. Другое дело, когда давятся единичные экземпляры, люди видят этих раздавленных тараканов, вон их кишки.
2: Угу. Ну вот где найти, так сказать, этот критерий? Чем руководствоваться? Остановить нам ее или, наоборот, поддержать?
0: Безусловно, поддержать во втором ее начинании.
2: А, скажем, защитники тараканов будут сильно протестовать Greenpeace, понимаете? Вот смотрите, сколько много фильмов в защиту тараканов снимается. Мультфильмов, да, и тому подобной продукции.
0: Да, да. Но здесь, я думаю, надо предоставить слово.
1: Нет, я тут не знаю, что сказать. Дело в том, что если бы мы жили в Индии и были джайнистами, это определенная религиозная секта, которая вообще считает невозможным абсолютно уничтожение какого-либо другого существа живого. В этом смысле у них есть забавный рассказ, но, правда, не о тараканах, а о клопах. Но, по-моему, для нас что клопы, что тараканы весьма мало представляют радости и приятствия. Так вот, этот небольшой рассказ сводится вот к чему. Что в Калькутте, в буддийском университете, один англичанин совершенно озверел от клопов, которые там были в общежитии. Понятно, что там в Индии, наверное, санитария не на очень была высоком уровне, да и сейчас вряд ли. И прибежал к ректору университета и сказал: «Вы знаете, дайте мне, по крайней мере, бутыль с керосином, я больше не могу спать от этих клопов». Да, на что ректор ему ответил: «Знаете что, вынесите вашу кровать на солнце, малютки сами уйдут».
0: Я совершенно с вами согласен. Мало того, вот есть огромное количество свидетелей у меня, когда я там, скажем, из бассейна, купленного одними новыми русскими для собаки, куда упало, в общем-то, насекомое, это насекомое выловил. То есть не знаю, честно скажу, о существовании вот подобного вероисповедания. На мой взгляд, это очень хорошее вероисповедание. Я, тем не менее, его придерживаюсь. Да? Вот. Но давайте все-таки все-таки подумаем еще раз. А так и так, вот эта самая хозяйка, о которой мы говорили, будет бороться с этими тараканами. Это, ну, бесполезно, как бы сказать ей, давай щади их, еще корми, ставь тарелочку, да? То есть исход мы знаем.
1: Тут, знаете, да. Я бы вас прервал на чем. Вы тут обозначили два варианта борьбы с тараканами, но забыли третий вариант, магический вариант. Можно, например, совершенно спокойно, но там ректор сказал, буддист, что малютки сами уйдут. Но да. Если, например, вы хорошо знаете натуральную магию и умеете ориентироваться в лесных растениях, вам ничего не стоит сделать так, чтобы малютки, то есть тараканы, ушли сами. И не надо их ни давить на стене, ни вызывать этого дядю.
0: Евгений Всеволодович, есть тут одно небольшое «но», да, то есть вот опять же, вот заметьте, я ни в коем мере не хочу как-то вас там в чем-то обвинять, но здесь вы немножечко недальнозорки. Не думайте о ближнем своем. Куда уйдут твари? Они уйдут к вашим соседям, которые там будут делать то же самое с таракашками.
1: Вот здесь совершенно не так.
0: Извините тогда.
1: Потому что магический выход из положения, он считается наилучшим. Если вы положите, ну, допустим, вас донимают тараканы, нарвите в определенное время траву, которая называется сумаха, и положите несколько стеблей, допустим, в угол вашей комнаты.
0: Сейчас я запишу.
1: Дело в том, что, да, тараканы уйдут, но они не уйдут ни к вашим соседям и никому. Они уйдут туда...
0: Да.
2: Откуда пришли?
1: Откуда пришли? Это
0: извините,
1: верно.
0: Извините, пожалуйста, Евгений Всеволодович, тараканы, так же, как и террористы, они ниоткуда не пришли. Это своего рода мутанты. И они изначально жили вместе с человеком и уйдут только к человеку. Это исключительный случай. Может быть, если речь идет о муравьях, которые тоже часто населяют там дома, о клопах, понимаете, я еще соглашусь.
1: Вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, магические средства хороши, наверное, в нормальных жизненных условиях, в доме, в деревне или еще где-нибудь,
0: конечно.
1: Верно?
0: Да, да.
1: Но если вы больше любите своих соседей, чем себя, конечно, вам не надо класть сумаху в углы вашей комнаты, вашей квартиры. Если же вы соседи любите менее, чем себя, то это очень нормальное средство.
0: Вот, вот. Мы и вернулись к тому, с чего начали. А соседи потом тоже положат сумаху. Они снова придут здесь. Так в конце концов, думаю, пора вызвать дяденьку с газами, который все это и загасит конкретно, ну, тотально. И все будет
1: правильно.
0: Прав. И будет прав.
1: Все правильно.
2: А потом найдутся, извините, мудрые бизнесмены, которые освоят производство сумахи, оснастят этих дядечек в ЖЭКах или в санэпидемстанциях этой сумахой уже в виде спреев. То есть они будут приходить, рекламировать сумаху везде, так сказать, в средствах массовой информации.
1: Нет, ну не дай бог, мы не хотим прийти к такому ужасному выводу. Но вы знаете, это лишняя деталь к тому, что, видимо, вот культура и цивилизация мегаполиса настолько чудовищна, что даже всесильная магия просто не знает, как с этим бороться. Вот так вот.
0: Это, конечно, но гораздо более меня печалит то, что вот уже Вавилон превращается, собственно говоря, вообще вся планета. То есть уже даже девственно чистые горы становятся, в общем-то, его неотъемлемой частью. Вот лезут демоны, вот лезут и лезут и лезут. И пока не придет дяденька со спецоборудованием, будут лезть.
1: Но, по-моему, никто из нас не хочет, чтобы этот дяденька все-таки пришел вот так вот со своим спецоборудованием. То есть лучше всего мы делаем, как мы и делаем, живем, пока живется. Совершенно понятно.
2: Ну, если бы все так делали,
0: да.
2: Мы бы, наверное, так и дожили бы.
0: Мы находимся с вами в меньшинстве, уверяю вас. И подтверждением этому будет следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: А вот звонок, кстати говоря, Александр, будет полностью поддержку в вас.
0: Извините. Спасибо. Тогда вот следующий уже будет точно подтверждающий мои слова. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: А я вот хотел просто, Александр, вашего уважаемого, просто поделиться.
0: Только говорите громче, делитесь погромче, а то как-то плохо слышно.
11: А вот просто вот как бы, когда таракана у дома находишь, специально для этого вывешено на подъезде объявление. И вас уморим, вас всю жизнь.
0: Понятно, спасибо.
11: Сначала запускают, а потом...
0: Понятно, понятно, вопрос понятен. Ну, то есть это наш, так сказать, дальнозоркий радиослушатель, оппонент намекнул, опять же, на то, что сначала создаются...

0: Вы меня прям пугаете, скажу честно.
1: Да ладно, Саша.
0: Это великая ответственность. Спасибо, спасибо вам за звонок.
1: Вы знаете, почему?
0: Да, почему?
1: А я когда-то к вам на концерт рвался, у меня как-то там и расписались. Да нет, ну что вы, я с тех пор поумнел, то есть, да? Просто сейчас, то есть, ваши собеседники говорят совершенно неправильно. Ваши собеседники говорят неправильно.
0: Ну, а сами посудите, да? Вот вас Александр зовут, да?
1: Да.
0: Вот тезка, вот посудите, ну, посудите сами, да. Есть ли мне смысл звать людей во всем со мной согласных?
1: Нет. Просто люди уже и так за вами идут, уже морально. Морально они уже согласны. Вы знаете, можно 350 человек, то есть просто конкретных примеров, которые ну, не то, что проголосовать за вас, как за депутата, то есть, да, они просто готовы просто идти, то есть, за вашими постулатами. У вас очень умные и очень хорошие тексты. И совершенно они не в том, что они воздействуют, то есть, на какие-то такие подкорки, то есть, там, матерные чувства, да. Вы никакой не клевред, то есть, я не знаю, то есть, понимают люди, что это, о чем они говорят, да. Вы основоположник новой культуры, во-первых, да? Во-вторых, все, что вы говорите, это воспринимается людьми нормально.
0: Спасибо, спасибо, Саша. Я просто тащусь, он-то расплылся, да, в улыбке. Спасибо вам, спасибо. Я
1: очень буду признателен, если какой-то комментарий к этому слову еще прибавите, Александр. То есть ваши собеседники совершенно ни в чем не виноваты. Просто они, к сожалению, то есть, во-первых, то есть почему я такой злой, то есть, да, они раззвонили в ваш телефон, то есть, когда я тут, ну, соединялся, да? Пытался, да. Нет, это нельзя. Все равно вас не убрать. Вы все равно, то есть, где были, там и останетесь.
0: Спасибо, спасибо.
1: У вас уже есть место в нашей новой культуре.
0: Александр, спасибо, спасибо, спасибо.
1: Я не буду уже больше вам надоедать.
0: Удачи, до свидания. Ну, Евгений Всеволодович, вот, знаете, вам фломастер вот этот вот. И подведите жирную черту под всем сегодня вами услышанным, так скажем, увиденным. Вот.
2: Я не очень понял последнего оратора.
0: Ну, это, честно скажу, это брательник мой звонил. Попросил я его, дескать, говорю, братан, придержи, позвони, дескать. Ну, что нет, сложно, и так все наезжают. Да, ну, как, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь. Ну, вот, а мне вроде самому себя хвалить стрёмно, потому что вроде скажут, там сидит скотина, намадил.
2: Ну, он молодец, конечно.
0: Конечно, у меня брат артист, то что...
2: А то, что вы носитель такой великолепной, великолепной энергичной культуры, то, наверное, прав, я так думаю.
0: Ну, по мне же видно.
2: Ну, да. Нет, в этом смысле этот звонок вселяет оптимизм. Тем более, что, по-моему, за вами идут 350 человек.
0: Ну, сейчас...
2: Это худо-бедно целый батальон.
0: Значительно меньше, то есть 349 послали на уборку вот картофля в Саратовскую область. Но один он присутствует, и, в общем-то, даже не идет сейчас, а где-нибудь стоит наверняка.
2: Нет, ну все понятно. Что касается итога нашей беседы, я бы хотел сказать следующее на эту тему, что, собственно говоря, вот такие свободные встречи в эфире, мне кажется, они должны как раз возбуждать недовольство слушателей, потому что это недовольство будет побуждать их мыслить как-то хотя бы самостоятельно. Пусть и многие вещи, которые мы высказывали, о которых мы говорили, дискутировали, и покажутся им дикими, ужасными. Но не надо забывать, что мы все находимся под чудовищным прессом тоталитарной науки, тоталитарной этики и прочих такого рода приятных вещей. То есть те вещи, которые мы считаем собой самой разумеющимся, таковыми не являются. Нет элементарных истин. Всякая истина требует очень сложного доказательства. Поэтому прежде чем согласно говорить о том, что такое физкультура, что такое будильник, что такое даже слово «советские». Помните, мы говорили, надо подумать, ну, допустим, слово «советские» – это элементарно, правда? Это элементарный эпитет, прилагательное. Но если учесть, что от существительного «совет» нельзя вывести прилагательное «советские», это грубое насилие над языком, это значит, что нечто в советской власти, видите ли, было уже заложено в самом его названии. Это называется негативная магия слова. В самом слове «физкультура» заложено нечто, что уже нас отвращает от этого занятия.

0: То есть работа, которая идет с массами, идет на вербальном уровне, на уровне ужасной негативной магии. И для того, чтобы... И я не считаю плохим, если мы немножко рассказали, например, об этих вещах. И вещи, которые принято обычно считать само собой разумеющимся, мы пытались с вами здесь поговорить, что это далеко не так. И в этом смысле, мне кажется, это весьма забавное и полезное дело. Как вы считаете?
1: Я не нахожу слов, потому что все, в общем-то, 10 стрел, выпущенных вами, попали в самый центр дартса. Спасибо, спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо тебе, Айрат Федорович, за постоянное содействие в нашей программе. Я уверен, что наша встреча это, в общем-то, первая, но не последняя. Соответственно, вы, уважаемые радиослушатели, как у вас сейчас будет время еще пару часов, когда вы будете ехать на фабрику, подумать, сформулировать какие-то ваши вопросы. Может быть, в следующий раз, когда нас снова посетит Евгений Всеволодович Головин, вы эти вопросы, так сказать, озвучите. На сём, в общем-то, расшаркиваемся. До свидания.
2: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И сегодня 30 октября 2000 года, ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова, все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые водят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца. Из яиц вылупливаются птенцы. Вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны. Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета, на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал, не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке, и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русла пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно,
0: шин.
1: Прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся. Понимаете, те, кто призывает назад на коня, они говорят, да, ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК, они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, но это экология, но зато шлеп, ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь, чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно. Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем, то есть как бы вот автомобильный транспорт.
0: Правильно? Я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й, вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, это отбойных молотков, или попросту мы, это рудокопы, называем их отбойник. Без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх. Потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никто не... ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника, так сказать, отбойщика, и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк, или, попросту говоря, лопатка, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую, да, то ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей, на более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что то, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было, конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже, и вообще стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо.
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение. Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже.
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того,
1: существует ведь такое, как бы примета: никогда не говорить плохо об автомобиле, не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат, это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление об его продаже, это просто преступление.
1: Ну, в определенной степени предательство по отношению
0: к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, эта майка продается, продам куртку. Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давай начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержится насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Так, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Филович,
1: этого не происходит. Потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, думает автолюбитель. Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД является попросту издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудник ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Несколько движений буквально.
0: Это может быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге, если влево, то он вращается на правой, соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом гуманно, этапе да. Это может быть лишь один, скорее всего, лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем по правилам инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да? Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать пагаля, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, пагаля — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после пагаля хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну, или совершенно не понравится автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там сказать...
0: Ну, в принципе, да, но это уже, ну, но это из совершенно... области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как
0: конечно,
1: бы, будем, поэтому
0: конечно,
1: в любом случае
0: конечно.
1: Необходимо сделать несколько, как бы, хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский, то есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да, поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль, но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо чай, сок, чай, либо айс-ти. Да. Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, которым мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные,
0: конечно,
1: последствия? То есть, конечно. Может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты, многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский, же у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня, мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, ну, колбасы, да. Ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант, я извиняюсь, что я перебиваю, хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл
1: Федорович. Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, есть... да. Но вот тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах, вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, и, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот... ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступней.
1: Ступней, безусловно. Ступней. Но все равно это не так просто. Это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник, то есть в принципе. Вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все с тобой, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определись, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важный, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: Да, с января 2001 года, да? Как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и...
0: Самое необходимое, это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измерит себе давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, в зад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, когда в зад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Ну, это вообще преступление. Это вообще за это надо карать. Ну,
1: да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы сотрудники ГИБДД часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть волокордин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы, но должны
0: минимум
1: быть...
0: Мы все-таки необходим... будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: вводит и так далее. Конечно, безусловно. А далее мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, допустим, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку вводится этот самый бинт. И все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И аптечкой будет называться именно на поясная.
0: Причем, безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили ранее.
0: Конечно. Но я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать... Во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики...
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен. Ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, что бы ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что, помимо доступ. Того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса,
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, например, если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, и, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: Достать.
1: В аптеку
0: и достать что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера, это День автомобилиста. Это великий праздник, мы не могли обойти его стороной, и подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки, третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он является...
1: Сейчас как раз, извините, Александр, да, что я перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в
0: автомобильном,
1: вашем авто и то, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека. Ну, как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Мать аптека.
1: Вот. И маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить. То есть, если, например, вы купили себе там Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, несколько уступить вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА сокращенно, кстати. Вот, знаешь, МА. Как поживает твоя? Да. И, соответственно, еще следующие меры. Это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота, вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный, мой одеколон, моего такого размера. Да. Вот, отдал. Естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он-то пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: В
1: пределах досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, с пожарницами. Вот. и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур. Да, чересчур. Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водителя видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно. Безусловно, мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили?
1: Или нет, конечно, нет, нет, конечно. Я думаю, да, что стоит затронуть вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка, то есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Дело в том, да, Кирилл, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий по данным НАС, ГИБДД, в общем-то, и службы спасения, в общем-то, и вообще по всяким данным, приходится именно по причине того, что человек, ну, что-то у него сломалось, свеча, например, вылетела. Как у меня недавно, еду по кольцу, пассажира посадил, везу, то есть ему в Биберево надо, договорились за 120, везу. Раз, что-то, я останусь, свеча вылетела, понимаешь? Ну, все грешны, конечно, я не ставил ни значка аварийной остановки, но вот вопрос в том, что если бы я и ставил этот значок.
1: Вот именно значок, вот именно. Да, что значок.
0: Да, да. Дело в том, что знак аварийной остановки, который используется вот сейчас, в нынешнее время, это, ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится, и каковы его размеры, и как, да, его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да, и что там впереди, вообще не видно, фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глаза мне моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1-2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком
0: транспортное средство.
1: Да, конечно. То есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге, инцидент, да.
0: Да. Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому, абсолютно.
1: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают они филе. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть подпункт 7-го, подпункта 5-го пункта обеих папок, то есть первый, то есть 7а мы рассказали про надувалово, а вот 7b это касается кубов, которые в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права не присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, с которыми уже что-то случилось.
0: Конечно. Во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто,
1: ничего не
0: ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы... Или
1: еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Ну, давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека. Потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет,
1: жгуты.
0: Ну, даже я бы не назвал это жгутами. Это будет, ну, вот как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, что твоя шаровая.
1: Ну, да.
0: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Да, да, да. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться.
1: Да.
0: Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
1: Это просто связано с большими проблемами экономии времени, потому что все требует время.
0: Да.
1: И опять же,
0: вот о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности... Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Ну, можно сейчас прослушать музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином, в том или ином случае. Там при пожаре.
0: Пути. Там,
1: да, пути. Все как такое, нужно, да. Куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
0: если загорелся
1: тот отсек
0: автомобиля.
1: Да, автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно он вправе спросить, начиная от...

0: машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
1: Да.
0: Или процесс уговаривания.
1: Или массирования пяток, как альтернативный способ оплаты вот штрафной квитанции.
0: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли вот
1: что-нибудь.
0: Нарушитель что-нибудь, ну, допустим, чай или березовый сок.
1: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации, при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так дымит отсюда, лезь сюда, стучит там, капь сюда. Угу. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее, в случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то просто советы автолюбителю, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попади, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем желательно, которая бы рассказала, в общем-то, о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
2: Немножко, сейчас, секунду, one second. Я просто параллелится немножко радио.
1: Да.
2: Доброй ночи, очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
0: Так.
2: Что, когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело.
0: Угу. Остановиться вот. И как бы...
2: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить, поскольку у нее в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
1: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал,
0: целая. Ну да, своеобразная.
1: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь напоясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый узаконенный минимум плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума

0: предмета. Может быть, это там будет этот... Или тот. Вот.
1: Ну, тут да, любой. Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто, конечно, может сломать руку или ногу, да, то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машину.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в этой аптечке, в маленькой, в поясной аптечке, будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман, где ваша аптечка, пришлите денег или делайте массаж. Все. Да. Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
2: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать.
1: Ну, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах. В машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама ни была.
0: Уже да, да, да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками. Причем с двумя колясками. Не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство. Да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление. Две коляски. И устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалиться на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще была, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно, конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, что шестая папка, или не папка,
1: пакет,
0: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную,
1: тротуар.
0: На тротуар, да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Давай напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которыми ты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать. Ну, как?
1: Это,
0: ну, да,
1: либо тербюшон. Это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, ну, да, в простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей менее способных к хореографии, к танцу, это паголя. подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот эти движения сотрудников ГИБДД. Каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Да, допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, да, или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, да. Ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Филович. Дело настроение, это жизнь, это контакт.
1: Просто у нас, видишь, опять завязался такой диспут.
0: Да, конечно.
1: Столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане или вообще о, так сказать, постах ГИБДД, которые расположены вот при въезде в Москву.
1: Стакан, да.
0: Да. Каким образом, спрашивается, там будет происходить вот общение.
1: Во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом. И, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно. Можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно. Помимо того, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше,
0: так сказать,
1: не будет.
0: Канают в прошлое, да. Я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал: «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный па и сказать: здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать, да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле, только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот это пространство.
1: Совершенно правильно, здесь может быть как раз не одна секретарша, а, скажем, там даже...
0: Но сколько членов семьи, столько и секретарш. Безусловно.
1: Совершенно справедливо.
0: Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыши автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел. Uh-huh. Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает: ты куда там ведешь? Он говорит: к тёше везу диван. Uh-huh. А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдаёт девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
1: Вопрос хороший.
0: Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
1: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
0: Ну, с пьяну, это,
1: да,
0: с пьяну вполне
1: неправильно.
0: Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот. Мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Все встали и сказали: нет, мы против. Вот. Хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным, да. Вот тут подвал у нас. Открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть
0: чехлом того же цвета,
1: что как и автомобиль.
0: Безусловно. Кирилл Зорович, безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работники ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги. Конечно. Да. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашим мнением и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я начинающий автолюбитель НИЦА.
0: Ну, это тоже неплохо. Это, да. Это нас вполне устраивает. Да.
4: Но я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложение, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то намедни мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет? Что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
0: Да, да. Вот извините, что я вас так и перебиваю.
4: Да.
0: Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это ПА, то есть мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
4: Знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
0: Ну вот вы, прошу, вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
4: Да. Поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет сказать, без музыкального сопровождения.
1: Акапелла.
4: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый, он постоянно возит с собой в машине Евангелие, и часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает, и очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ну, вы знаете, все-таки это несколько, не совсем такое правильное обращение. То есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
4: Же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все совершенно правильно, но если бы не одно «но». Если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека...
1: Может, если двух встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь «брат». Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что «брат 2». Правильно, Вась? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда, вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
4: Да, безусловно. И да, имя это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще по...
0: Совершенно
4: верно. Ласкательным тоже хорошо.
0: Спасибо вам. Удачи.
1: Большое спасибо.
0: Удачи вашему обучению. Кирилл, тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
1: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю,
1: конечно.
0: Если ты не против.
1: Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту от безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакетов.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, ну, даже как вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом.
1: Визуальным.
0: Визуальным.
1: Подтверждение.
0: Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1:20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да,
0: хотите говорить, чай, да.
1: Хотите чай,
0: надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Исходя... Будешь же, собственно говоря, фотографировать, собственно,
0: конечно,
1: автомобиль,
0: конечно,
1: за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. А далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди в нашем фуражках, и водители бегают, разбираются, кто что, что-то откуда, замеряют, куда, что-то замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, ВТ сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной, тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Как сказать? Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь, представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
2: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
0: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, и так бывает, конечно.
0: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные, ими созданные, ну, вы понимаете.
0: Да.
3: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
0: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
0: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. А я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций, это чей сидюк?
0: Спасибо, но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная. Это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так, мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, ну, скажем так, ну, несерьезно, что ли, подошли к теме, да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство над автолюбителем. Мы бы это в меру бы назвали это, ну, скажем так, драконовскими мерами, да?
1: И в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже, вначале бы стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения.
0: Ну,
1: потому
0: что,
1: в общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотелось сказать, не спеша. То есть ведь ну, давайте, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей, в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводить. Безусловно. Начнем с аптечек, с маленьких.
1: И вот, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий, именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот это, видели вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотела сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да.
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, может быть, к телефонным звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно.
2: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Ну, да, конечно, ГИБДД, да.
2: ДД.
0: Да.
2: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно, понятно, спасибо. Спасибо
2: да,
0: большое.
2: Вот, да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот, вы знаете, да. Вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
2: Абсолютно.
0: То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
2: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего, я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад, сначала на Запорожце, потом на Тавре я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: А, то есть а другие автолюбители?
2: Да, в основном, ну, я гонялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Uh-huh. Вот у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
2: Ну, она легкая и...
0: Ну, зато сильная, мощная, да.
2: Слабенькая машиночка.
0: Да.
2: Ну, веселенькая была.
0: Безусловно.
1: Вот. Спасибо, очень, на самом деле...
0: Спасибо.
2: Да, и вы знаете, вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин, потому что я начинала, когда их совсем не было, вот, и меня били, ну, основательно и серьезно, ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен, понятен ваш звонок.
2: Вот, вот
0: да.
2: Эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если
0: вот,
2: вам пригодится.
0: Да, давайте.
2: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
1: Знаешь,
0: насчет знаков.
1: Да, насчет знаков.
0: Вот,
1: прекрасная идея.
0: Которые вешаются, в общем-то, да. Где ни попади, и обозначают, ну, то есть, личность владельца, который...
1: Туфелька.
0: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
1: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
0: Конечно.
1: Изобразить,
0: да, да.
1: И его тоже будет понятно.
0: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да. Но, тем не менее, дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря. То же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот, такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок. Ну, то есть мужской, мощный сапог. Да.
1: Сапог, вот именно.
0: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит, какой-то то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак
1: вот,
0: висит.
1: Вот. А вот это, кстати...
0: Это уже разводилово.
1: Это будет, ну, скажем так...
0: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
1: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
0: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее. В принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуального контакта между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, там, да, часто останавливают, проверяют документы и типа отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов тоже это радости нет. Да? Автомобили загрязняют воздух и все такое. Да? Мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, делать... увеличительные стекла лобовые, так чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит. Еще
1: есть вариант, но это на самом деле несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие,
0: но...
1: гигантской лупы.
0: Лупа, да.
1: У работника ГИБДД, и, как вот знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю опять же обратиться, если ты не против, к телефонному звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
0: Да.
4: Ага, то есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрск», и все нормально, да?
0: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
4: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили. Вот мой молодой человек, который водитель, он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете ли.
0: Отлично, отлично, да.
4: А вот. А я, в общем, к чему хотела, вот, насчет луп, у вас очень хорошая идея. Угу. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
4: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением, но опять же хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками, избытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия. Потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, нам.
5: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
5: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы, то есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютной вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок. И вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, а для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
0: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать, как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
1: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
0: вот,
1: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
0: То есть, попросту говоря, профессионалам.
1: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, ведь согласитесь.
0: Я целиком согласен.
1: Существуют курсы, существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
0: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых, не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот. И это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочная для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот. Там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
1: Потом нужно подождать. Это не
0: конечно.
1: Просто, ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
0: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
1: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нету, знаешь, как в мультфильме,
0: и уехал. Совершенно верно. Кстати, определенные правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Должно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему? Потому что мы же не приходим в ресторан и не платим сначала, а потом как бы начинаем кушать. Правильно?
0: Конечно.
1: Мы сначала принимаем пищу, а потом за нее платим. Более того, мы можем в процессе, что называется, аппетит приходит во время еды, что-то дозаказать. Правильно?
0: То же самое, ты можешь залить
1: буквально говоря 20 литров, а потом, посидев какое-то время в машине, понять, что, собственно говоря, а почему вы еще не залить?
0: Безусловно.
1: И залить еще 15 литров.
0: А, кстати, Кирилл, ведь я хочу тебе сказать, что реально уже существуют такие заправки. Я на одной из них заправлялся. То есть вот наконец-то вот этот вид сервиса становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду, да.
1: Совершенно правильно, совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
0: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, уже возвращаешься в машину.
0: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская. Да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот, говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
0: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
0: Да, а то тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да, такая метафора.
0: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
0: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие, да, деньги, все, спасибо, все. Все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так,
0: уметь поддержать
1: светский разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там,
0: ну, безусловно, да, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
0: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что ну, приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот именно
0: в художественной форме, может быть, даже, да, в стихах, Кирилл.
1: В художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя там,
0: да, это
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то, это, ну, какой-то набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов. Он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если, да, ты не, да, понимаешь, да, то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
0: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Да, вернемся, Александр, к вопросам, да, заправки.
0: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
0: Потому, ну, что прежде это, всего, как бы, даже целый... не мыться, ты, да, тут немножко, да, неправильно, вот именно, сказал, да, это средство общения,
1: это,
0: потому что мыться сейчас у всех
1: общения, да,
0: ванна,
1: это
0: джакузи, как бы, там даже, да, у нас совершенно... стоит, сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, конечно, традиция, да, это...
0: В принципе, да, да.
1: Вот. То же самое...
0: на заправку.
1: Да, заезд на заправку.
0: К тому же, ведь, вот смотрите, смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, черт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утесе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, да, или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
0: анализы мочу, даже там, можно сдать. Говоря, это безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, то есть экстренно как бы вырезать комплекс, аппендицит, да, даже если что-то прихватило. То есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще слово «заправка», ведь она же заправка, слово «заправка».
0: Это отвратительное слово. Слово отвратительное, но мы...
1: ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да, уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или, там, иными словами, не подкрепиться?
0: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим, пойдешь попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем, как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
0: Абсолютно, скажем, с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя, то есть если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да, это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.

0: автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально, в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже, в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что, потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Я замерзну вместе, да, с Милой. Ну, это ужасно.
1: Многие
0: случай.
1: Просто наши радиослушатели
0: не поверят
1: сейчас, шокированы. Да,
0: но реально это было. То есть, да, я не знаю, считается ли это как бы... Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
1: Я предлагаю послушать...
0: Нет, подожди. Она купила ему золотую цепь унитазу. Понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев
0: она
1: много.
0: Она с ним разговаривала.
1: Да, просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
0: раскрыть тему.
1: Да.
0: Да, ну давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
0: Вот это интересно будет услышать.
2: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы, ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли, особенно для усталых водителей очень.
0: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
0: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет, а игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
0: конечно,
1: радиослушателей.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Вот вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно. Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот, танцующему па и другие танцы, значит.
0: Что еще раз?
1: Заменить вот для работники ГИБДД танцы?
3: Заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот нашему времени не подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
0: Понятен вопрос. Значит, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцветки, то есть другой расцветки, другим рисунком.
0: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать, находясь в миске, вот мы говорили, не о стакане, а из миски. Показать большущей палкой вот этой вот.
0: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести, попросту говоря, выбить из руки автомобиля инспектора Германа, вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет, а не заметил я вас, я не видел, вы из кустов выскочили, да, ну, да. Масса я отмазок. Вас не я заметил, вас не видел, да. А тут извините, вот да. Палка должна перегораживать всю полосу движения,
1: да, соответственно,
0: и гореть огнем.

0: на рисунок, да? Рисунок. Должна фосфорицировать, и вот полосатая как
1: полосатая,
0: бы...
1: и на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
0: Совершенно
1: иначе,
0: правильно.
1: Иначе мы...
0: Ну, вот про тоже верную тему затронул, да, наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
1: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать. Это весьма примитивное. Да,
0: допустим, вот... возьмем песню «Малиновка».
1: Сослышав голосок, да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
0: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД. Конечно. Хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
1: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот, эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию, условно, та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та, сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая? Более человек, того, это свистит, да, Герман.
0: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого с труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там можно... А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, или аудиокассеты, и сразу говорят, так, остановитесь, там номер такой-то, такой-то.
1: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно, это из области это, фантастики. Да, но... Налогоплательщики на это не пойдут, я больше, чем уверен.
0: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем и к такому.
1: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
0: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Это восклицательный знак, вот мне да, очень интересно.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Помнишь, вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере... Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да? Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления «Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих», будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо,
1: сменная
0: спасибо
1: обувь, это проблема не только как бы, автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, следующую, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна вообще быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну, что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли в гости, вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановый пакет, собственно. Да, я считаю, это очень правильно. Очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Есть в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
4: Ну, конечно.
5: Да.
4: Да.
5: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она... создает определенные трудности вот, с точки зрения безопасности. Ведь,
4: отвлекает.
5: Да. Отвлекает. То есть они вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот. Обязательно нужно из бардачка достать вот и сунуть, или там поменять радиостанцию, и громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, вот старых 40-х.
4: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, вот, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. Все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. Вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
1: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система,
4: да,
1: и тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и тут просто ты, все пляшут, и тут соответственно, к нему, какие тут... могут, какая может быть безопасность движения.
0: И тут к нему подхожу я и говорю, слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
1: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы, измерить уровень громкости.
0: Измерить, да. Кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
1: Разве это может помогать движению?
0: Не
1: это
0: может
1: только отвлекать.
0: Только
1: если человеку музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания
0: безусловно
1: дороге.
0: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах, певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
1: Живую.
0: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
1: И никто к вам не будет,
0: лезть.
1: Называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
0: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, да-да-да.
0: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий. И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка. А продажа
0: фигурки.
6: Фигурки, да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
6: Да, конечно.
0: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто
1: но
0: не терпит, когда...
1: бывшим сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издевается над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
1: Вообще идея,
0: знаешь,
1: я хотел тебе предложить...
0: Погоди,
1: Александр,
0: да,
1: я хотел
0: скажу,
1: тебе предложить...
0: Знаешь,
1: идею...
0: я к тебе, да погоди, я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? А ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого
1: вообще,
0: 15 фигурок сотрудников?
1: Когда
0: красный,
1: при
0: хороший.
1: Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску.
0: Ну не ириску, а фигурку.
1: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другой энергетический фон. Другой совершенно, другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно, безусловно. То есть,
1: он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
1: Допустим, тоже, ну, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе в одной стране. В случае чего случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, а тут, а эти козлы, шакалы, чайники тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же
1: а
0: неправильное
1: вот
0: настроение.
1: Себе,
0: да,
1: ситуацию какую-то. Вот остановит тебя работник ГИБДД и ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что как бы, ну...
0: Исполнив танец.
1: При этом.
0: Да.
1: Это вообще как бы вызовет... Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску? И как бы...
0: Извините, я болею.
1: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
7: Я постараюсь, меня слышно?
1: Да-да-да.
0: Да.
7: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших людей, и мне показалось, что вы упустили нечто действительно важное.
1: Да, что же мы упустили?
7: Они ездят не только по дороге, они ездят по тротуарам, по скверам, ну вообще везде, где существуют нормальные прохожие люди. Совершенно не надо исключать его из этого интересного процесса. Я бы вот ввела такую категорию, как автономный наблюдатель.
1: Автономный наблюдатель.
7: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там, понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете, ну, не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... Ну, скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, ну не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям. Да,
1: это
0: конечно.
1: Будут такой доносы такие.
0: Конечно. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас не слышно. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
8: Доброй ночи.
0: Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вы так не задумывались, не изменит ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И, в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадоров, фунт золота, в общем-то, ношейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт ношейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
1: Да.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: К письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
2: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс, вот, и первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Ухо, это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, вот даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
1: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает. Потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот, его можно увидеть только в момент доения, но так непосредственно, то если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент, чтобы не нарушать вот этой скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то, или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами. И своими ногами бить себя по вымени. То есть и тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот. И они называются многогрудевые. Вот. У них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот. И так получается вот кумыс, но только очень густой. Ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь... Значит,
2: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
1: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот, но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней. Ну, это коллекционные экземпляры. То есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть, я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони. Вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот. Диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот. Очень требует знания физики. Вот. Ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
2: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули. Просто многие хотят их заиметь. Об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
1: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка – это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица: «Весь ум в рост ушел». Вот. И действительно, оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они в забеге, вот у них они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят, я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится: на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета стартового. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
2: И как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
1: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
2: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
1: Ну, в зависимости от породы коня.
2: Да.
1: И лошади.
2: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички, вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
1: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
2: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
1: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось, сам понимаешь. Вот, и более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорить? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и так же у людей, я вот насколько знаю. стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот, кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот, и самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место на 3 недели. И через месяц она как бы олошадилась. Нет, ожеребилась. Вот, и ожеребилась она вот именно карликовой лошади. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это, тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности — это вот где-то месяц. И уже, ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме, кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город. И тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Но коня ты в дом не заведешь. Потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде. Не то, что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
2: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка — это самый универсальный таки организм.
1: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
2: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
1: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
2: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
1: Да,
2: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка. Правда ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
1: Но так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень. Заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
2: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да,
0: Да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например. Ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, зачем окошечки? Просто нет, дырку, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно тогда... вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский этот метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова его туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный. Вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно. Иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им... То есть... скорость вот эта вот начальная у них очень быстро, и вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену, и так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится, коник. Вот, и их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот, но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей. Ну, взрослых, да. Мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился. А, ну, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону, вот, чтобы они успели записать все, чтобы успели. Вот, поэтому всегда делаются эти музыкальные паузы, рассказ о каких-то дебильных группах металлических, которые, в принципе, не умеют играть даже, на самом деле. Ну, это я так, просто. Вот, а теперь мы будем говорить о том, все-таки, как доят лошадей. Коней не доят, к сожалению, а могли бы. Хотя, нет, доят. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело, там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды. Что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли, вот, и никто там не живет, то есть огромное пастбище для коней, допустим, если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном. Вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней. Вот, а мест очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас, ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет. И вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот. Ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим? Ну, все-таки доят-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот, и их поэтому называют конихи. Вот, и парами они, значит, их доят. Но доят они их, вот для получения именно кумыса, доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка, такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот, как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот, и наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то... Я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров, только не надо заходить справа под стук копыт, вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока, а люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их... Потом кормят же ребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет же ребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
2: 73,82 МГц.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать Сиамскому ваш вопрос.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Вот, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
1: А лучше бы четыре. Все-таки как-то цифра более приятная. Или два.
5: Два? Ну, давайте два. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходячиды,

0: Есть?
1: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, у тети Фроси.
2: Ну, понятно. Сейчас, сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать,
1: А я знаю, как сказать.
2: Да-да-да.
1: Квалифицированный ответ. И,
2: правильно.
1: Кстати говоря, хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, что-то ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
0: Привет ей, да?
1: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или вы ее, если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот. И лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот. Потом, можно ли есть... конину с шампанским, да, закусывать, как говорят. Ну, вообще, шампанское его, в принципе, не закусывают, как бы. Вот, ну, что его...
2: Его, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
0: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот, а кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим с шампанским, промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
2: Да еще потому, что кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
0: Да, и...
2: Тут такое облако.
0: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще, едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будить мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве, нет, у нас здесь, в Москве, даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конину невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
2: Ну что же, хороший ответ и еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
3: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу он вас выслушает и ответит по возможности.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете, прям слушать противно, товарищи дорогие.
0: А почему вы слушаете?
4: Да не слушаю, потому что просто радио включено и все, делами занимаюсь.
2: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
0: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
2: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасова на дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы
0: советы.
2: Вот, да, которые...
0: Вот опять же у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет, а так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
2: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.

0: И ваш вопрос сиамскому близнецу, вы в прямом эфире.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
2: А вы не успеваете, да?
1: Нет. Вот я и говорю, что, в принципе, можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
2: Да. Современный молодой человек, но
1: ну, конечно.
2: У некоторых старушек нет магнитофонов.
0: А, они, ну, кстати, понятно. Потом собираются здесь, вот с утра.
1: Ну, вообще-то, да. Я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это да, просто.
0: Кстати, вот вы хорошую тему сказали. Просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. И я надеюсь, вот эта вот дама, которая.
1: Было уже 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
0: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею? Потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
2: Писать письма. Защищать дипломы.
0: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот 8-й, это дам, может, да.
1: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать, вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
2: Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
0: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
2: Ну, то есть тогда использовали в факсе вот туалетную бумагу, в 2 рулона мы вот печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
1: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
0: Да.
1: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там, все знают.
0: «Форт Боярд».
1: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
0: На пиджак вешается.
1: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да. Да.
1: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона, как-то им это и руки.
0: Ну, им руки некуда девать. Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
0: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
1: Ну это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
0: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
1: разумеется, обязательно.
0: Спасибо. До свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
2: Конечно. Группа Paradise Lost.
3: Из дневников. опоссума.
4: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках «Мегафон», потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в «Мегафон». Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
1: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
0: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то «Дрестящие», «Бзделки» и «Отбитые мошонки», «Мужское трио». Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написано
1: это авторское,
0: тобой, да?
1: Это, нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: А, ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, угу. Вот все намы, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них, вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь? Вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его вот реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невесты, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, обряды, свои бывают приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Вот,
1: да.
0: Вот, но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. Что привлекает людей? Вот, это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавнем фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же, да,
1: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или... В,
1: нет, телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка,
1: так,
0: в общем-то, имеет огромное количество поклонников.
1: Угу.
0: Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец, значит, нет, нет. Значит, надо... Нет, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Red Next. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под, опять же, под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... И, да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются и народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня – это все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, значит, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русская песня, это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, оббивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Но почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: да, на гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка ее тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощным бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порно-девки, которые привозили из западной группы войск, так наклеены.
1: С наклеечками, да, это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нет.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так.
0: Да.
1: И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, ну, ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира, я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Ничего, замечательно, да? Мне нравится.
0: Нормально, да? Ну так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемый. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда-нибудь попали, не знаю, потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новая Старая Арбат всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думают, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто, что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город, там,
0: да, есть,
1: какую-то
0: есть
1: такую
0: то есть, как
1: избушечку.
0: Есть две крайности, понимаешь? Если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем 2 дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песней стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: Ну, мы так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно, ну вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, ну ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор Кагодинский, его фамилия. Очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да, понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот. Или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да. Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот, просто это многие интересуются, сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Да, у меня была такая идея, но насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки. Пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому как-то сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет, ну, да. Это же большой пласт. Это же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? А, ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которые пропотевает: «Отцепись!»
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится?
0: Угу. А вот...
1: Этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот до этого с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, вот представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Ну, Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, то тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям. Ну вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками, ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все, уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. Но что мы там слышим? Тоже, опять же, от заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское-то? Я что-то не понимаю, вот. Может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу в куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, есть же там пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути?
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире рассказываете.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это, так сказать, или это для вас слишком сильно сказано.
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. Не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому. Но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы. И мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуччи, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песня ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы, артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит, вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там, у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень, протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Uh-huh. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа. Передачи, я надеюсь, мне никогда не будут носить. Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. В общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть, этот наркотик. Баня, пиво, креветки, это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически...
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная тут снизу, вот мы так иногда...
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну, понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен.

0: вот, и его женой Екатериной IV, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже, вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли повсюду, вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно, вот, ну и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь, ну не ели. Вот
1: ну это... не ели, а почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей, это так, идиот, да, а вот муравейник, это коллективный разум. Вот представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести, причем какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухонь. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил и кашу тут перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети.
0: Ты имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: То есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу подрастающего все-таки поколения. Поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет все грудь. Ну, вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, сегодня общался с одним. Он все мне предлагал пропустить. Говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей в результате, сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот, так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот взаимоотношения между учеником и учителем, вот должны ли, так по-другому сформулирую, учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. Другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строг, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но
1: я
0: не быть
1: думаю,
0: авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Должен быть авторитет чисто профессионально для учеников, то есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. Ну, как бы, то есть творчестве
0: Ну, или
1: человека.
0: В своем предмете.
1: Да, или в своем предмете, да. Я считаю,

0: Это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
1: Ну что, послушаем следующую композицию. А у тебя есть какой-то комментарий к ней?
0: Я думаю, что давайте просто послушаем.
1: Правильно.

0: Ой, ля-ли, ля-ли, ля-ли.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих дворах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
3: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
2: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
3: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
2: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Саша?
2: Да.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
2: Вам аналогично.
4: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
2: Здравствуйте,
4: Саша,
2: Борис.
4: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
2: Вы бы еще ее видели бы внешне.
4: Алло.
2: Да.
4: Саша?
2: Да.
4: У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение. Не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частично полтора-два времени.
2: Это будет хорошо.
4: Давайте.
2: Давайте, спасибо.
4: Мы вообще обалдеем от счастья.
2: Спасибо.
4: Спасибо, дорогой.
2: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравиться Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
3: Да.
2: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
3: Откуда? Ведь
2: вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей. Я его давно знаю. Ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот.
3: Ложками.
2: Ну,
3: естественно.
2: А что? Ну, так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
3: Но почему тут вторая ложка откуда появилась?
2: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
3: А тремя?
2: А тремя не играет, Оксана.
3: Играет? Но еще это, как играет?
2: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
3: Убивание насекомых.
2: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
3: Да?
2: Да.
3: Понятно.
2: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, как, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, так сказать, даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже как члены одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов, ну, к примеру, там Джо Кокер, да, там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера, та же Тина Тернер, да, вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешь ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарного в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами. Но стараются. Стараются понять меня.
0: А вот сейчас очень много тут народу заходило, поэтому приходится тут... Да, вот... Женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините. Была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней. Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить «фэны».
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая, талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила. У меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня. Очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь вживую исполнить все-таки.
1: Вживую? Если минус поставить, исполню.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный, контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус, то есть когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот «Трубобище», там она целовалась с клавиром. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: Масса интересна. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относится с таким, с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсеры все.
1: Да.
0: Это круто. Для женщины
1: человек.
0: Это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей вот личной встрече, но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень, есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель...
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь
1: не
0: отвечать.
1: Конечно, я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформация происходила на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него, его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот, потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию, да, в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 8-903-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Угу. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопрос, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжную, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю. Это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку ухарь-купец.
0: И еще вот это «пучит, ой, пучит, ой, пучит. Ой, боже, как пучит».
2: И, либо что-то такое, или «что тебе надо, что тебе надо», да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловно, балаган и срамота в большинстве своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прям сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
3: Алексей, пожалуйста, спасибо.
0: Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Да. Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

Ох, ох и не спала, ох и всю ночь я, ох и не спала у окошечка.

0: Ох, ох и не смогла. Все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это капелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все, инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так как у тебя у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: тоже, да.
0: Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес. И поэтому у меня к вам вопрос. Во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря. Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое. И до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдают себя целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, mm-hmm. Вот, то есть много энергии, которая к моменту, скажем так, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас?
0: Угу.
1: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, супротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выгнула спину, и ее скучная...
0: Безусловно.
1: Прямо
0: безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло. Да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Мон-Маранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню. Просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, и, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: Я очень часто... моего опоссума.

0: типично такая, знаешь, вот музыка того государства, в котором долгое время твоя задница гостила, то есть государство Америка. Соответственно, все наши радиослушатели сейчас, типа, что за задница, что за слова? Нет, просто в Америке это очень распространенное слово. Типа, довези-ка мою задницу с вечеринки там, милый, до бассейна. Ну, так она ему говорит. Вот так и таким образом я и назвал тебя тоже задницей в хорошем смысле этого слова. На самом деле ты Антон Королёв, и ты вот, так сказать, халтурил, ездил играть с одним оркестриком по зарубежьям дальним, в частности, вот по Америке, приехал полный, ну вот не в смысле физическом, потому что это тебе, конечно, не грозит. Но в умственном тоже не грозит, а скорее это впечатление, скорее в эмоциональном, я бы сказал. Эмоциональные впечатления из тебя так и прут, и я понимаю причину этого. Хотел попросить тебя, так сказать, поделиться вот теми фактами и теми, так сказать, происшествиями, которые там, так сказать, с тобой случились и которые тебя поразили, с нашими уважаемыми радиослушателями.
1: Ну, мне главное только вопросы задавать, потому что мало ли что тебя интересует. Мне, например, очень интересовало состояние газа в нью-йоркских гостиницах. Это
0: газ.
1: Газ. Ну, у тебя, я знаю, плита электричная, ты не помнишь, да, что это такое. Да. А там есть такие аппараты. Вот, я думаю, это тебе, вот, наверное, мало было бы интересно. Вот, а меня заинтересовало, так что ты меня ориентируй просто. Вот.
0: Ну, давай вот прямо с газа и начнем. Собственно, по идее, достаточно, как бы, Америка считается передовой державой. Там, значит, выдумали что? Ансамбль Бон Джови выдумали. Выдумали Барби, значит, куклу уже многократно вот о ней рассказывалось.
1: А, вот. Мы к ней еще перейдем, потому что это очень важно.
0: К мужику к ее тоже, потому что теперь ей еще изобрели мужика.
1: Нет, ну ты мне рассказываешь. Там, во-первых, есть Барби уже просто беременные. Значит, продается. Продается наборчик.
0: Извини, да.
1: Значит, ну там что положено. Ребенок сам вкладывает на нужный период нужной формы.
0: Зародыш.
1: Да, вот эту модельку. И мама говорит, например: доченька, пора вынимать, уже зародыш не на стадии там головастичка, а уже на стадии щеночка. Вот надо вот этот положить. Она: спасибо, мама, значит, и.
0: Так, а слушай, а может быть, это и правильно, как бы вот, может быть, там бы я бы и не открыл такую вот сеть из консультаций, вот где вот мы учим женщин, там, молодых мам сцеживать, потому что, видимо, такая культурная работа на уровне, я бы сказал, вот экономическом даже, потому что это же экономика, это вклад в экономику, продажа беременных Барби, вот, вполне возможно, это бы избавило вот этих молодых мам от испуга, от самого факта появления, так сказать, Айлана, то есть чужого, из пуза вдруг. Ну, представь себе, у тебя вот сейчас из пуза лезет чужой. Ты же, у тебя же будет нервный срыв, потрясение. А ведь не все, например, молодые мамы реально знают, вот, что это такое с ней происходит. То есть, может быть, это вот беременные Барби, это как бы выходка здравоохранения
1: американского. На этой теме вот именно чужого есть столько желающих заработать, что Барби это просто становится в один ряд с многочисленными школьными кружками и так далее. Что касается Барби, ну уж раз мы с нее начали, мы коснулись очень важной темы. Темы детского базитического воспитания. И я не буду долго распространяться, я скажу только четко свое мнение. Ребенок, играющийся в детстве, вот ты вспомни, там чем-то игрался, если ты помнишь.
0: Гагарин. У меня был из розовой пластмассы Гагарин размером, вот, ну, черт, чуть было не сказал, с фаллос среднего размера, ну, где-то так, вот, с таким скафандром, на скафандре написано СССР, а сзади два баллона такие, не отстегиваешь, он был достаточно грубо вылет. Ну, вот написано было Гагарин.
1: Это очень важно. Да. Во-первых, что он был грубо вылет.
0: Грубо вылет.
1: И что он был весь розовый. Ну, ты видел, когда...
0: Знаешь, не розовый, а типа вот, как сказать, то есть это нельзя назвать розовым цветом, а типа вот, я бы сказал, ну, может быть, такого телесного цвета, но утрированно телесного.
1: Где ты видел космонавтов в скафандре телесного цвета?
0: Ну, вот это увидел Гагарин. Вот,
1: именно. Только вот игрушечного.
0: Да.
1: Это подтверждает то, что игрушка должна быть абстрактной. Человек, играющийся в куклы, там, в машинке, развивает абстрактное свое мышление. То есть он кусок тряпки там скручен, представляет, что ты его дочка там и так далее. Это очень важно для развития человека.
0: Да.
1: Чем человек отличается от животного? Несколькими вещами. Я сейчас могу их перечислить, но не буду.
0: Правильно.
1: В частности, обладанием отвлеченного или по-научному абстрактного, обладанием абстрактного мышления. Когда ребеночку делают Барби, у которой все на месте, все, что нужно живому организму, вот, у него вычеркивается абстрактное мышление. И он хавает то, что ему дают, и понимает все конкретно. Вот, поэтому открывается дорога воздействию массовому на сознание этих людей, которые потом из этих детей вырастают, и они воспринимают все конкретно, без своего какого-то отношения, без абстрактных ассоциаций и всего такого прочего, что человека как бы выделяет из животного мира.
0: Ты знаешь, вот в связи с этим мне бы хотелось затронуть такую тему, достаточно животрепещущую, и тема интересует многих наших радиослушателей. Вот, это тема, так сказать, секс-индустрии в Америке. Вот мне так кажется, что в связи, вот как ты сказал, если переложить на расклад с Барби, это когда вот, значит, там практически все детали, даже вот сосочки у нее там, если посмотреть в лупу, в хорошем смысле этого слова, там даже волосики видны. Но это дорогие модели, действительно дорогие, не для всех. Бывают Барби в человеческий рост, это уже как бы... ну, действительно, предмет секс-индустрии, все понимают. Но, тем не менее, если, значит, у них такое уже происходит, перемена, значит, Барби и перемена, так сказать, становления детского, так сказать, воображения, что ли, я не знаю, влияние на детское воображение, то, видимо, с сексом там ситуация такая же. Если не грустней, видимо, как бы вот социум их американский, он должен навязывать какие-то формы сексуального общения такие, которые, ну, скажем, лет 20 назад во всем мире пуританском тогда считались извращениями, а сейчас это очень обычно, и если, например, уже пользоваться обычным дедовским методом, вот, то уже это там все равно, что, ну, например, варить в собственном офисе пельмени.
1: Ты знаешь, опять же, тенденция очень расслаиваемая. То есть есть места, есть слои населения, которые занимаются вот этими интересными способами. И есть слои населения, которые, то есть, вот, конкретно ничем не занимаются.
0: Потому что индейцы, если... вот.
1: Нет, индейцы, ну, не будем трогать. Это, кстати, люди, которые сохраняют человеческий облик. Вот, в отличие от многих своих соотечественников американских. Я имею в виду такой момент, как в юридически он выражен в словах «сексуальное преследование». То есть, когда мужчины в транспорте на улице ходят с инфантильными физиономиями, потупя глаз и боясь нормально так по-человечески оценивающе долей там азарта в глазах взглянуть на женщину.
0: Как говорится, раздеть взглядом.
1: Да, да. Что, в принципе, я думаю, так и должно быть. Это же женщине комплимент, это же внимание. Конечно, не говорю о сальностях, там, искобрёзностях, а нормальное рыцарское такое раздевание глазами. Это же прекрасно. Там этого практически
0: любование,
1: нет.
0: Да, любование, да.
1: Это преследуется. Да. Вот, и вследствие многократного повторения вот таких вот конфликтов, вот эти совершенно глупые взгляды мужчин без сексинки в глазах.
0: То есть просто как на предмет мебели или на...
1: Сквозь даже.
0: Ну, сквозь, да.
1: Вот. И это расслаивание от самых каких-то загибистых способов до отсутствия всяческих способов, это результат одного и того же упадка вот этого самого общества, к которому мы все так стремимся.
0: А вот хотелось бы мне знать, то есть да, эта проблема действительно существует, и как бы, так сказать, борьба с насилием против женщин, так называемым, она, в общем-то, принимает порой формы очень глупые, какие-то и нелепые, но тем не менее, ведь изначально наверняка вот такую цель перед собой поставили различные феминистические организации. То есть, по сути дела, как бы, ну, это своего рода уродство. То есть, любая феминистическая организация — это уроды, которые, собственно, ну, и так они обделены в общем-то, мужским вниманием, и, видимо, пытаясь компенсировать это, они, собственно, вот организуют...
1: Или гиперболизировать это мужское внимание. Да. Потому что, представляешь, ты приударить за феминисткой.
0: Да, это же... ужас. Вот, это но... все равно, что съесть сырого сама. Но подожди, я к тому хотел сказать, что, тем не менее, как бы это модное было течение, там все базетки, значит, типа там ходили в шортах, трясли сиськами, однако смотреть на них было нельзя, потому что, дескать, она там феминист, как бы, вот. Но сейчас вот тебе не показалось ли, что они сами от этого устали, и что, так сказать, нормальные американские девчонки уже затрахались вот гулять по улицам и не ловить на себя взгляды мужчин. Может, им уже и не нужно это весь феминизм. Не показалось ли тебе, что они просто идут, и если не глазами, то задницей просят? Ущипни меня, ущипни.
1: Нет, пока еще нет. Они именно только вошли во вкус. Но я хочу сказать, что все эти феминистические организации, садомазохистские клубы, гей там кварталы и все такое, это опять же все следствие одной причины. Общество, человечество в целом приходит в упадок, перепроизводится. Потому что, сам понимаешь, есть перепроизводство людей очень большое. И как бы природа, она сама какие-то вырабатывает механизмы, препятствующие просто воспроизведению рода хотя бы. Это, конечно, это не спасет, если там все станут заниматься садомазохизмом, демографический взрыв от этого не угаснет. Вот, потому что есть люди на менее развитых экономических континентах с узкими глазами, они-то этим-то не занимаются. То есть занимаются, но
0: в других пределах. Это уже на государственном уровне у них просто.
1: Да. Вот, то есть просто идет, это вызвано тем, что был, вот, препятствуется воспроизведению человеческого рода самой природой.
0: Ну, ты знаешь, вот сейчас бытует мнение такое часто вот по диапроектору, например, происходит передача там, и разные ведущие, они вот там так глазами еще всегда так хлопают судорожно, у них бельма так брык-брык, вот, но он почему-то ведет передачу. Кстати, часто нам присылают, вот, например, Татьяна Никаноровна Смекалка письмо присылала, почему все вот новые телеведущие так глазами сверк-сверк-сверк-сверк. Вот, ну, ответить на этот вопрос я не могу, видимо, у них есть деньги. Ну вот, но это не важно. Так вот, они все отмечают как, ну не то, что болезнь, а как просто факт статистики, что Европа как таковая пришла целиком в тупик. То есть вот раньше была такая восходящая линия, там, да, потом некоторое время как бы такой застой в культуре, во всем, да. Вот, а сейчас как бы вот этот их застой культурный, цивилизационный, он выродился в... какую-то полную, так сказать, деструкцию вообще всех отношений. То есть, во-первых, с одной стороны, формализм дикий, с другой стороны, на фоне этого формализма, так сказать, половые извращения, там, насаживание грудничков. Ну, не в гайд-парке, а какой там гайд-парк?
1: Это в Лондоне. Нет, ну, в принципе, такого особенно нет.
0: Потому что... это я утрирован. Ты же прям понимаешь, что всерьез так близко. Ты мысль абстрактная.
1: Хорошо,
0: Как бы я показываю два полюса. С одной стороны, вот по твоим же словам, я, если, например, понял, на тебя производит напрыг какой-то джентльмен американский, и ты достаешь пистолет, то ты не имеешь права в него уже не выстрелить, потому что тебя во все дырки, значит, за то, что ты пистолетом помахал.
1: Ну, это, опять же, ты немножко скакнул с темы на тему, тоже
0: важно. Естественно, естественно, после вот того случая.
1: Да, в тотальной юридизации общества.
0: Вот, вот. Так, как бы, с другой стороны, вот эта тотальная юридизация общества, она же должна компенсироваться каким-то, ну, я не знаю, может быть, вполне возможно, появится какой-то новый панк. Может быть, появится фашизм европейский, понимаешь? Но это касательно Европы. А вот в Америке, мне почему-то, опять же, так кажется, и по твоим каким-то рассказам, никаких вот таких сдвигов нет. Да их особо и не было. Это страна, по-моему, Тома Джонса, да? Он там, по-моему, с такими толстыми бедрами, дяденька. То есть,
1: да.
0: То есть никогда там вот не появится там Sex Pistols в Америке. То есть там появится какая-нибудь Нитти Гритти Дёрт Бэнд или еще что-то. Если о музыке говорить.
1: Опять же, если о музыке...
0: Да. Я тебя совсем запутал, да?
1: Я просто судорожно хватаюсь.
0: Я и сам не помню.
1: Ну, неважно. Главное, мы побольше фактов.
0: Фактов.
1: Здоровое, я бы сказал, такое явление, по мне, судя там по телевизионным глупым передачам, обилие женского рок-вокала.
0: Угу.
1: Но не в глупом смысле, А, в хорошем.
0: То есть... Да ладно, ну, женский рок-вокал в хорошем смысле.
1: Хорошо слушается, ты знаешь.
0: И... Нет, послушай, тут смотря что вкладывается вот в рок-музыку, да, то есть, ну, например, вот Мария Валерьяновна Распутина, певица, вот она поет «Я была на Гималаях», хороший вокал, но, как бы, с другой стороны, есть Нина Хаген, у которой, может быть, несколько другая стилистика, но Нина Хаген, естественно, более, как бы, серьезный человек по всем понятиям, это просто человек. Вот, поэтому, как бы, в данном случае вот эти певички многочисленные, которые мелькают по телевизору, как бы хорош не был их вокал, они, то есть, те же самые Барби, только вот на рок-сцене, ну, вот, из диапроектора.
1: Как раз, в общем-то, и нет, потому что они, у них вид вот этих любимых мною женщин 60-х, 70-х годов вполне милый, очаровательный, поют хорошо и, в общем, довольно-таки душевно. Вот, чего не скажешь там о многих других.
0: Угу, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, продолжай.
1: Вот, а что касается, опять же, Барби, то сейчас новое понятие вкладывается в выражение «живой концерт».
0: Угу, то есть там.
1: Там. Угу. Потому что то есть живой концерт – это значит концерт при полном зале, при полной продаже билетов. Почему? Потому что принято сейчас, дабы маэстро, дирижирующий коллектив.
0: Слушай, ты сейчас имеешь в виду, извини, что перебиваю, вот концерт классичной музыки.
1: Вообще.
0: Давай, знаешь, как бы, ну, вот рок-музыку немножко подвинем.
1: Ты меня сейчас собьешь, и я просто забуду.
0: А знаешь, что у тебя несерьезная тема, нельзя забыть.
1: Серьезно, у меня просто часы сейчас перепутались.
0: А, понятно.
1: Сейчас вот по американскому времени.
0: А я тебе говорил, что столько часов не надо налеплять, уже не модно это. Ну ничего, да, давай.
1: Вот по американскому времени у меня сейчас сон после завтрака. Поэтому я немножко вот путаюсь. Так вот, живой концерт – это когда обилие публики в зале. Потому что, когда как бы билетов продано мало и народу пришло мало, дабы не расстраивать маэстро, дирижирующего или там что-нибудь еще, на свободные места сажают манекены. Очень хорошо сделанные, имитирующие живое тело манекены людей в разных позах, задумавшихся о музыке, улыбающихся чему-то своему. То есть полная иллюзия живого человека.
0: А вот маэстро об этом знает, как бы это по умолчанию производит.
1: А знать-то он может и знает. Ну, как он может определить вот коротким взглядом в публику во время поклона, сколько живых, а сколько этих самых манекенов?
0: А по шлепкам, то есть аплодисментизм, это, знаешь, происходит.
1: Ну, это уже вообще элементарно.
0: Понятно.
1: Да. Манекены повсюду. То есть ты заходишь в магазин какой-нибудь, музыкальный, например, и видишь, как...
0: Мика Джаггер.

0: Какие, в каких штатах, то есть, и есть ли как бы зависимость, можно ли проследить зависимость посещаемости, ну,
1: зависимость
0: от штата?
1: Зависимость посещаемости там, да. Небольшая, просто можно подчеркнуть то, что, например, в Нью-Йорке в зале в основном сидят бывшие наши, вот их там большинство. Вот. Что касается других залов, в принципе, одно и то же. Но тенденция печальная такая, что не только у нас большие симфомонстры играют всякую ерунду. Вот. И не только у нас пытаются вытащить, мягко говоря, второстепенные произведения, пусть даже очень хороших авторов, которые у них все равно есть. Хоть ты там будешь разбетховен, у тебя что-то да есть такого.
0: А прости, так немножко давай от темы о публике отойдем, пока вот это вот выплыло. А чем это объясняется? Почему бы не выбрать какие-то известные хорошие произведения и не сыграть их хорошо? Что же это за идиот выбирает заведомо холостую фишку?
1: Ну, опять же, это один из признаков или как бы показателей, может быть, упадка и тупика. Когда возникает этакая энциклопедичность всего, вот, например, ты записываешь все произведения Машковского. Это такой дяденька писал этюды для пианино.
0: А, я думал, вот. Мой однокашник, он сейчас это на заводе. Но не важно.
1: Ну вот. То есть дети сейчас, то есть многие, почти все пианисты, которые учатся профессионально, играют его этюды. И кроме этого ничего. Оказывается, он сочинил еще кучу произведений, никому не нужно. И вот это сейчас начинают записывать, например.
0: Послушай, ну вот объясни мне. Вот, скажем, мы играем с тобой в одном коллективе.
1: Да.
0: У этого коллектива есть песня, там, «Шел Гагарин по тропинке».
1: Угу.
0: Мы же ее не играем сейчас на концертах, потому что мы понимаем, что она как бы немножко пережила свое время, это была веселая, хорошая фишка, но сейчас просто нам неинтересно, и как бы публика это тоже понимает, как бы уже, ну, скучно, скажем так. Вот. А почему же этого не понимает взрослый дяденька с палкой, который дирижирует? Вот,
1: ну, непонятно. Во-первых, если бы ты не был таким глубоким, утонченным человеком, вряд ли я
0: с тобой... чувствующим искусством.
1: Да, я вряд ли нашел бы с тобой общий язык. А дяденька с палкой, или он просто ничего не понимает, или он стебается.
0: Или пьет.
1: Или, ну, это...
0: А, ну, извини, да, одно и то же.
1: Или он просек свою как бы экологическую нишу среди вот этой самой конъюнктуры классичной и играет то, что другой еще не успел сыграть.
0: О, как.
1: Вот. Или все это вместе.
0: Угу,
1: еще приятно, кстати, замучить своих музыкантов, играя всякую ерунду. Но, а возвращаясь к публике, что да, печально, публика набивается полными залами и радостно аплодирует тому, что, в общем-то, вот, у меня вызывает недоумение, мягко говоря.
0: Послушай, вот как бы во время моего последнего посещения этой Великой Свободы меня просто, значит, позвали, там меняют вот эти здоровые, так сказать, амортизаторы под статуи Свободы, и меня позвали, значит, чтобы очистить их от планктона, там, от ракушек, ну, как консультант.
1: Твоим способом вот этим.
0: Да, да, ну не обо мне сейчас речь. Вот, я как бы там посетил некоторые концерты, и в частности, очень много посещал кинотеатры. Я обратил внимание, что там, значит, к каждому удачному моменту или неудачному, ну, все равно к какому, главное, вот, например, момент склейки, кадр сменился, камеру перевели, ничего особенного не произошло, они, значит, все жрут попкорн, и в момент перевода камеры кричат «О май гад!» Вот так театрально. Вот. А когда, значит, я спросил у одной аборигенки, дескать, скажи мне, вот что же это за группа «Оазис» такая у вас новая? Она выпучила глаза на меня, базетка, и так типа «О, да это же так же гениально, как Битлз». Вот. То есть, ну, представляешь себе, да? Какой ужас. Ну, смысл не в этом. Вот как бы публика, которая ходит на классичные концерты, кричат ли они «О май гад!» и едят ли попкорн. Это очень важно, потому что...
1: Ну, да. Не принято попкорн есть. Многие, кстати, интересуются этим. Потому что действительно тот же Кондрашин назвал американскую публику жующей. Бывают концерты на таких точках, которые как бы универсальны. Там и спортивные соревнования проходят, там и выборы мисс этого штата, там и выставка собачек, там же классичный концерт и какой-нибудь...
0: Ярмарка пива.
1: Да, или баптистский просто сейшн какой-нибудь. Вот. И там люди по привычке, ну, они вчера были здесь на хоккейном матче, а сегодня они слушают Чайковского. Ну, по привычке они пожевывают, конечно, этот попкорн, но в серьезных залах обычно не жуют. Вот. И там они стараются себя вести правильно и как бы соответствовать этим меркам классичным. То есть они ритуально тусуются по классике.

0: а форма одежды. Вот, как бы, например, в городке Прага вот летом, вот этим прошедшим летом, была такая повальная мода ходить в семейных трусах. Прям здоровые, значит, чехи ходят прям в семейных трусах и, в общем-то, ну, это так не... же гениально, как Битлз.
1: Это, вот. Это не считается трусы, ты вот, вот отстал.
0: Нет, это именно трусы, я вот именно настаиваю, что это трусы, потому что это трусы.
1: Ну, то, что для я, тебя мама... трусы, для них, может, смокинг.
0: А, так вот я тогда о теме, значит, вот какая форма одежды американской публики на классичных концертах?
1: Ну, опять же, довольно манекенская. То, что ты одел на классический концерт, ты как манекен преподносишь свое благосостояние, свой социальный уровень, вот, и место, которое ты закупил себе, тоже неважно, что оттуда может быть слишком громко слышно.
0: Главное впереди. Вот,
1: но ты там типа хорошо сидишь, да, в своих там смокингах, которых в трусах, конечно, не ходят, это не точно, ходит, да. В трусах ходят обычно музыканты на репетицию, потому что им жарко, непривычно. У них вот у наших музыкантов вот сейчас вот по часам экологическим зима, а их привезли, а там 25 градусов.
0: То есть там сейчас жарко, да?
1: Да, здесь люди в это время у нас ходят в штанишках, как очень прилично и нормально себя ведут. А там считается, что во время, ну, зима все-таки в организме, и вот им жарко. И они считают, что надо вот ходить в таких трусиках, называя их разными модельерскими терминами. Но все равно я с тобой согласен, это трусы. Для меня это тоже трусы. Я в них вот не хожу, честно.
0: Ну что же, я хочу, так сказать, нашим славным героям, которые нас слушают, сейчас сказать, что вот тот музыкальный фон, который идет так ненавязчиво под нашу беседу, это, как сказать, чисто американская группа, она такая же гениальная, как Битлз. Название ее я выговаривать не буду, потому что она вам ничего не скажет.
1: Но она замечательно передает атмосферу. Атмосфера, вот зайдешь ты в лифт какой-нибудь гостиницы.
0: А там такая жужжалка.
1: И вдруг такая жужжалка именно на такой же громкости, также членораздельно.
0: Вот. И цик-цик идет.
1: Да, также ты это слышишь в магазине.
0: Вот. А я, собственно, предлагаю, как бы у нас сегодня специальная подборка американизированного, так скажем, искусства. И даже вот ансамбль молодежь называется «ВАСП», переводится как «100% американец». Так же гениально, как «Битлз». Я предлагаю послушать это произведение вот, культуры. Это «Кока-кола» ведь.
1: Ну, давай, я не буду спорить.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев. И, собственно, речь у нас идет о государстве Америка, которое он недавно посетил. И поскольку он там посещает его часто, как халтурит, дует, вот вы слышите, дует. Вот. И то, собственно, он хорошо видит динамику развития в ту или иную сторону местного населения, местного колорита, там, природы разных и всего такого прочего. Вот о чем я хотел еще с тобой поговорить.
1: Вот да. Насчет динамики, да, очень. Я вот в этот раз, ну, прям расстроился, насколько потерян Америка и колорит Америки. Угу. Мы теперь его можем понюхать вот в этих дурацких фильмах, которые показывают. Угу. Вот, то есть ты можешь не смотреть на сюжет, но ты можешь ощутить там какой-то американский колорит. Насчет природы, все, в общем-то, как было, и слава богу. То есть там довольно чистый воздух. Даже в городах, которые издревле у нас считались загазованными, и, мол, там полицейские стоят в этих, которые вот от стронцы оберегают. И вообще у них искусственные деревья на улицах. В общем, деревья у них нормальные, и с воздухом тоже в порядке. Вот. Но удивительно, что страна, обладающая, вот, на мой взгляд, довольно-таки приличной экологией, имеет такое количество недоброкачественного людского материала. То есть каждый третий на улице особенно крупных городов дегенерат.
0: Неважно, вот, независимо от... По каким признакам ты судишь? То есть, ну, по разговору или как бы видно... Вот,
1: ну, на... Я с ними обычно не разговариваю, не о чем просто беседовать. Фейс-контрол, который, кстати, вот, очень перспективный метод, набирающий у нас силу и очень мне помогающий, в общем-то, в этих путешествиях. И просто комплекция, ужимки, наличие съестных каких-то продуктов в руках.
0: Послушай, прости, что я перебиваю, собственно, а не было ли у тебя такой мысли, что это наши бывшие соотечественники? Просто вот как пример, например, туда свалил один человек, который тут длительное время занимался музыкой, ну, вернее, продюсерством, но очень неудачно. Он такой, знаешь, мелкого роста, у него там пальцы как-то нелепо загнуты, то есть вот... Я скажу прямо, что он по национальности еврей, и как вот, да, вот он является символом такого вырождения именно этой нации. И он сейчас, значит, свалил туда, там что-то какие-то там, какие-то открыл фирму, дела идут у него так не очень хорошо, но однако, как ни странно, идут. Вот. И поскольку в свое время Америка это была такая, типа, мечта для вот людей подобного, скажем так, рода, и не только. А, спасибо. Это я вот сказал, тут мне принесли, да. Так вот, и, собственно, очень огромное количество как бы туда свалило народу, чтобы как бы вот сделать там бизнес. Вот, может быть, это именно наш вот соотечественник, потому что если бы ты видел вот этого товарища, теперь уже господина, я думаю, что ты бы еще бы низшего был мнение о... А если бы ты еще с ним поговорил?
1: Ну, да ладно. Ну, да. Ты знаешь, наши, они, во-первых, все-таки как на людей похожи, они все-таки живые. Ну, нет. Хотя... Ну, доверьтесь моему
0: опыту. Послушай, ну как, ну я-то вот представлю. Ну ладно.
1: Ладно, вот, не буду. Доверьтесь моему опыту, молодой человек, как говорит один из полковитых маэстро. Ну вот.
0: Он не доверится. Он, во-первых, глухой у нас. И все, что ты ему говоришь, ему по барабану. Так что ты только ко мне апеллируй. Вот, мне, видишь, принесли. Да, ну продолжай.
1: А что касается американской мечты, то это дело действительно настолько вот в крови уезжающих людей, что они с порога начинают ловить кайф от Америки.
0: У тебя это было?
1: У меня нет, я же не приехал туда жить. Правильно. Меня возят насильно. То есть я подписался подзаработать в коллективе. Я как в армии. То есть меня, как бы я ни старался, что бы я ни предпринимал, раньше не выйдешь. Угу. То есть чем тебя, пока тебя не опустят в Шереметьево там на землю, ты из гастролей не вернешься. Угу. Разве что тебя могут там выслать из страны, если ты там что-нибудь совершишь противозаконное. Вот. А я говорю о людях, которые уезжают навсегда. Американская мечта тут же начинает у них цвести в их сознание, начинает ловить кайф от всего американского. Невзирая на то, что здесь он был все-таки там какой-никакой музыкант, там он в лучшем случае поначалу клеит ящики и очень этим доволен.
0: Ну вот, кстати, прошу прощения, опять что перебиваю, вот именно вот самые такие выкрики не вовремя «О май гад» в кинотеатрах происходят со стороны вот таких людей, которые явно приехали, вот они из Пскова откуда-то, они, значит, перебрались к американской мечте и видят, все вокруг попкорн жуют и кричат говорят «О май гад». И они тоже кричат, и как, и очень часто не в попад. То есть, в принципе, можно определить вот попервой, что это как бы именно...
1: Ну, для этого, кстати, вот существуют такие курсы. Не у всех хватает возможности и денег на них попасть. Иногда община организовывает посещение этих курсов, иногда приходится за свои. То есть, просто элементарного поведения. Вот, например, человек, входящий в церковь, православную, должен знать, что если он мужчина, он должен снять шапку. Если он женщина, он должен быть в платочке, желательно.
0: И стоять справа.
1: Вот. Если ты войдешь там...
0: Или слева.
1: В какой-нибудь...
0: Я не помню, да, ну извини.
1: Например, индейское капище, это может быть там ровно наоборот, но ты же не можешь заранее этого знать.
0: Конечно.
1: Вот для этого существуют такие курсы. Там тебе объяснят, когда кричать «My God», или как ты там сказал.
0: Не вот. Помню. У меня это на пленке записано, я сейчас отмотаю.
1: Угу.
0: Вот. «Oh, my God».
1: Так.
0: Еще раз поставить? Ну, не могу уже мотать, сейчас садиться в батарейке.
1: Просто я сейчас вспомню, о чем мы за это перед этим говорили.
0: О бабах. А, вот. Нет, подожди, о бабах это мы до эфира. Мы говорили о этой. Ладно, давай, раз забыли, значит, неважно.
1: Вот, они, что, они короче, все знают, что американцы это очень толстая нация.
0: Вот это я и...
1: Но не знают, насколько это сейчас действительно так.
0: Подожди, а негр Майкл Джексон?
1: А это не американец, да, это понял. Человек оттуда.
0: Ну, ты почему-то показал, ткнул именно у себя на это место. Это неприлично. Ну, ладно. Давай, ладно. Да, так вот, американцы — нация толстых. Так.
1: Да. И это не имеет отношения к словам Горького о американском джазе, потому что все знают, что Горький хотел написать эссе, исследование о американском джазе. И он начал это делать. Он написал «Джаз — это музыка толстых», и он хотел написать «толстых губ». Угу. Но в это время пришло как раз известие из города, что Ленин умер, и Горький пошел его, так сказать,
0: хоронить.
1: Да, отпевать. И, а тут же референты, которые были у Горького, естественно, подсажены определенными службами, выхватили это и размножили. И
0: так стало, что за ленинской кончину все перевертыш,
1: да,
0: получился.
1: Да. Вот. И, но у этих людей толстые, в общем-то, все.
0: Кто-то... А, понял, понял. Так слушай, а вот тут встает вопрос.
1: Поэтому, меня... кстати, да, они говорят, довези мою задницу, потому что основная часть тела...
0: Гуска.
1: Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот как бы тут многочисленные беды творятся ведь и с нашими согражданами. Вот, например, у меня на глазах, это совершенно серьезно, достаточно большое количество моих друзей, которых я очень люблю и уважаю, значит, подверглись каким-то, видать, базитическим давлением рекламным, я уж не знаю, и начинают потихоньку убивать себя, свой без того слабенький мозг. Вот один, например, значит, закупил вот этот тренажер, который везде, значит, Аплекс, он, по-моему, называется. Ну, вот, то есть для меня это как бы начало конца в данном случае. То есть раз человек не поленился позвонить этим базетам, то, во-первых, он играет им на руку.
1: И купит не один, он потом еще купит.
0: Потому, да, что, то есть, значит,
1: извини, это уже... Саша, я, да, тебе просто, да, вот это трепещущая такая тема. Ведь приобретя этот тренажер, человек ведь скоро побалуется, и как ребенок, у него же обычно детям этим дарит, да, кучу машинок, они у него все валяются. У него валяется этот тренажер. Поэтому стоит
0: так,
1: да, не $300 там, а 60, положим. Вот. И, а вдруг он по телевизору видит, что вот для вот этой вот ягодичной мышцы, там,
0: да, партняжные мышцы
1: есть, ягодичные, есть еще, да, один, да, тренажер, еще более кайфный, который вот...
0: Ну, ты знаешь, кстати, тут немножко объяснение такое, вроде вот парень, он как бы умный, при бабе там живет, вот другое дело, что баба постоянно смотрит телешоу, я сама, я его предупреждал, говорил, ты смотри, то есть ты опасайся, ну, конечно, к врачу нельзя бабу вести в данном случае, но как-то давление должно быть, то есть, например, ты должен стукнуть кулаком по столу и сказать... Не войдут в моем доме, в мой дом вот эта скотобаза. И нечего тут включать диапроектор, когда там вот это вымя что-то вещает, к примеру. Вот, но он моего совета не послушался. Прошел месяц, он мне звонит, говорит, я купил Аплекс себе. Я, ну,
1: он позвал, наверное, попробовать.
0: Я, да, нет, разбиться. Нет, это что, нет. Я как бы так очень отнес спокойно, не стал ничего говорить. Он почувствовал в моем молчании, так сказать, очень скрытое опасение и тревогу за его здоровье. И знаешь, что он мне сказал?
1: Угу.
0: Он сказал, ну ты так помолчал, потом говорит, ты знаешь, ты пойми, это же вот не для того, чтобы там что-то пресс накачать, еще что-то. Это как бы для начала новой жизни. Вот он лежит, и я знаю, что вот я к нему подошел, что я вот могу его взять. Вот ведь надо как-то вот немножко себя взбодрить. То есть не концертом классичной музыки, не там даже не покупкой, я не знаю,
1: хорошего
0: там,
1: пива.
0: Хорошего пива, к примеру. Или там не, просто не созерцанием природы. А он вот тебя взбадривает, тогда чем же он отличается от своей бабы, которая смотрит телешоу «Я сама»?
1: И после таких слов, кстати, вот я думаю, ты в своей вот внутренней картотеке переместил этого человека спокойно, ни в чем его не осуждая, я думаю. Ты перемещаешь человека как бы на другую полку.
0: Уже и... пациент, да.
1: Все, да.
0: Пациент.
1: Вот. Ну, насчет тренажеров тоже. Это, кстати, этому подвергаются и многие наши. Что делает человек, когда туда приедет? Вот, значит, вспоминают о нем здесь. Вот он уже там машину купил.
0: Да.
1: То есть все. А когда он купил машину, он начинает ездить, как они.
0: В смысле?
1: Вот 50 метров надо человеку переместиться. Он заводит машину, снимает ее сигнализации, едет. Вот, потом ставит ее, глушит, опять ставит
0: на сигнализацию.
1: Паркует, да, он долго ее паркует. Вот, в результате он на ней все время сидит и ездит. Вот, и у него становится вот эта большая задница, которую он, да, сбивает вот этими тренажерами.
0: Послушай, послушай, ну, а вот с другой стороны, как бы, вот в приватной беседе по сотовым спутниковым телефонам ты мне оттуда звонила, мы разговаривали, ты говоришь, тебе говоришь, Саня, сколько здесь жирных стало, я говорю, а как же Аплекс? Ты мне что-то невнятное там начал бормотать, но потом этот канал переключили на, значит, беседы с чеченскими террористами, нам пришлось прервать наш разговор. Вот, тем не менее, мне очень интересно услышать, вот при таком обилии этих тренажеров, значит, не виден результат. Может быть, это как бы эти тренажеры и все вот это вот, все эти прибамбасы, они как бы у них работают так же, как здесь сработали вот с моим другом-пациентом тире.
1: Ты знаешь...
0: То есть, типа, с начало какой-то новый...
1: Это там, одна, да, из загадок, потому что если вернуться к диете, они же едят все, там у них на каждом продукте написано низкий процент жира и нет холестерина.
0: Ну, вот. Сейчас тоже, тут тоже так,
1: да,
0: пишут, как бы.
1: Однако же человек, который питается там, вот у меня была знакомая девушка, она поехала туда поучиться на 4 месяца, она была стройная, как фотомодель. Вот, и кончилось это довольно печально.
0: То есть поподробнее нельзя.
1: То есть никакие диеты сейчас не способны...
0: То есть жирный, что ли, вернулся?
1: Да.
0: Можно беременный просто.
1: Ну, все тело не бывает беременным.
0: Ну, да. Ну, пухнут, говорят, а надо беременный. Вот у нас, видишь, по коридору опять ходит. Кстати, так не выяснили. Откуда? Ну, я не могу понять, откуда она тут взяла. Ладно, это потом разберемся после программы. Так слушай, вот хорошо, а объясни тогда такой феномен. Значит, нация катастрофически толстеет. С другой стороны, гигантские средства вкладываются, насколько я знаю, гербалайфы у них уже не в моде. А вот вкладываются гигантские средства во всякие там модные, там мощные наездники, во все эти Аплексы, то есть целая индустрия работает. Вот как это сопоставить, на твой взгляд?
1: Я немножко вернусь назад, когда я там промямлил про вот этот Амплекс, или как ты его назвал. Это, в общем-то, насколько я понимаю, новое изобретение. И ну, я его там по телевизору не видел, потому что эти Аплексы показывают по платным телеканалам, по кабельным.
0: То есть ты еще должен бабки заплатить.
1: То есть это цепочка выкачивания денег по каждому поводу. То есть ты платишь деньги, чтобы увидеть такую ерунду, за которую ты заплатишь деньги, тебе ее пришлют. Вот. Целая индустрия особенно каких-то детальных выкачиваний денег. Например, под соусом какого-то начатие новой жизни, освоение новых как бы профессий вот в каком-то домашнем режиме. Например, ты летишь в самолете, вот, ну как там раньше, тебе такие духи продадут, там дадут тебе пивка за доллар и все такое прочее, покажут кино или дадут наушники послушать радио. Значит, наушники частенько теперь за деньги, это раз.
0: Да.
1: Но дабы выкачать еще денег из своих пассажиров, придумали новую, на первый взгляд, интересную вещь. То есть ты можешь ощутить себя, например, штурманом. Тебе дают определенный перископ, и ты посредством вот этого оптики ты видишь то, что делается под самолетом. Тебе выдают за деньги какие-то адаптированные штурманские карты, то есть не настоящие.
0: По-моему, ты что-то гонишь. Ну ладно, да, продолжай. Тем не менее, интересно.
1: Я просто замучился отказываться. Мне предлагали очень настойчиво. То есть тебе дают карту, по которой якобы штурмана водят эти самолеты. Естественно, она близко не лежит.
0: Вот. Ну да, а то бы угоняли чаще.
1: Нет, там просто профессиональная карта, она простым человеком же не поймется.
0: Ну все равно, что, вот, например, нам сейчас с тобой через рентген показать плод у беременной.
1: Да.
0: Ну кто же ее все опустил? Ну ладно, вот. Да.
1: То есть, или ты можешь себе представить наоборот, как бы... радистом, тебе дают какой-то кусок вот этого летческого эфира в специальных наушниках за деньги. Угу. И тебе дают микрофон, и ты якобы маленький черный ящичек тебе выдают. И ты наговариваешь туда за деньги, ты чувствуешь себя как бы летчиком. Вот. На самом деле ты, естественно, полный дебил. Это все равно, что тебе сейчас посадят симфонический оркестр и дадут нажать скрипку. Несколько нот на рояль, да. Да, скрипку, и сказать, что вот вы похожи на музыканта.
0: Да. Вот. Ну, знаешь, может быть, это как бы, ну, конечно, дебил, это понятно, но, с другой стороны, может быть, такое приобщение, оно как бы пойдет на пользу, например, детенышу какому-нибудь, он родился и сразу почувствовал штурманом.
1: То нет,
0: как
1: не
0: бы
1: дает, это... потому что он себя почувствовал уже штурманом, и типа ему уже неинтересно.
0: Понятно.
1: Он ищет, где бы еще доллар потратить, чтобы стать, там, например, погонщиком, там, бизонов где-нибудь в зоопарке.
0: Вот. Послушай, ну вот, значит, не дает мне все-таки покоя эта мысль. Значит, с одной стороны, значит, продуктовая промышленность, которой они набивают свои тушки, значит, у них от этого задницы толстеют. Плюс, значит, с продуктовой промышленностью консолидируется автомобильная промышленность, на которой, значит, эти задницы сытые перевозятся. На другом конце стоят, значит, как бы вот эти тренажеры. По большому счету, может быть, все это принадлежит одному человеку, потому что жирный, естественно, хочет стать худым и готов за это заплатить деньги. Поэтому, знаешь, вот, так сказать, автомагнаты и продовольственные магнаты еще так хренак и подбили под себя отрасль вот эту спортивную. Давайте-ка мы нашим вот этим...
1: Зачем?
0: Толстым... Они... Ну, я просто только предположение высказываю.
1: То есть они подбили в смысле того, что действует как бы сообща и...
0: Да, конечно.
1: Еще бы. Они раскручивают людей, значит, те жиреют, потом у них раскручивают, те худеют и так далее. Что касается машин, я должен опять же сказать, что, конечно, в больших городах там плохо, когда большие автомобили, должны быть специальные маленькие модели. Но если 2,5 года назад, когда я там был предпоследний раз, европейские и маленькие машины имели только аристократы и дегенераты, как принято у нас говорить в народе. Сейчас это очень, их очень много BMW, там, всяческих там Renault и так далее.
0: Ну, это, знаешь, вот. В одном известном фильме сказали, что хорошие самолеты американские, а потом так подумал, добавил, да, особенно как к ним есть немецкие запчасти.
1: Ну, может, про самолеты не знаю, но, короче, ты на улице какого-нибудь штата, вот. Да, ну, у них же улицы там кругом. То есть то, что у них шоссе, это улица, считается.
0: А, кстати, может быть, там нет пешеходных дорожек?
1: Нет, потому что все ездят на машине.
0: Ну вот, видишь.
1: Вот.
0: Кстати, и... из-за этого, наверное, большие убытки несет обувная промышленность, потому что меньше, знаешь, происходит стертость подошв. Это, кстати, может быть, сейчас скажут глупость, говорит, а подумайте
1: сами. Там поставлена реклама так, что ты должен иметь много ботинок.
0: Ага, понятно. Вот, вот даже шкафчики видел,
1: втирают. Я к тому, что потерян, опять же, автомобильный колорит Америки. То есть эти трехспальные капоты, который
0: уже не модный.
1: Уже только если у тебя такая машина, она обычно старая и подержанная очень. И обычно ты какой-нибудь пуэрториканец, который не может себе позволить что-нибудь получше.
0: Или сутенеришка из гетто.
1: Да, видимо так.
0: Ты знаешь, я хочу предложить нашим радиослушателям все-таки звоните нам по телефону 203-19-22 и, так сказать, делитесь с нами, может быть, своими впечатлениями о поездке вот в страну, где восстановлена статуя свободы. Вот. Ну и вообще, так сказать, можете задавать вопросы Антону Королеву. Вот он недавно вернулся. Так слушай, значит, получается глобальное ожирение нации, дегенеративизм, как ты говоришь. Но вполне возможно, вот не показалось ли тебе, что, может быть, там каким-то образом прогрессирует философская мысль. Может, тут эти толстые, с виду дегенеративные американские дядьки с гамбургерами, они там внутри себя несут целую там библиотеку британскую.
1: Значит, по данным моего фейс-контакта, я считаю, что философскую жизнедеятельность мозга скорее ведет негр, который ночует в картонных коробках на улицах, вот, чем вот этот чистый, так сказать, вымытый и выглаженный американец с огромным пакетом мороженого в руке.
0: Ну что же, давай послушаем, что думают об этом наши радиослушатели. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Ага, ребят, привет.
0: Приветствую.
2: Интересная у вас передача, я не сплю. Слушай, знаешь, что меня интересует? А вот аудиоаппаратуру, какую они больше предпочитают, янки-то?
0: Спасибо,
2: кстати. Японская, европейская?
0: Интересный вопрос, спасибо.
2: Ага, пожалуйста.
0: Действительно, вот как бы ведь Япония заполонила весь мир. Вот. И плюс еще говорят, датская аппаратура хорошая. Мне вот из Дании прислали кекс и магнитофон. Магнитофон я сразу променял еще на 5 кексов. Ну ладно, это опять все о себе.
1: Вот не знаю, замучаешься определять, потому что это один из моих таких печальных опытов. Очень много новых моделей, которые устареют буквально через несколько месяцев.
0: То есть ты имеешь в виду бытовую технику?
1: Бытовую, да. И электро, и магнитофоны, и все. К сожалению, это касается даже как таких прекрасных творений человеческих рук, как клавиши,
0: инсоники
1: всяческие. А, да, да.
0: Слушай, а вот бытовая техника, например, вот можешь сейчас назвать? Я вот просто не помню. Помню, был этот самый катушечный магнитофон, назывался Джимми Картер. Вот, но потом там в суд подали, отменили это дело. А вот какая-то, может быть, ты вспомнишь сейчас американскую фирму, выпускающую видео или там бытовую технику.
1: Ну,
0: там вот, которая местная у всех стоит, типа нашей электроники или весны.
1: Ну, не знаю, ну, ты зачем мне подлавливать? Ну, ты же не мог предупредить, между прочим.
0: В записи же.
1: Ну, вот единственное, что меня еще расстраивает, это же тенденция. То есть люди создали модель замечательную, например, там, в виде магнитофона или какого-нибудь синтезатора. Через полгода она считается отсталой. Она может работать еще 30 лет. Вот, то есть обесценивает человеческого труда замечательного, который достиг этого. Вот, ну, то же самое немножко касается музыки. То есть я пытался найти какие-то записи хороших джаз-роковых, например, коллективов, более старые, чем там есть. Вот. Ничего подобного. То есть, конечно, есть там признанная классика. Там те же Битлы лежат всех годов, которые
0: это, конечно,
1: хочешь.
0: Да, это гениально, да.
1: Вот. А что-нибудь там, типа из.
0: Ну да. Так слушай, вот как бы музыка это все, ну.
1: Нет, ну ведь печально, понятно. Люди же записали хороший диск, и его не найдешь.
0: Согласен. Но гораздо более печально, на мой взгляд, все-таки это обстоит дело с автотранспортом. То есть вместо того, чтобы как-то обезопашивать и без того прекрасно ездящие старые модели, ну как старые, вот там чем плоха, там, например, там марка BMW какая-нибудь там серии 525, я не знаю, или там всякие аудио из этой серии, там 80-х годов, бочки, их можно также выпускать. Вот, просто усовершенствуйте, сделайте там какие-нибудь подушки безопасности. Зачем изготовлять какие-то суперскоростные автомобили, которые...
1: Чтобы люди, которые ездят на старых хороших машинах, считались идиотами и непрестижно получающими зарплату.
0: Ну вот, во-первых, это, а во-вторых, какие деньги угрохались на те модели и какие угрохаются на новые, понимаешь? С видеотехникой тоже, конечно, обидно, потому
1: кстати,
0: что...
1: Кстати, извини, я вот одна из загадок, не знаю, куда это все девается, старое. То есть можно найти в каких-то лавках очень старые аппараты, там, 20-летней давности, они типа как антиквариат, может быть.
0: А помнишь, был такой Sharp 3/7, мечта всех молодежных форцовщиков.
1: Ну вот редкость такая, что я даже там не встречал такого аппарата.
0: Ну нет, это как бы вот здесь он был, там, я думаю, то и не дошло.
1: А, видимо, просто он весь здесь и осел.
0: Я думаю, да, вся партия. Но, тем не менее, действительно, вот загадка, куда это все может деваться. Как правило, вот здесь, вот у нас, в нашем государстве, в нашей необъятной, всю старую технику, ну, за исключением автомобилей. Автомобили у нас вообще понятие, заметьте, очень странное. То есть вот до сих пор 417-й москвичи ездят, и ездят нормально. Конечно, пердят, там все трещат, но передвигаются. А с техникой тут все проще. Вот всю старую технику, холодильники, все эти дела куда? На дачу. Все на дачу везут.
1: Ну, у них еще есть такая форма, я забыл это английское слово, то есть когда ты в определенный день выставляешь все за 3 копейки, выносишь из дома все, что тебе не надо,
0: а,
1: старые диваны, там... старые. Этим пользуются наши иммигранты.
0: Они вьют себе гнездо.
1: Да, и чем меня это радует? То есть они к вещам относятся по-человечески. Человек привыкает там, вот если положить не на твою кроватку определенной конструкции, которую ты промял в определенных местах и очень ее любишь.
0: Да, со мной будет, это было 3 года почти.
1: Тебе будет
0: да.
1: не по себе. Вот. А когда у тебя что-то свое, и вот ты вот это свое в этом доме сохраняешь, вот, а потом дети твои спят на дедушкином диване, это же
0: ну,
1: замечательно.
0: Как бы да, как бы
1: а у них это тоже вычеркивается из жизни. Ты купил там суперсовременную мебель, которая тебе нафиг не нужна, а диван, на котором, можно сказать, произошла твоя первая брачная ночь, ты выставил, и какой-то там негр его подобрал.
0: Да, да, это весьма-весьма грустно. Ну что же, мы продолжим разговор с Антоном Королёвым после небольшой совершенно паузы. И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Королевым о такой, понимаешь, стране, как вот Америка. Слушай, вот, собственно, ты говорил тут в своей речи вот о том, что они, дескать, умеют заботиться об окружающей среде. Вот, судя по состоянию амортизаторов под Статую Свободы, я бы этого не сказал. Конечно, они заботятся. То есть, раз они вот решили провести эти профилактические работы по очистке от планктона, заботятся. Но, тем не менее, все-таки вот эти огромные, значит, наросли, ракушки, все это нам пришлось убирать.
1: Так ракушки же, они же экологичные.
0: Ну, дело в том, что они дохлые уже давно, уже полуразложившиеся, поэтому там речь об этом не идет. Все вот, значит, эти пружины гигантские, в общем,
1: ну, они дохлые, потому что пружины-то жмут, они только там селятся. Хрясь там, что-то это, тектоническое.
0: Ну да ладно. Сдвиг. Ты мне вот что скажи. Вот, собственно, ведь культура любого общества, в принципе, и благосостояние этого общества, оно определяется некоторыми факторами. Черт, опять себе по глазу стукнул. Говорили мне, не махай локтями. Ну ладно. Так вот, собственно, о чем я? Да, некоторыми разными факторами. Вот один из факторов, я, например, считаю, что это любовь к регги-музыке. То есть государство, в котором популярна регги-музыка, оно как бы заведомо благополучное государство,
1: кстати,
0: в принципе.
1: Вот, насчет этого критерия немножко послабже, чем ожидалось. Вот там рэпа много, кантри, сам понимаешь, завались. Вот. А вот этой самой регги-музыки в пластиночных отделах даже очень больших магазинов невелики.
0: Так вот, и еще один из факторов — это сохранность и, вернее, забота о памятниках старины. Вот все-таки статуи...
1: Там все нормально у них, потому что у них особенно их и нету.
0: Понятно. Ну, ты знаешь, я... предлагаю, в общем-то, послушать, может быть, телефонный звоночек, потому что звонят 203-19-22. Ваши соображения и ваши вопросы мы с радостью выслушаем. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вашему гостю сразу два таких вопроса. Угу. Ну, вот, во-первых, вот первый вопрос. Я вот сам был в Америке, но, правда, достаточно давно. И вот у, так сказать, рядовых американцев о России такие вот впечатления на уровне матрешка, балалайка, там Достоевский, Толстой и,
0: Медведь.
3: Как ни странно, Лимонов. Вот как ни странно, Лимонов. Угу. Вот мне интересно, вообще вот в таком вот стереотип этот как-то изменился или нет? И вот второй у меня вопрос, вот так вот по фильмам, когда так смотришь на американских, что ли, девушек, значит, какой образ, так сказать, встает, что такая перекачанная девица, которая владеет карате не хуже Брюса Ли, которая там повернута на феминизме, которая там сразу хватается за пистолет по малейшему поводу. Я вот такого вот, когда там был, не заметил. Вот, вот как вообще вот впечатление об американских девушках в этом вот плане? Вот, вот такие вопросы у меня.
0: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
1: Саш, можно я сначала, значит, на последний отвечу?
0: Да, потому что на первый у меня есть тоже свои соображения.
1: Ну, ты потом после меня выскажешь.
0: А вдруг я хочу сейчас, может?
1: Ну, ты, может, просто боишься забыть.
0: Да? Ну, ладно.
1: Короче,
0: очень... Я сегодня добрый. Ничего в этом нет смешного, что я добрый.
1: Очень, мягко говоря, печальные впечатления американских, об американских девицах. Uh-huh. То есть редко в какой стране найдешь так мало привлекательных барышень. Независимо, опять же, от расы. Может быть, даже, кстати, в негритянской. Вот. Что касается первого вопроса, я думаю, во-первых, про Лимона уже давно забыли, потому что годы идут. Его и здесь там... Нет, помнят. Все-таки он недавно был в Монмаранси. Yeah. Это прибавило ему популярности. Вот, а значит, что касается отношений к нашей стране, то раньше это была экзотическая страна, действительно, люди из Медвежатника приезжали, еще что-то играют на симфонических инструментах, вот, и еще у них всякие Достоевские есть, то есть необычно, и можно было блеснуть знаниями какой-то из... То есть ты расскажешь что-нибудь про страну Свазиленд, ты тоже будешь казаться вообще этим Миклухом Аклаем. Вот, сейчас же ситуация изменилась из-за обилия наших, так сказать, выходцев отсюда туда, и из-за обилия просто туристов и гостей к этим выходцам. Россия встала в один ряд с многочисленными нациями и поставщиками народностей в эту страну. То есть, ну, кто там имеет какое-то свое мнение о Китае, когда там полно китайских кварталов и китайских граждан, и, а также любых других. То есть, в этот же ряд стали и наши соотечественники. Вот, о них, я думаю, никакого представления у среднего американца, ну, тоже, кстати, довольно эфемерное понятие. А кто есть средний американец?
0: Нет, ну тут, ты знаешь, мое мнение такое, как бы, что вот когда говорят про Россию, они там, что, дескать, это страна медведей, там, да, матрешек, то это, в общем-то, вовсе не значит, что там по улицам у нас гуляют медведи, и что человек, который так рассказывает о России, имеет это в буквальном смысле в виду. Или там матрешки, да. Мне кажется, что эта фишка пошла от какого-то очень неглупого человека, вполне возможно, так сказать, коренного какого-нибудь аборигена американского, вполне вероятно, вот, который просто под матрешками и медведями называл просто наших сограждан. Все-таки
1: да, они вот такими просто, видимо, казались.
0: Ну, не то, что казались, встречаются. Вот ты выйди, например, посмотри, то есть какие терминаторы там около ларьков толкутся, какие там тетки иногда ходят, которые вот типа там за там, чтобы она орет, я первый, там в магазине кастает. То есть все имелось в виду, мне кажется, только это.
1: Нет, и потом да. Я еще считаю, что у нас очень много действительно вот этих накачанных, замечательных парней, которые, по мнению среднего американца, хорошо бы пригодились в их командах американского футбола, а обычно этих игроков называют медведями.
0: Вот, вполне возможно.
1: То есть они, нет, типа, да. Вот страна непуганных медведей, то есть этих людей никто не обучал играть в американский футбол, они очень бы хорошо в него пригодились.
0: Слушай, другая тема, которую мне бы хотелось затронуть, это как бы дело в том, что одного моего приятеля хорошего периодически в гости к нему заходит на какие-то семейные праздники один гражданин Америки, который сейчас здесь где-то учится в каком-то институте, я не знаю, ну, в общем, что-то тут он учится. Нормальный вроде, молодой, здоровый, достаточно румяный такой, значит, особь. Вот, оно, значит, тут учится, и нас заходит к моему приятелю на семейный. А само из Америки, и тут вот как бы учится, и на к приятелю заходит. Ну, неважно. Так вот, и один раз, значит, оно как бы напилось в водовке, причем как пили все наравне. То есть вот там, и я, вот ты видишь мою тушку, да? Вот, хоть я тут кручу там, но это все равно, я же слабый, больной, старый парень. Вот, другие там тоже не, ну, как бы не отличаются пышущим здоровьем. Вот, тем не менее, как-то все сидят, выпивают, нормально закусывают, и вот пища хорошая, все, то есть он тут живет уже, там, то есть, грубо говоря, в Америку ездит гостить, так года три уже тут, туда ездит, и оттуда приезжает, вот к моему приятелю на семейные праздники, он, значит, заходит, а так в Америке все, обычно время живет. Вот и, собственно, ну, а приятель как бы у него не каждый день праздники, только семейные.
1: Не каждый день к нему заходит.
0: Не каждый, да. Так в Америке живет. Но здесь учится. Ну, неважно. Так вот, собственно, и вдруг он как харчи-то сметнет и прямо упал под кресло. Вот. А выпил не больше других, совершенно точно это говорю. Вот, совершенно точно. В связи с этим все сделали вывод. То есть, конечно, нельзя там по одному экземпляру судить о целой нации, но, так сказать, собрав в кучку статистику всю о том, как пьют в Америке, мы пришли к выводу, что слабо, что у них с этим все-таки...
1: Ты знаешь, да. Это слабо, это можно натренироваться.
0: Так.
1: А вот культуру, чисто национальную культуру питья привить, в общем-то, невозможно.
0: Им, да?
1: Можно подражать там кавказской культуре питья. Можно подражать нашей культуре принятия напитков. Угу. Что они, кстати, делали на одном из приемов, устроенных вот этому коллективу, в котором я подрабатывал нынче. Местные музыканты устроили прием. Угу. Они решили, что надо русским, чтобы они выпили с нами по-русски.
0: Ага.
1: Вот. А закуску они сделали по-американски. Получилась водка с чипсами и сельдереем. Много-много водки. И вот это вот заедалово.
0: И, короче, все американцы попадали.
1: Но они попадали конкретно. Наши-то...
0: Ну, этим... конечно, выдержали вот. Это что-то. Это все-таки то есть, достаточно сытая закуска.
1: И потом, да. Вот я тебе назову любой напиток. Ты может быть, сообразишь так или даже знаешь, что под что едят. Что чем закусывать. Значит, если водка, то это заедается там селедочкой, ну, огурчиками.
0: Да. Хренком с мясцом.
1: Вот, холодцом, да. Да. Если пиво, это значит, соответственно...
0: Ну, можно орешки соленые. Вот я, например, вобл не люблю. Бобовую не люблю. Ну, неважно, это мой личный вкус.
1: То есть каждому любимому нашему напитку соответствует какая-то трапеза.
0: Да.
1: У них же, возьми национальный напиток виски. Вот. Я узнавал, чем какая трапеза связана с виски. Никакой.
0: Сигарета.
1: Сигарета и шоколадка в лучшем
0: случае. И секретарша. Ну, это отдельная тема, да.
1: Вот, то есть какая-то культура питья, это никакое. А тем не менее, считается, пьющая страна там много употребляет, ну, в общем, в общей массе.
0: Вот, да, ну, продолжай.
1: Возьмем пиво. Я помню, одна из программ Монморанси в 93-м году упоминала об американском пиве. Угу. Вот, было верно замечено, что воблу под него пить нельзя.
0: Да.
1: Но, в принципе...
0: И есть тоже.
1: И есть, да. То есть, в принципе, с пивом там совсем туго. То есть там есть напитки, их очень много разных сортов, они называются пиво. И американцы думают, что это тоже пиво. Там даже есть как бы импортное пиво. То есть Ливенброй там можно купить, Хайнекен и все такое прочее. Но вкус у него такой же, как у американского местного пива.
0: То есть разбавляют до нужной кондиции.
1: Да, опять же, один из наших с тобой уже критериев культуры страны — это культура принятия пива.
0: Да, да. Вот, кстати, в этом смысле очень, ну, мне так показалось, очень культурно проживают англичане. Хотя тамошний эль — это что-то мерзкое.
1: Ну,
0: все равно,
1: ты просто
0: что...
1: попал так, Саш.
0: Нет,
1: я
0: ты
1: думал,
0: знаешь,
1: надо...
0: я слушал огромное, то есть, прости, я пил огромное количество в, там, разных пив и в разных пабах. Я вся брал эль, причем самый разный. Вот. И весь он как бы по качеству был значительно хуже нашего жигулевского пива, причем разбавленного. Вот. Но тем не менее сама атмосфера, в которой все это происходит, вот эти пабы, там зеленые всякие прибамбасы, и там, в общем, подают же там жрачку, чтобы можно было в кишку запихнуть какого-нибудь там животного. То есть с этим все обстоит нормально. Очень культурно, очень цивильно стоит игральный автомат. Там можно заказать... Так, что-то беременная тут гадит, что ли, села? А нет, это она просто в уголке присела, прогорнула. Так вот, понимаешь, а в Америке, конечно, своего пива-то хорошего никогда и не было, поэтому пивной культуры там и быть не может.
1: Но там еще существует как бы наплевательское абы как, абы что пить. Вот назвали пиво, я его пью. И не вдаюсь в подробности.
0: Да, да.
1: Вот также очень много такого, примеров таких отношений к разным областям человеческой деятельности. К той же классической музыке. Вот называется вот этот лауреат, называется он там кучу призов завоевал, у него высокая цена на билет, в престижном зале играет. Значит, это кайф, я тащусь от его исполнения и даже веселюсь, как это вот неоднократно замечалось. Я радуюсь немножко больше, чем за билет заплатил.
0: Так, а послушай, ну, а вот, может быть, как бы это и наоборот, есть такой, ну, такой путь, ну, как бы, сказать, впадание в полный базитизм, может быть, это и есть путь освобождения от базитизма, то есть, как бы, полностью раскрепощается подкорка, ему не нужно давать оценки каким-то явлениям, за него все сделали. Ну, то есть, вот, например, есть же такое понятие вечный дембель, которому в кайф там в армии было всю жизнь, потому что за него там думали, ему не нужно было думать в течение 2 лет о том, там, куда пойти работать, учиться, где там жрачки добыть. И вот, конечно, были неприятности, но он в армии жил. Так же и здесь, понимаешь, вечные дембеля относительно культуры. Что ты рукой-то махаешь? Ушла она, ушла уже, она тебя не видит.
1: Ну, хорошо, да. Просто она отвлекает немножко. Дело в том, что несколько сравнений хромают, потому что дембель по сравнению с тотально базитическим американцем — это глубоко осмысленный философ с устоявшимся мировоззрением. Человек, который стремится к самодостаточности, поэтому в армии хорошо. И сродни ему, и как бы мне симпатичнее, опять же, те же негры, которые ночуют в картонных коробках.
0: Что-то тебя к неграм так влечет.
1: Все-таки это цвет, я считаю, вот нации, эти люди ближе к природе.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому они наполнены не базитизмом, а своим негритянским. Пусть он там сидит не у костра и не в хижине, а на тех же каменных ступенях Капитолия. Но он сидит так же, как сидели его предки, которые встречали восход солнца, там, хлопая в ладоши.
0: Угу.
1: Вот.
0: И на тех горячих бегах.
1: Да.
0: Ладно, ты знаешь, я предлагаю послушать все-таки телефонный звонок. 203-19-22, уважаемые, звоните и, так сказать, обсуждайте, так сказать, выдвигайте ваши версии и задавайте вопросы господину Королеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый Доброй ночи.
0: Приветствую вас.
4: Александр и ваш гость.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Вот вам не кажется, что в данное время, угу, как бы в Россию из Америки приходит, и нам тут пытаются это втюхать, самое худшее, что там есть. Какие-то вот прямо отбросы. Угу. Потому что, ну, посмотрите сами, на экране какие-то жирные иммигранты нам о чем-то там пытаются крутом спеть. Угу. Те же там тренажеры.
0: Проповедники.
4: Те же окорочка, проповедники эти.
0: Угу. Вы знаете, да, спасибо за вопрос.
4: Александр,
0: да-да.
4: Ты знаете, у меня такая проблема еще. Тут вот ребенок мой.
0: Это да, серьезная проблема. Но просто... уже мы тот метод отменили, и уже мы не принимаем детей, все.
4: Так дело что... в том, что он заснуть не может. И вот услышав о том, что у вас альбом выйдет, он вот не может успокоиться.
0: А сегодня будет песня из нового альбома специально для ребенка.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо.
4: До свидания.
0: До свидания. Действительно, ты знаешь, вот я был, как уже говорил, чисто с деловым визитом в Америке, вот свободу статую там спасал, там этим. Но у меня не было как бы возможности там погулять, там как ты там по бабам, по неграм походить. Вот. Но тем не менее, то есть как бы со свободы я там с короны наблюдал там Америку немножко, потом меня погрузили в пароходные судны, увезли. Вот. Но тем не менее, действительно, глядя все вот эти вот штуки, вот действительно практически все зло перечислено. Это действительно какое-то зло. Я, значит, проповедники, тренажеры, окорочка, что еще?
1: Певцы.
0: Причем певцы как бы не обязательно приехавшие оттуда наши, знаешь, пухлые соотечественники и соотечественницы, но и тамошние тоже. И у меня действительно есть, то есть какое-то сложилось впечатление, что вот все это преднамеренно, как бы, что с одной стороны преднамеренно и узаконено, дескать, давайте, значит, в страну медведей и матрешек мы вот направим такого рода пропаганду. С другой стороны, у меня было мнение о том, что просто здесь, на российском рынке, музыкальном, там, культурном, религиозном, гораздо проще найти себе пристанище разным ублюдкам, в полном смысле этого слова, потому что здесь как бы очень много пока что свободных ячеек, тут типа вслушивается еще, так сказать, авторитет Запада достаточно силен. Вот а твое мнение на эту тему? Потому что у меня-то мнения нет.
1: Отчасти ты прав.
0: Ура, ура!
1: Но существует опять же путаница. То есть не путаница,
0: еще бы,
1: а
0: после,
1: вы,
0: еще бы
1: в...
0: после такого.
1: Да, ну, в одну, так сказать, кучу свалили два конкретных явления.
0: Послушай, есть... беременная только одну пока кучу свалила. Кстати, уберите это все отсюда быстро. Сейчас уберут, да. А я, между прочим, ничего такого не делал.
1: Так вот, да. Всех этих проповедников, тренажеры Макдональдса, они сами хавают. Это то, что у них есть. Вот. У них лучше проповедников не бывает, чем те, которые в Лужниках выступают. Это такие
0: то
1: же.
0: То есть у них такие же дегенераты, да?
1: А те певцы и всяческие отбросы, которые поют там с экранов и иногда, опять же, возвращаются в наш бизнес, так это наши отбросы, которые, опять же, к нам обратно приходят.
0: Согласен. Вот.
1: Но я не хочу обидеть огульно всех наших граждан, уехавших, но все-таки такая есть тенденция.
0: Уже обидел, поздно оправдываться. Ладно. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сейчас поставим настоящего американского ублюдка.
1: Ставь.

0: уже, наверное, все вот вы тут представили себе такое скуластое, худощавое личико, мерзопакостное, значит, военный шинель там, потому что вот этот самый человек по кличке Бон Джови, вот он там самый главный, вот он как бы вообще друг всех евангелистов и вот этих вот, которые вот читают пропагандистов, да, вот религиозных, и этих, которые тренажеры изготовляют и гамбургеры.
1: Ну, это одни и те же люди, как мы уже выяснили.
0: Да, да, да. Вот. Ну, собственно, я думаю, мы ему достаточно долго дали право голоса. Теперь хотелось бы, знаешь, немножечко мне затронуть все-таки тему кинематографа. Дело в том, что, как бы так сказать, страна грез там, ля-ля-та-поля, Голливуд целиком все-таки, по-моему, начинает обсираться тоже.
1: Ну, умеют они снимать.
0: Снимать умеют, но...
1: Но всякую...
0: Но сюжета...
1: Фильмы становятся все более... Ты, спасибо, очень любезно мне подарил этот диск Бон Джови, я его себе...
0: Да? Нет, только не здесь, вот в туалет пойдешь, там его засунешь куда хочешь.
1: Да. Снимают они... Фильмы становятся все более правдивыми.
0: Так скажем.
1: Вот я тебе расскажу сюжет одного фильма, но не весь, я просто начало не смотрел, а оно обычно и не важно. Двое молодых людей, хороших, гонятся за преступником плохим по гаражу. Он, значит, машину срывается с места. Судя по тому, как это делаешь ты, это довольно быстро происходит. Чего делают молодые люди? То есть ты думаешь, что все, преступник ушел. А нет. Один из них, игрец в бейсбол, достает эту бейсбольную биту.
0: Ой.
1: Второй достает бейсбольный мячик, не спеша.
0: Это баба вторая.
1: Да, да, она. Угу. И, значит, происходит мастерский удар. Мячик летит, естественно, быстрее, чем автомобиль.
0: Угу.
1: И ударяется в огромное электрическое табло, которое висит над шоссе. Табло начинает клинить, сгорать и взрываться. И именно в тот момент, когда водила, значит, подъезжал, оно упало ему на его преступную голову, и в результате справедливость восторжествовала. Интересно, я рассказал, да?
0: Вот, да, ну, я, кстати, нормально. Действительно заслушался. Вот, но ты знаешь, что я хотел сказать, что вполне возможно, это какой-то детский фильм. Вот, например, идет же сейчас.
1: Он показывался по второго ночи. Я не знаю, как у них там с этим.
0: Ты знаешь, вот сейчас еще, знаешь, уникальный идет, я назвал шедевр киноискусства, «Супербой» называется, по шестому каналу диапроектора. Там, знаешь, какой-то такой педрильного вида,
1: давай,
0: значит, артист.
1: Давай ты не будешь мне рассказывать сериал.
0: Ну, я понял. Но смысл в том, что как был уже один «Бэтмен», вот.
1: И
0: знаешь,
1: не один.
0: И не один. Так вот это какой-то восьмой. Вот тоже своего рода непонятно, каким образом, значит, происходит закупка этих сериалов и вот этих фильмов. То есть это же, значит, нужно купить, оплатить какую-то лицензию. А вот деньги...
1: Ну, ты опять живешь этой... старыми мерками. Тоже нет, закупают послушай, то, что и они сами смотрят. Конкретно я несколько сериалов, но все-таки иногда...
0: Послушай, но на это же идут, тут вопрос не в том, кто что смотрит, на это идут деньги налогоплательщиков.
1: Они же и смотрят.
0: Одно дело бы, например, был бы там закуплен там, ну, «Голый пистолет» фильм, да, к примеру, так скажем.
1: Хороший,
0: вот, а другое дело, когда, значит, покупается «Супербой», и вот эта «Пурга» идет как бы по телевидению, как не включить, а проектор смотрит.
1: Ну зачем? Вот люди смотрят,
0: да,
1: а ты...
0: Согласен, согласен.
1: Ты сейчас скажешь, не будут
0: покупать. То есть ты против, так сказать, кино геноцида с моей стороны, да?
1: Твои,
0: вот,
1: да.
0: Фанфары в твою честь. Нет, бабы спели. Ну что же, давай послушаем мнение наших радиослушателей на эту тему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу вот какой вот вопрос спросить. Вот мне кажется, что вот все вот американские фильмы, там, я не знаю, там реклама, вот их товары там промышленные, они, так сказать, вот поп-культура вот эта, она немножечко, даже не немножечко, а вообще так разлагающе вот действует на нашу молодежь в том числе, вот, но... Почему-то тут вот какая-то такая роль нашего телевидения, наших газет. Вот. И вот мне это немножко непонятно. Зачем, вот, почему вот экспансия вот этой вот американской псевдокультуры осуществляется вот с помощью средств массовой информации? Ведь в основном молодежь, так сказать, этому подвержена. Mm-hmm. Я если 20 лет курил Яву, меня сейчас уже не заставишь курить Мальборо. Не потому, что у меня на Мальборо нет денег, а потому, что его просто не хочу курить. Вот. И если я своего кота кормлю рыбой, я ему не буду давать вискас, это понятно. А молодежь, вот, она к этому очень восприимчива. Все эти рэпы, все эти Макдональдсы. Вот и я уверен, что американцы бы такую бы вот экспансию русской, скажем так, культуры,
0: правильно,
2: они бы
0: вот
2: у себя бы не допустили бы.
0: Да,
2: а мы вот как какие-то обезьяны.
0: Спасибо за звонок. Действительно, тема интересная. Вот я хотел об этом и сказать, что

0: Мог так вот просто, чужой какой-нибудь тебе ненужный, меньше, чем у нас.
1: Ну, это, в принципе, достаточно приятно.
0: И потом все-таки здесь общественное мнение, слава богу, повернуто к тому, что если ты не куришь, то ты, типа, молодец. А у нас тебе могут дышать тебе в лицо дымом и даже не обращать. Ну, ладно, не буду я рассказывать.
1: Не, ну, подробно. Это и так все знаем, да.
0: Вот. Потом, что касается того, что наша молодежь портится от программ по телевизору, которые показывают закупленных в Америке.
1: Я думаю, это не так.
0: Не только молодежь, не потому что всю эту ерунду
1: нет,
0: смотрят.
1: Нет, я думаю, что это не так. То есть это, опять же, не так. Я уверен, что это не так, не вся. То есть, конечно, там есть как бы генетические какие-то сбои, может быть, процентов 70, и даже
0: ну,
1: без
0: кстати,
1: этих
0: про
1: программ.
0: Кстати, хороший фильм про животных.
1: Про
0: там,
1: какого?
0: Дельфинчик
1: это...
0: такой.
1: А, я думал, ты опять в женскую анатомию ударился. Так вот, собственно, да.
0: Ты что, не смотрел сегодня про жемчужины показы? Очень интересно было.
1: Мне больше всего нравится, знаешь, что вот китайские вот мультфильмы про двух девочек.
0: Так китайские
1: там
0: же.
1: Как
0: почему
1: бы,
0: ты не возмущаешься?
1: Где-то три кадра в минуту снята, мультипликация очень сложная.
0: А
1: может, четыре.
0: А почему ты не возмущаешься, что они китайские?
1: А что, китайцы — это древняя страна с древней культурой, у них пища хорошая.
0: Ну, кстати, вот в Америке полно китайской пищи.
1: Ну, китайская, вкусная. Вот назови американскую пищу. Вот давай, смотри, что является именно, скажем, вот русское народное блюдо, да? Это, скажем, вот этот, как это, пирог.
0: Растягай.
1: Растягай, да. Там пельмени тоже требуют кулинарного мастерства. В Китае там это, ну, вообще там сложная тоже... китайская кухня достаточно, так? Там, я не знаю, там в Праге, в какой-нибудь у чехов, там какие-нибудь гуляши, да, там. Вот. А что у американцев? Отрезанные просто от живой куриц крылья, положенные в перец там и запеченные. Это и беременные сейчас вот пойдет, проснется
0: там
1: сейчас
0: есть стейки, это куски мяса, помазанные этим абрикосовым джемом. Считается...
1: Ну, это как бы не растягай.
0: Нет. Ну. Это считается, кстати, престижно и дорого.
1: Ну, так вот, а это же достаточно примитивно. То есть эта страна не дала как бы кулинарии всего мира
0: правильно.
1: Никакого ручья, понимаешь?
0: Они только заедают, говорю, виски чипсами с сельдереем.
1: Ну вот виски они дали миру, и как бы это тут сложно с этим поспорить.
0: Вот. Но сами в них особенно не разбираются, потому что нет трапезы после виски.
1: А вот, собственно, действительно, ведь наверняка в честь приезда вот вашего оркестрика устраивались какие-то дискотеки, пляски. И, по идее, вот хорошим тоном во многих странах считается выдающимся людям, которые приехали на гастроли или там погостить, на политические переговоры, как говорится, привести девок, там, устроить пляски, там, легкий стриптиз по окончании официальной части. Вот как там у вас с этим обстояло дело?
0: Нет, ну, опять же, там очень строго.
1: То есть обязательно это нужно, и все. То есть хочешь, не хочешь, участвуй в этом стриптизе, да?
0: Это зависит, опять же, от штата. Ведь есть Америка больших городов, а есть так называемая одноэтажная Америка. Mm-hmm. То есть тихие городишки со спокойными жителями, очень образованные люди. То есть негр, например, оперирует спокойно фамилиями Чайковский, Скрябин, Рахманинов при упоминании русской музыки.
1: Ну, я думаю, что вот даже, уж скажи правду, я думаю, пришло время сказать правду, просто они так собак своих зовут. Ну, как мы там, вот Том и Джерри, знаешь, мультфильм? А у них там Чайковский и Достоевский.
0: Но это все равно, мы же не называем собак там Селлинджер, например.
1: Ну как, почему? Но это... Ну, не Селлинджер, вот, например, Джон. Собака Джон живет у нас внизу. Вот ее кормят уборщица, вахтерша. С рук берет, жрет, с рук все, что хочет.
0: Ну вот поэтому они о нас думают, что мы о них
1: думаем. Так, а вот,
0: все же смотри, взаимосвязано.
1: Тут как бы вот мы так незаметно перешли на тему животных. Это действительно тема достаточно такая животрепещущая. Вот, по-моему, вчера или позавчера приходила одна певица, очень известная, которая тоже как бы там, видимо, не снискала большого, видимо, успеха. И вот перебралась сюда, поет, и она как бы приехала в трибунал тут делать какой-то. Вот. Ну, суть не в этом. У нас с ней зашел интересный очень разговор на тему, значит, зверюшек разных. Она долгое время жила там во Франции и сказала, что вот типа говорит, как, ну я говорю, типа, например, в цивилизованных странах, опять же, вот еще один из факторов, по которому можно определить цивилизованность страны то или иной, это как бы количество бездомных животных на улице. То есть вот в каких-то культурных странах вообще нужно получить спиролицензию на то, что ты имеешь право там содержать животное, сможешь его обеспечить, собаку, там, кошку, птицу или даже яйцо высидеть. Ну, это ладно. Так вот, собственно, я говорю, дескать, вот, а как во Франции это, мол, с этим дело обстоит? Вы там жили? Она говорит, да что вы. А там, например, уезжают на лето

0: как бы граждане, да, куда-то просто привязывают собаку к дому возле дерева и оставляют, корми, кто хочет.
1: Ну, и кормят. Вот.
0: Да, но я когда, значит, спросил, естественно, как по законам нашей передачи публицистической, мне нужно было развить эту тему, я спросил, а каким образом вот вид этих собак, привязанных к дереву, значит, воздействует на подрастающее поколение французов? То есть, может быть, дети уже думают, что это такие деревья-собаки, то есть вот дерево, на котором сразу отросла собака, если это так повсюду, но она как-то эту тему не поняла, сказала, типа, да что такое, это за хреновина, что-то, ну, вот, то есть она как больше любит о своем искусстве говорить, нежели о общечеловеческих проблемах, вот, а здесь как бы я хотел у тебя узнать, вроде бы там вот Франция, это там Европа, да, скажем так, Америка, это как бы вот совсем это Америка и есть, вот, но я, например, наблюдал огромное количество в порту недалеко от Статуи Свободы, значит, всяких собак там, кошек, которые жили беспорядочной половой жизнью, там плодились, вот как бы...
1: Ты знаешь, вот этот вопрос, так же, как и многие другие, у них как бы лимитирован. То есть там есть, ну, возьмем просто кварталы, там есть кварталы, куда тебя просто тут не пустят. То есть, если туда зайдешь, тебе обязательно подойдет полицейский и поинтересует, что вы здесь делаете.
0: То есть, так же, как вот когда я на утреннюю звезду прихожу, меня не пускают.
1: Да. А есть квартал, куда ты сам не пойдешь. Просто тебе там дыню отрежут и тоже спрашивать не будут, что ты, зачем ты пришел. Вот то же самое касается бездомных собак. Тот случай, который ты привел, в принципе...
0: Это не я, это не мое произведение, это вот певица.
1: Певица.
0: Да, певица.
1: Так вот, это собаки, которые дальше определенного порта не выходят. Вот, и они, в принципе, не бездомные.
0: Про порт я привел, про порт я привел, да.
1: Они не бездомные. Вот, их содержит человек на своем социальном уровне жизни. То есть этот человек ночует там же, где живут его собаки.
0: А, понятно, вот. Понятно.
1: Тот же негр в коробках. Кстати, должны все-таки мы негров коснуться конкретно. Если я заговорил о этих кварталах, вот, конкретно есть черные кварталы, это все про это знают, ну, смотрят фильмы.
0: Я, собственно, как бы ты в приватной, опять же, беседе по спутниковой связи мне как раз говорил, типа, звонишь такой, или Саня, проезжаю вот сейчас на своем 600-м через негритянский квартал. Мне кажется, на твой 600-й должны косо были смотреть вот рэперы, проживающие в этом в Гарлеме, поскольку там есть ансамбли всякие, типа, Public Enemy, они могут тебя просто дыню отрезать.
1: Но они смотрят косо в том случае, если они как
0: это бы... Если у них косоглазие,
1: нет,
0: это понятно.
1: Если они в своей негритянской картотеке социальной иерархии тебя идентифицировали.
0: Так.
1: Вот. Опасен ли ты или ты жертва?
0: Ну, естественно.
1: Когда они не знают, что ты проезжаешь на Мерседесе, кто ты? Вот. Они смотрят сквозь тебя и тебя не видят. Вот. И в целях безопасности вот, лучше, конечно, соблюдать такой вот невидимый нейтралитет. Проехать и
0: не спеша,
1: чтобы не поняли, не поняли, кто ты такой проехал. Вот, потому что в этих кварталах, если ты классифицирован как жертва, настолько опасно, что у них даже многие магазины не открываются.
0: То есть вообще вот человек купил магазин и просто не
1: вообще
0: открывает.
1: Вообще не открывает. У него там все есть, кассы, все, но настолько опасно.
0: Слушай, а вот мне, для меня это загадка, собственно, вот магазин не открыт, но это вовсе не значит, что нельзя проникнуть.
1: Знаешь, это такая же загадка, как стоят огромные в центре городов универмаги, дорожайшие, в которых люди неделями не заходят, и эти магазины не прогорают.
0: Ну, кстати, бывают, что неделями и не выходят. Вот. Ну, это есть случаи, когда там просто люди заблуждались. Вот как бы есть понятие сын полка, а есть понятие сын супермаркета. Это там дети, которые...
1: Ну, в супермаркете там все ясно.
0: Но большие, вот и здоровые, там где три этажа под землей.
1: Ну, что ты мне рассказываешь?
0: Ну, ты же туда что-то не пускают чаще.
1: Есть специальное, как бы, не то что хобби,
0: так,
1: вот,
0: так, так.
1: А такое тусовочность по магазину.
0: Да, прогулка.
1: Прогулка. Да. То есть в магазине, в принципе, есть все. Ты можешь там и не обязательно тебе распаковывать этот товар. Там продается пища, которую ты можешь съесть тут же.
0: На месте.
1: Вот, прям, на месте. Да, да. Единственное, что ты должен, конечно, там заплатить или съесть так, что камера тебя видео не запечатлеет.
0: Не засняли, да.
1: Вот. Что касается там других физиологических потребностей, там все это есть. Вот. Поспать, ну... Это уже как раз одно из, как бы, одна из вещей, которые интересуют людей. То есть как вот ты вот сможешь выспаться в супермаркете, чтобы тебя не нашли сторожа, а не выгнали?
0: Ну, там вот. дело в том, что в супермаркете, в любом, насколько я понял, там существуют уголки, куда сторожа просто заходить боятся.
1: Вот. И считается престижно выспаться именно, если это большой действительно супермаркет, универсальный, выспаться именно на кровати, которая там продается.
0: В мебельном отделе.
1: В мебельном, чтобы так не помять и чтобы никто не заметил. Ну, и да, вот существуют люди, которые там, у них специальные наколки есть на руках. Я там проночевал, значит, 30 ночей в этом супермаркете.
0: Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок, что у нас хотят спросить, а потом мы как раз поговорим о неформальной, так сказать, жизни Америки. Америцы, то есть, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Америка — цивильная страна, где каждый родитель заботится о своем чаде со всех сторон. Я имею в виду воспитательную точку зрения. Угу. Как же соотнести массовый показ, который превалирует даже над порнографией, боевики, которые так отрицательно действуют, я уж не говорю о экспорте,
0: да,
2: и так далее.
0: Да, да.
2: Вот, ведь на собственных чада, ведь умнейшие люди, и почему же они не соотносят это, я, конечно, подразумеваю, там, и коммерция, и все такое. И все-таки, пожалуйста.
0: Понятно. Можно сперва я тут выскажу мнение. Дело в том, что все вот эти боевики ихние, ну, опять же, на мой взгляд, это весьма гуманные произведения искусства, как ни странно. Вот послушайте, в большинстве этих боевиков, тем не менее, хорошая концовка. Хэппи-энд, плохие проигрывают, хорошие выигрывают, и, как правило, плохих в конце долго бьют там по тазу, там по почкам, там рубашку рвут, все так на крюк вешают. То есть то, что и хочет услышать зритель, у которого праведный гнев. Гораздо более страшное разрушительное действие вот для несозревших мозгов грудничков, там, 15-16-летних, несут, ну, и, по крайней мере, несли, по-моему, такие фильмы, как «Чапаев», и же с ними, где вот просто за какую-то базитическую идею кромсали огромное количество народа. Или, например, фильм вот недавно показывали, где какой-то одноногий маньяк, ему и так уж там ногу оторвали, а он все прыгал, листовки клеил. Или вот кинокомедия про Павку Корчагина, где человек как-то совершенно нереально разговаривает, как в жизни никто разговаривает не может. То есть сейчас воспринимается как комедия, я от души смеялся, но в целом это гораздо более разрушительное для детской психики, так сказать, действие. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Эту фразу я себе вытатуировал уже. Да, продолжай ты теперь.
1: Я хочу добавить только то, что, в принципе, все эти боевики, они смотрят как фантастику. То есть у них ничего этого не происходит. Я никогда не видел, чтобы тысячи машин сталкивались благодаря тому, что полицейский гонится за преступником и там.
0: Да, да, да. Или там баллоны.
1: Ну, просто не, ну, зачем перечислять эти эпизоды? То есть этого всего нет.
0: Это, так сказать, гиперболизм киноискусства.
1: Это не гиперболизм, это просто фантастика.
0: Что ж ты не даешь ты мне поумничать?
1: Я обсуждаю с тобой этот термин. Почему? Ты очень, кстати, употребил его вовремя.
0: Черт, я вот сейчас прям расплывусь.
1: И это не гиперболизм, а как бы... вот скажи какое-нибудь слово такое умное.
0: Прохор, убери кучку. Все.
1: Сейчас она. То есть они как бы... Это их сказочки. Они вот эти улицы, сказочки, на которых, да, они спокойно ходят. Я как-то... Услышал, заревела, значит, полицейская машина. Ну, думал, началось. Сейчас посмотрю. Нет, просто полицейскому надо было развернуться. Он там оказалось, что в этом ларьке нет пива. Ему надо там было развернуться и поехать. Да, он включил эту ерунду и развернулся.
0: А, кстати, ты заметил, что вот интернациональный жест всех там автолюбителей, вот действительно интернациональный, не только в России, а во всех практически странах, ну, кроме где вот верблюды ездят. Вот там в песках Египта этого не встречали. Вот. А так везде, например, на месте, где запрещена парковка, он останавливается и включает аварийную сигнализацию. Или... И когда спешат за пивом, как сказать, вот менты, во всех странах мира они включают сигнализацию. Я даже видел такую картинку. Ну вот, но
1: милиция обычно у них пакет такой целлофан надевает на этот счетчик, заворачивает, как будто он поломанный.
0: Да, да, да.
1: Наши, кстати, люди, это уже я видел не раз, наловчились. Они от банки из пива или кока-колы отрывают это колечко и как-то так тут его засовывают туда. что этот аппарат натурально ломается, а около сломанного автоаппарата ты можешь стоять сколько угодно. То есть на нем же не написано, сколько ты задолжал за стоянку.
0: А, ну вот.
1: Вот. И просто я еще раз хочу сказать, что эти фильмы, все боевики, это сказочки. Они, ну, такие приближенные к жизни. Они наполняют те улицы, по которым они ходят, вот этими забавными героями, очень живыми, которые стреляют, вот, отрывают друг другу разные части тела и просто ведут себя очень эмоционально.
0: Ну, теперь назови автора.
1: Автора чего?
0: Ну, вот автора этого произведения, цитату, из которого только что вам сказал.
1: Ну, нам просто раздавали некоторые такие, ну, вот печатные
0: ладно,
1: продукции.
0: Ладно, просто сейчас уже ночь, можно без ссылок. Ну что же, я предлагаю послушать других уродов американского происхождения.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я предлагаю, так сказать, пообщаться в прямом эфире с нашими замечательными радиослушателями. Телефон 203-19-22 там сегодня работает. Типа для всех поклонников американского гриля. Кстати, гриль — это не американское, по-моему, блюдо.
2: Ну, они считают американское, как они считают Рахманинова своим композитором. Вот, хотя он основное написал у нас, сидячи. Вот так и гриль. Просто они считают, если у них на каждом шагу гриль из этих самых окорочков, то это прям американская кухня.
1: А у них действительно так, да, прям повсюду?
2: Конечно. Вот. Но они по-разному называются, там с разными присыпками.
1: Чикен.
2: Да.
1: Ну почему, с другой стороны, ну, вкусно.
2: Ну, да.
1: Ну, не всегда полезно. Кстати, как у них обстоят дела с рождаемостью?
2: Вот это я не знаю, потому что...
1: Тогда об этом я позже расскажу.
2: Я просто избегал этого вопроса.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел задать вопрос про негров. Вот негры, они действительно так в таких враждебных отношениях с белыми? Или все-таки какие-то так вот могут они как-то с белыми ужиться? Потому что, с одной стороны, вот опять же, вот из тех же фильмов, потому что мы только вот, кто не был в Америке, только оттуда можем информацию подчеркнуть, и из газет еще. То есть из фильмов, в общем-то, негры и в полиции работают, и в других там структурах властных. А вот в газетах зачастую пишут, что негры и белые вообще как бы в двух разных мирах, в двух разных знаковых системах существуют. Вот все-таки какое реальное там положение негров, и действительно у них такая острая конфронтация с белым населением?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, как правило, негры в этих фильмах, вернее, не негры, мы неправильно говорим, так надо назвать, наверное, чернокожий американец.
2: Господин даже.
1: Господин чернокожий американец.
2: Ну, кстати, нам советовали, когда мы уезжали, там же все меняется, и вот советовали при неграх не говорить слово, естественно, негр и блэк. Но мало того, в Нью-Йорке просили при неграх не говорить слово черный, то есть они уже знают, что это про них
1: по-русски, да?
2: Вот что касается,
1: они играют, как правило, еще негры там роли не просто полицейских, а вот начальников,
2: да.
1: Как
2: это...
1: правило, добрый, мудрый, осторожный, но всегда готовый прийти на помощь шеф.
2: Это, видимо, так, потому что я много встречал негров полицейских и негров чиновников там в аэропортах и на паспортных контролях. Вот. Но негры есть всякие. Вот что касается конфронтации, то...
1: Это что упало?
2: Ну, это вот ваши какие-то сотрудники здесь. Я их не знаю просто по именам. А так бы я сказал, кто это.
1: Помог, но моют за окном сейчас. Готовятся к 8-му.
2: Все, да. Все зависит от района. То есть, если ты зашел в район, хоть ты черный, хоть ты белый, ты не в свой. Ты чужак, и тебе там достанется. Вот. Но бывает и по-другому. Вот я знаю, например, человека, бывшего нашего соотечественника. Он...
1: Негр.
2: Нет, наоборот.
1: Извини.
2: Но он живет в негритятнике в Балтиморе. И содержит магазин, в который негры приносят ему ворованные вещи, а он их потом продает.
1: Попробовал бы не продать, говорят негры.
2: Да, бывает. Но были нападения на него. Но это как обычно, знаешь, человек ужился, стал своим, и на него перестали наезжать. Вот. Но он живет, он белый, живет среди негров. И вот, правда, рассказывает. Вот интересные вещи, кстати, этнические такие наблюдения. Например, строится... Предположим, большое там 20-этажное здание, новостройка, как в каком-нибудь в Митино. Вот. Туда заселяются люди. Потом туда начинают заселяться негры. Вот. Достаточно одного-двух негров, которые там поселяются.
1: Чтобы стекла все были разбиты.
2: Чтобы люди выехали потом оттуда. И эти дома, где уже потом живут только негры, в результате просто сносят. То есть стоит новый дом, у него и стекла-то более-менее целые, но он настолько антисанитарно там, в общем, загажен и все такое, настолько в таком безобразном состоянии водопровод и все там дела, что этот дом остается только снести.
1: Послушай, но с другой стороны, опять же, если верить, скажем, кинофильмам многочисленным, да, то как бы вот все эти негры, они там в золотишке таком ходят, но большинство, я не имею в виду тех, которые вот около бочек греются. Кстати, эти бочки мы им поставляем теперь, вот, потому что это они нам взамен присылают наркотики. Для медицины, естественно, для медицинских целей, а то ты как-то так посмотрел, и все что-то так встрепенулись. Для медицины, успокойтесь, не для розничной продажи. Вот. А основное такое, так сказать, благопристойное негритянское население, они там и с дипломатиками ходят, и чиновники они там, и
2: ну,
1: там...
2: Ну, я и говорю, что негры
1: все равно грязь.
2: Негры есть всякие.
1: А, то есть, а вот если, например, въехали в такой дом два негра-клерка,
2: ну, что? Они в такой дом не въезжают. То есть они клерки, они живут в хорошем доме.
1: В белом
2: где
1: квартале.
2: Где только они два и живут. Но не в белом квартале, а в более-менее просто в чистом квартале. Вот. И что касается, опять же, наркотиков. Люди прилетают, например, в какой-нибудь американский город из, издалека. Вот. Они получают свои чемоданы и видят, как полицейский... со специально выученной собакой подходит к их багажу, и собака начинает обнюхивать. И люди говорят: о, этот пес специально дрессирован, он ищет наркотики. И все романтично замирают. Особенно, когда пес начинает гавкать на какую-нибудь сумку, из нее вынимают кусок колбасы, который человек, ну, там, не успел доесть в самолете и думает, что доест в гостинице. Вот оказывается, что нельзя там возить
1: продукты.
2: Значит, такие корзинки стоят написано для бутербродов, для колбасы. Слушай, штраф вот 20 тысяч долларов, если ты, типа, не сдашь.
1: Да ладно.
2: То есть собаку специально научат, чтобы ты бутербродик в эту страну не мог привезти.
1: Ты мне спой такую песню. Вот насчет яиц меня очень интересует, не только меня, вот, скажем, нашу постоянную радиослушницу Валентину Толкунову. Она постоянно про яйца спрашивает. Вот она, например, написала здоровое письмо, где пишет: скажите, вот цены на яйца-продукты каковы, собственно, в разных странах? Вот и по отношению вот, цены на яйца здесь у нас в России и цены на яйца на мировых рынках, ну, насколько это, они различны?
2: Это зависит от яйца, когда ты зайдешь в магазин.
1: Крупное, крупное яйцо бежевого цвета нас интересует. Не нас, а Валентина.
2: Это все, знаешь, типа как вот...
1: Ты не отмазывайся, ты знаешь или нет? Цены, говорю, знаешь?
2: Цены от и до, в пределах.
1: Скользкий а ты что, какой, ты как хочешь... кугарь прям, да, вот не скажет правду ничего. Ну ладно, сейчас тогда тут пришел человек стих прочесть, сейчас стих прочтет, после этого, собственно, мы продолжим беседу с Антоном Королем и выгонит эту беременную.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Не дружите с женщинами, это плохо кончится. Обзовут вас папами маленьких детей. Лучше ночью лунную с верную гитарою вспоминать про розовость молодых ногтей. В те года бездымные мята пахла мятней, и слоны ушастые были поумней. Молодость чирикнула и умчалась за море. Там индейцы делают скальпы из людей. Только привидения, нам оставшись верными, принимают образы девушек мечты, да собаки уличные у колодцев брошенных звуков дожидаются льющейся воды.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Еще, собственно, впереди у нас с композицией, как я и обещал, она будет исполнена вживую, специально, вот, так сказать, для всех подрастающих поколений. Сейчас вот начнется время, значит, в скорму, уже где-то там минут через 20, значит, будет, значит, просить сиську. В хорошем смысле этого слова как раз будет колыбельное звучать. А мы исполним для вас в прямом эфире такой сокращенный состав коллектива под названием «Лаэртский бэнд». Ну, а пока мы продолжаем разговор об Америце. И, собственно, вот насчет яиц ты ничего, я так понял, не знаю. Что если, значит, госпожа Толкунова будет очень разочарована, я ей так и передам. Нет, подожди, что я передам? Она это... Ну, неважно. Так вот, собственно, о бутербродах меня это заинтересовало. Значит, нельзя ввозить в Америку бутерброды, да?
3: Да, чтоб ты там купил другой. Ага. Просто-напросто.
2: И колбасу нельзя. А
3: да
2: консервы
3: нельзя,
2: как?
3: Да нельзя.
2: Послушай, ну хорошо. Вот давай по порядку разберемся. Значит, когда сюда приезжал мой большой друг, основатель одной из японских сект известных, тут у меня гостил, там Якебану мне подарил. Вот видишь, она слева на окне стоит, я ее потом подарил радиостанции. Вот, вот видишь?
3: Угу.
2: Вот Якебана. Угу. Ну вот, не важно. Вот он как бы с собой привез литров 40, наверное, питьевой воды, устриц разных японских, потому что он только устрицы ел, у него так религия такая, вот, только устрицы живые. Вот, а его пропустили как бы через несколько границ, он в Америку тоже залетал там, как бы за Нельсона Манделу ратал, говорит, не ел Нельсон Мандела мальчика того, говорит, не ел и все. Ну там черт знает, ел он или не ел, ну, в общем, за освобождение ратал и провез, значит, эти устрицы там, да, вот эту воду, еще там тоже яйца вез фазанов среднеазиатских, потому что, значит, только яйца среднеазиатских фазанов ему позволяют религии есть. Но все нормально, слушай, все нормально. Провел, значит, мотивировав это экологическими соображениями, дескать, у меня вот целого командира секты будущего, да, будет понос, говорит, поднимется. Вот, если я буду есть, дескать, вашу пшеницу и проращенный рис. Нет, подожди, проращенный рис это не ваше. Ну, имеется в виду, то есть не может он, короче, есть эти самые пельмени, вот все там, понимаешь?
3: Ну, вот, понятно,
2: а как же там, если, например, я...
3: Кстати, извини, да. по Шелдону вот ты обязан питаться именно тем, где ты находишься. Видимо, может быть, существует такая массовая американская приверженность вот этому врачу. То есть, если ты приехал на американскую территорию, ты бутерброд, например, из России не должен есть. Ты должен есть бутерброд из Америки.
2: То есть, чтобы как раз не пучило.
3: Это они так считают. На самом деле, организм твой сам знает. Он просит, что ему поесть.
2: Ну, так понимаешь, вот я одного не могу понять. Если, например, мне бабушка с собой в дорогу сварила яишек, курочку, отдала огурчик,
3: да.
2: Вот, и у меня вдруг какая-то, знаешь, извиняюсь, американская рожа в бейсболке избитая отбирает.
3: Нет, не отбирает. Ты должен сам выкинуть в ящик. Если он тебя будет отбирать, то тебя возьмут штраф.
2: Хорошо, другой момент. Значит, мама мне испекла, значит, пирожки, сварила яички, курушку, положила огурец. И говорит, сынуль, отвези эту бабушке в Америцу. Вот такой узелок. И я везу, и говорю, это для бабушки, мама передает домашнюю пищу. А стоит, значит, американская рожа в бейсболке сбитая и говорит, отдай мне, дескать, узелок.
3: А потому что ему своя задница дороже. Вот у них принято выгонять с работы.
2: Своя задница всем дороже.
3: Вот, но ему, у них принято, значит, написано, бабушкам курочку нельзя.
2: Послушай, ему не важно, а как же биль о правах человека? Или этот биль просто наврал всем?
3: Биль, это же было не в Америке, это же в другой стране.
2: Ну, неважно, как же вообще права человека?
3: Откуда я знаю?
2: Там Greenpeace, я не знаю, кто там этот, общество анонимных алкоголиков.
3: У меня спрашиваешь.
2: Ты же из Америки.
3: А я сам пострадал от этого. Я сел в самолет, думал, сейчас вот и вкатываю. Нет, говорит, только здесь, который в самолете купил.
2: Говорю, ты как же с собой брал?
3: Ну, я же только могу, вот когда я лечу днем, я могу пить только жигулевское пиво.
2: А сколько ты взял бутылок?
3: Ну, мне хватило.
2: Не, ну, мне интересно знать.
3: Ну, я не помню.
2: Ну, 5.
3: Не, ну, побольше.
2: О, мужчина, так слушай, ну и хорошо,
3: ну
2: и что?
3: Вот они говорят,
2: это, ты, значит, ввалился в самолет, звеня тары там.
3: Нет, я культурно зашел, ручная кладь, я же не все попер.
2: Ну, понятно, да. Вот. А час положил в багаж, что ли?
3: Ну да, я завернул там в эти, в носки, как положено, обычно это мы делаем. Более ну, хорошо ладно. Сохраняется, багаж, он влетит в холодном месте.
2: Да, да, да.
3: Легко прям приходит, то есть ты,
2: то вот, есть до кондиции,
3: ты
2: да,
3: потом нужно. Можешь вот попить его.
2: Ага, ну давай сперва о судьбе пивка, который в салон.
3: Ну оно так и осталось в ручной кладе, потому что сказали, так... Мы понимаем, что у вас спешл диет, но у нас правила.
2: Хорошо.
3: Вот, и если вы сейчас будете пить свое «Жигулевское», мы не знаем, правда, что это за напиток, значит, $200 с ваш штраф. Если вы будете продолжать пить это «Жигулевское», вас повяжут на трапе.
2: И что сделают?
3: Ну, будут судить по законам штата.
2: Электрический стул.
3: Я не знаю, там что у них за это положено.
2: Хорошо, что штатах. Хоть не по законам шариата. Вот. Потому что похоже, закон штата, закон шариата. Слушай, скажи мне такую вещь. Теперь о судьбе пивка в багажнике, который летел в багаже. Значит, вот ты прилетел, соответственно, таможенный досмотр должен принять. Во-первых, ты вез свою свирель.
3: Ну, я тут еще... открою маленький секрет. Да, все-таки да. Я умудрился его провести.
2: Ну вот не мог поделиться.
3: Но оно же все-таки в бутылках, оно не очень пахнет. Ты, когда покупаешь «Жигулевское» пиво,
2: то есть собака не
3: ты
2: это...
3: проверяешь, чтобы из-под пробочки не пенилось. Тогда ты можешь провести куда угодно.
2: А если хоть малейший запах будет, то ванизм.
3: Ну, да? Собака унюхает и будет гавкать на пиво.
2: Хорошо, следующий момент, если я куплю какое-нибудь пиво, вот, по-моему, американское пиво Budweiser, да?
3: Ну,
2: вот
3: да.
2: Если я куплю здесь, в ларьке, это дерьмо, положу с собой, типа, вот это ваше родное пиво американское пью. Это реально, и то есть у них как бы это имеется в виду вопрос национальный,
3: а
2: или
3: не
2: вопрос...
3: Знаешь, как это будет, опять же, очень на руку местным юристам. Они начнут изучать, где ты взял это пиво. Они изучат банку, на которой какие-то надписи там соответствуют американскому стандарту или нет. Они изучат репертуар этого самого фришопа в самолете. Мог ли ты купить там Budweiser? Если на твою случайную счастливость все это сойдется, то тебя пропустят. Если
2: так, подожди, там... то есть тут им идет речь только, так сказать, о том, что продается вот авиакомпании, да. То есть в данном случае это отстаивается интерес авиакомпании.
3: Ты,
2: да?
3: Ну, ты же прилетел из-за границы, где ты же не мог в супермаркете.
2: Даже я не прилетал из-за границы, я здесь долго уже.
3: А, я тебя в
2: переносном смысле,
3: ну, конечно.
2: Я понял, извини, пожалуйста.
3: Я тебя беру в собирательном образе советского туриста. Вот, как бы тебе это не било по самолюбию. Вот. То есть ты не можешь, прилетев из-за границы, показывать пиво из американского супермаркета. Если... Значит, ты взял его где-то в другом месте. Значит, ты ввез незаконно. Значит, ты подорвал этот ихний вонючий американский торговый рынок. Он прям пошатнулся от того, что ты пиво лишнюю бутылку привез.
2: О, какие гандоны.
3: Вот. А ты что думал? Если ты достал пистолет, как ты уже говорил...
2: Да.
3: В любом районе ты должен убить человека, желательно в лоб, потому что он тебя засудит потом. Если ты, увидев бабушку, которая схватилась за сердце, упала на мостовой, расстегнула ей там нужное место и сделала искусственное дыхание, а бабушка после этого умерла, то ты уже не докажешь, что ты ее не удушил специально.
2: А если, например,
3: кто-то... Тебя как, значит, маньяка засудит просто.
2: Если, например, кто-то висит там в петле и ссытся уже, и я подошел, петлю срезал, а он все равно весь кинулся, то есть тоже беда.
3: Такой же, то есть, значит, во-первых, будут долго выпытывать, не ты ли туда его засунул,
2: uh-huh.
3: А во-вторых, будут проверять, опять же, не маньяк ли ты, который вот кайфует
2: вешает
3: от
2: людей.
3: Этих, да.
2: Так, слушай, ну а скажи, пожалуйста, а как же тогда вот понятие гуманизма у них во что выродилось?
3: Вот ведь... понятие гуманизма выродилось в такие издержки демократии.
2: То есть, подожди, значит, получается, например, вот у тебя вот идет бабушка старая, с клюкой в платочке несет, значит, внучке пироги американской внучке, переходит там на дорогу, ничего не видит, и мчится какой-то негритянский сутенер там на каком-нибудь...
3: Правильно.
2: Там, на край взгляд. Ты, например, лезешь туда, да, и начинаешь ей помогать переходить дорогу, а она, дескать, и говорить вдруг, он меня пытался трахнуть. Может так быть?
3: Я не знаю.
2: Я
3: представил другую ситуацию.
2: Да.
3: Если эта бабушка прет на красный свет, то даже если он ее размажет в лепешку, то ему ничего не будет. Если она останется жива, она будет ему платить, потому что она шла на красный свет.
2: Правильно. Ну, в принципе, это справедливо. Так, слушай, хорошо. А как же тогда такие вот организации, как-то байскаутские, которые вот там их учат оказывать первую помощь? Получается, с одной стороны, учат сразу, не раздумывая, бросаться на помощь, значит, тому, кто висит в петле и ссытся, а вот, значит, с другой стороны, стоп, он такой, типа, да меня же засудит. Я не понимаю.
3: А у него есть специальные...
2: Беременные тоже не понимают.
3: А специальные ксивы им даются. Это тоже на руку вот всеобщей тотальной юридизации страны.
2: Бюрократизации.
3: Если у него старушка умрет на мостовой после его искусственного дыхания, он покажет ксиву и скажет: профессиональная неудача. И все, и он будет отмазан. Там разберутся, конечно, если у него нет там специальных синяков на шею, действительно, он и не душил.
2: Ну, когда... кстати, когда вот делают дыхание, вот, например, то обычно ребра ломают. Вот,
3: но они знают, как не оставлять синяков.
2: Угу. Вот. А ребра это уже никто же рентгеном не будет светить.
3: Да? Вот, скажут, что это вот кразом зацепило их на место.
2: Понятно.
3: То есть профессиональная ошибка, он имеет право эту бабушку...
2: Хорошо, вот скажи такую вещь, то есть я просто, мне не довелось поездить там на автомобиле, потому что меня сразу привезли в теплоходном, там и сразу в теплоходном отвезли, как поменяли амортизаторы под свободой. Хотелось бы знать, наверняка ты был свидетелем каких-то, значит, происшествий на дорогах, когда один водитель врезается в другого, как правило, у нас там, ну, в 80 случаях из 100, значит, вылезают, и оба начинают боковать, там у них разговор идет, как говорится, на пальцовке, там мелькают болты, значит, достают сотовые, значит, свистки, там звонятся, выезжают бригады Тифтель, начинается там разводило.
3: Не, у них наоборот.
2: Тебе понравился, кстати, вот отрывок моего нового романа? Ну вот сейчас я тебе зачем.
3: Я подумал, что ты прям наизусть читаешь, оказывается.
2: Так я наизусть же помню роман, я же настоящий автор.
3: Ты его
2: автор.
3: Не пишешь.
2: Че не пишешь? Че не пишешь? Пишу я его, но помню наизусть. Вот как же я его не пишу, если я его тебе читаю?
3: Ты его надиктовываешь. Ну не
2: важно. Ну тебе виднее.
3: Короче, эти водители, они наоборот. То есть ему задели, да, он выбегает, начинает типа сигареты предлагать. Там all right,
2: говорит. То есть подлизывается такой,
3: гадаешь. Нет, он ему задел, ему же выплатят страховку немеренную. Иногда они прям договариваются.
2: Да ладно, договариваются. Прямо... У них мозга на это не хватит.
3: Но это я имею в виду наши люди, когда приезжают. Понятно, они, да. Многие, у них же отсутствуют многие местные стереотипы. Что вот нельзя, например, вот делать так. Купить у какой-нибудь телефонной станции компании время телефонное.
2: Угу.
3: Вот, ну, предположим, там $5 минута. Вот. Потом, короче... Они идут... Ну, я тебе тонкую механизацию сегодня расскажу. Короче, они потом под этим соусом заходят в офис и говорят: ой, можно я позвоню там? Оказывается, пиццу вы не заказывали. Ну-ка я в офис позвоню свой. И накручивают по междугороднему телефону или по международному. Этой компании приходят счета. А так у них есть договор с телефонной компанией, то как что-то им полагается конкретно для выплаты. Это очень тонкий механизм, но его придумали только наши люди.
2: Ну, я хочу сказать, что в данном случае этот механизм как бы работает исключительно против налогоплательщиков, потому что ни фирмы, ни тебя не остаются в накладе.
3: Вот, несмотря на то, что...
2: Мне просто нравится это слово налогоплательщики. Даже если я, понимаешь, я просто сказал фразу, чтобы оно в нем прозвучало. На самом деле в этой фразе нет никакого смысла, так что не бери в голову. Дай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
4: ребята.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Вы знаете, я был в Америке год назад, и в этом году на конференции, а потом задержался у ребят на месяц.
2: Вот, и, в общем, то есть зависли прям так,
4: да. Да, ребята, пообщался с ребятами, в общем-то, не глупыми и склонными к обобщениям.
2: Угу.
4: Ну, сначала я попробую ответить на некоторый вопрос, который вы не смог ваш гость ответить.
2: Угу.
4: Значит, как называется, когда они продают все по дешевке? Гараж сейл.
2: Как?
4: Гараж.
3: Ну, все равно я не запомнил.
4: Ну, в общем, сейл — это распродажа по дешевке, а гараж, значит, прямо из своего гаража все отдают.
2: Угу.
4: Так, теперь по поводу американской пищи. Вот, на мой взгляд, американская пища — это как бы букет всех других пищ. То есть они как бы каждый день меняют пищу. Мексиканская, японская, китайская. И вот у них как бы такой спорт появился, что каждый день должна быть новая пища. Вот. Ну, с утра они, конечно, любят, ну, это сериал, знаете, ну, что-то типа чипсы с молоком.
2: Фу, какая гадость.
3: Это корнфлекс.
4: Нет, они, ну, знаете, ничего.
3: Это корнфлекс, это гадость.
4: Нет, в общем-то, у них там большой набор этих, штук 60 разных этих самых смесей.
2: Ну, с молоком это как-то, знаете, вообще молоко.
3: Нет, нет. Кашка вот по утрам, другое дело, овсяненькое, да, Сань?
4: Да.
2: Да, или мясца, наверное.
4: Не-не, не делать, не делать.
2: С пивком, ну да ладно.
4: Так, в целом они, в общем-то... целом вся американская пища, вот, на мой взгляд, она как бы более сладкая по сравнению с нашей. Угу. Наша поядрёней. Вот все наше как бы чуть побольше уксуса, маринованных и так далее. Вот у них там тоже есть эти самые вот подобные, типа нашим маринованностям, но их, конечно, меньше, и но за этим просто... народ бегает.
2: Бегает?
4: Да, бегает. Чтобы найти, так сказать, и то, даже... что подобно нашему.
2: А вот скажите, я вот как бы как раз, когда, знаешь, происходила смена амортизаторов под этой статуей, вот, я забрался на корону, ну, типа, обзор там хороший, я бы там, значит, трубу свою достал, ну... Понимаете, подзорную, а то вы подумаете, что-то не то, что я типа хотел с нее там пописать или еще, не дай бог, конечно. Это подзорную трубу достал и, значит, стал наблюдать за недрами города и обратил внимание, там такой длинный хвост, очередь стоит. А, ну, некому мне было сказать, что это вот. Не могли бы вы предположить, зачем там могла быть эта очередь? Действительно, очередь из живых людей достаточно большая. Новый альбом Мадонны и негр Майкл Джексон не выпускали точно в эту неделю.
4: Вообще-то, я вот видел, так сказать, небольшая очередь. Вот есть прям музей, это крейсер подогнали, который у них там, Интерпит, на котором куча самолетов поставлено всех. И там все-таки очередь была. Я помню, там минут 20, так сказать, мы постояли. Рядом подводная лодка. Ну, конечно, супер музей, конечно.
2: А, то есть, возможно, да, возможно,
4: да,
2: я
4: вот это же видел. Да, вот, значит, туда, причем там забавный вам момент, вот на эту подводную лодку, чтобы взять билет, должен пройти через некое деревянное кольцо пролезть. Чтобы пока, если не пролезешь, но там действительно, вы правильно отметили, есть очень крупные ребята. Если не пролезешь, то тебе не дадут билета. То есть заранее уже проверяют.
2: Какой геноцид, а?
4: Нет, я думаю, нет. Вообще, вот я вот чуть-чуть бы поспорил с вашей интонацией по поводу... Ну, вообще, ну, лично у меня вызывает супер уважение их, ну, скажем так, они живут не как мы, но их простота на более высоком уровне.
2: Простота?
4: Да, ну, когда, вот наш взгляд, она кажется как бы простота жизни. И, может быть, мы считаем некоторый примитивизм жизни.
2: Ну, вот, вы знаете,
4: это
2: вот,
4: более высокий уровень.
2: Вот как бы господин Королёв мотает головой так, что если вот вы слышите шлепки, это его уши бьет по щекам и мужа, собственно. Вот он так тут в ветер такой стоит. Давайте послушаем его мнение на эту тему насчет простоты.
4: Да.
2: Вот, вам, конечно, большое спасибо за звонок, за интереснейший рассказ и удачи.
4: Да. Ну, я бы даже просто вот пояснил, что просто, может быть, мы в силу своего немножко плосковатого взгляда, вот, ну, к нашей колокольне мы действительно, вот, во-первых, видим, мы, может быть, действительно подобрались как бы к Америке со стороны заду, естественно, нам и все оттуда и идет.
2: Понятно.
4: Непонятные фильмы и так далее.
2: Ну, давайте послушаем мнение вашего теперь уже оппонента, господина Королёва. Спасибо. Ну, что думаешь ты вот как бы на тему вот этой речи?
3: Простоты.
2: Чего?
3: Вот он сказал такой термин.
2: Понял, да.
3: Я говорю свое мнение.
2: Да.
3: Значит, при моем ближайшем наблюдении эта простота, она, в принципе, довольно регламентирована.
2: Да.
3: Такое добродушие, которое выражается в определенных фразах, очень повторяющих. Да, hello, там, fine, туда-сюда.
2: Вот. Fine, это что такое?
3: Не знаю.
2: Имя?
3: Ну, это какое-то просто...
2: Fine Рабкович.
3: Простое какое-то обращение. Вот. И люди, они, имитируя какую-то легкость общения, простоту, на самом деле закрывают как бы вход, ты в мою личную жизнь, в мою душу не лезь.
2: Да, да, целиком согласен.
3: Это очень положительный,
2: я считаю, эффект. То же самое, что улыбка японца.
3: Да, это очень положительный имеет эффект.
2: Я имею в виду национальность, а не кого-то другого.
3: Тебе никто там, тебя не допытывается твою личную жизнь, но...
2: Слушай, ты на меня не переводи, ты говоришь обобщенно. Ты, меня там не было в тот момент.
3: Ну, я тебя беру как собирательный образ собеседника.
2: Я что, трансформер тебе, что ли? Конструктор.
3: Ну, кстати,
2: ну, ладно.
3: Ты солидно выглядишь.
2: Еще бы, я же на турнике, он круче, видишь, борозды на потолке, там
3: простота,
2: солнышко.
3: Да. Это, значит, простота не дает влезть в душу, но так как тебе никто не лезет в душу, то ею никто не интересуется. И эти люди очень одиноки, на самом деле, при всей их радостности.
2: Я понял, что такое файн. Это перевод вот этой фразы. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Вот это выражение по этому файн.
3: Да. Файн. А на самом деле ему хочется, чтобы кто-то его потревожил, кто-то вошел в его проблемы. Он, правда, бессознательно это понимает. Вот. Но он одинок внутри. За этой всей аурой как бы легкого общения он опустошен и одинок. У него нет такого друга, с которым он, вот, который ему в душу влезет.
2: То есть дружба у них там проблема как бы.
3: Проблема. Это все очень как бы регламентировано, церемониально все. И настоящей душевной дружбы. Вот. Если она есть, она выражается, опять же, по-дебильному. Давай пивка там.
2: А ты как думаешь, как она должна выражаться?
3: Друг, пойдем там. Ну,
2: по пивку.
3: Пивку.
2: А, ну, правильно.
3: Это же другая интонация совсем.
2: Ага.
3: Саш, ну давай, кстати, нашу любимую.
2: Что, сейчас, что ли?
3: А что?
2: Нет, думаешь? Я хочу еще звонок.
3: Ну, давай.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Здрасте.
5: Вы знаете, вот ваша передача мне всегда навевала какое-то прямо, ну, такое чувство неприятное. Сегодня очень замечательная передача Антона, я в течение всей передачи кричу «Ура!». Но,
2: мы
5: во
2: слышим,
5: всяком
2: мы
5: случае,
2: слышим, да.
5: Антон, вы знаете, мы хоть будем хоть какое-то понятие иметь о том, под чьим протекторатом мы будем жить. А мы к тому, по-моему...
3: Я, кстати, в политику не стремлюсь, так что...
5: А мы, по-моему, двигаемся. Да нет, политика...
2: Нет, Антон никуда не собирается баллотироваться, я ему не позволю.
5: Нет,
2: у нас...
5: вы что? А мы не
2: будем... что вы имели в виду?
5: А мы никто не будем баллотироваться. Я говорю...
2: Вы сказали, под чьим этим...
5: Протекторат, я имею в виду Америку.
2: О, боже.
5: Да. А что?
3: Неужели это будет так?
5: А разве это так далеко? Вам это разве прямо совсем вот сейчас не светит?
3: Да нет, мы сидим нормально.
5: О, ну да. Да даже взять ту же станцию радио... вот.
2: А у нас нельзя называть имя радиостанции. Подождите, а мы сейчас на какой станции?
5: На Эхе.
2: Черт, да, вы почаще... я совсем забыл. Здоровье совсем плохое.
5: Александр.
2: Да-да-да.
5: Саш.
2: Да.
5: Вы знаете, мне кажется, вот после этой передачи вы можете лишиться и работы.
2: А это не работа.
5: Ну,
2: это мои стихи.
5: Ваша Монморанси. Почему-то вы говорите Монморанси.
2: Монморанси.
5: Монморанси.
2: Нет, вы не правы.
5: Нет, я абсолютно права, потому
2: нет,
5: что трое
2: не
5: в лодке, не считая собаки, там Монморанси.
2: А я хочу сказать, что по-нашему, по-русски будет Монморанси. Монморанси, пусть они все языки ломают.
5: Ой, вот молодец. И я и вам кричу «Ура!». Так вот, что я хочу сказать. Недавно совершенно я по радиостанции, это «Надежда» есть такая станция, и там, значит, лялякал один американец. И вот я задала ему вопрос. Я говорю, как бы вы себя почувствовали, если бы, включая этот приемник, повернули на миллиметр регулятор, и у вас все время бы звучала русская музыка? Скажите, пожалуйста, как вы... воспринимали бы это? И вообще, есть ли у вас такое? Есть ли у вас вообще такие станции, в которых бы распевали наши там певички и русские народные песни?
2: Танцевали бы, да.
5: Вот, да. А он мне на это, наша радиостанция «Надежда», прямо все улыбались. Можно подумать, что на радио сидел не американец, а они, по крайней мере, достали какое-то платье там от Шанеля или от кого-то. В общем, все такие
2: платье
5: были довольны.
2: Платье от Шанель, да.
5: А он заявил, мы патриоты.
2: Ого.
5: Мы чужой музыки не слушаем. Когда мы включаем приемник, мы только слушаем свою музыку.
2: Да, спасибо вам за звонок. Действительно, что я хочу сказать? Я уже забыл, что
3: я хочу сказать.
2: Да,
3: мы в таком случае эрудиты, потому что мы всякую музыку слушаем.
2: Правильно, а вот этот их патриотизм...
3: Нам надо, Саша, все-таки...
2: Ну да, это патриотизм наехать.
3: Нет, русскую надо песню
2: людям
3: послушать.
2: Да, я наеду про патриотизм. На патриотизм.
3: Давай русскую.
2: Упертый патриотизм. Он такой же дебильный, собственно, как и... Ну, например, если машина едет и врезается в гараж и уперлась. Кому от этого хорошо?
3: Страховой комп... А, наоборот.
2: Какой ты все-таки алчный человек. Ну что, то есть я так понял, что ты уже тут хочешь исполнить,
3: люди хотят,
2: да?
3: Русскую песню.
2: Ну давай, знаешь, что мы сравним, то есть прямо заведем образец, так сказать, чисто их культуры, а после этого образец чисто нашей культуры, колыбельная будет композиция. Ну сейчас пока не колыбельная, но подожди, что ж ты горячий конь ты.
3: Я просто запоминаю, что ты сказал, сейчас, чтобы подумать над этим.

0: Ну, собственно, так сказать, в целях патриотического воспитания, я думаю, что вот эту собачатину, что сейчас тут играет, мы, конечно, уберем. Вот, уже мы это сделали. И, соответственно, сейчас мы споем вам тут настоящую песню, так сказать, именно, так сказать, культурную, я бы сказал. Только единственная, конечно, просьба вот к людям там пожилым, действительно, к грудничкам, вы, Стас, не слушайте эту песню, потому что тут будут именно такие выражения действительно настоящего русского языка применяться. Это самое время в 5:30 утра для таких композиций. Может быть, вам эта композиция, так сказать, понравится. Ну, даже что может быть понравится, правильно? Ты скажи, что понравится.
1: Откуда я знаю?
0: Эх ты...

затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не видел, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А? Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут... Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, это не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужность, а в том, чтобы самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный онанизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться, подобие западных вот, человек-рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинают всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они мне цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же

0: опасно.
1: Какую-нибудь рекламу, да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится краски, смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как бы быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет, то, что платят, я положительно отношусь, да, Саша, к тому, да, что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят, они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Побоями.
1: Вот, могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются,
1: суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, и там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самой, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: О чтобы... котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, как люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается. Ощущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и вот даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклево происходит. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва не будет. Не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике. И в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, это товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это Зельц
1: быть?
0: Просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет,
1: такая?
0: Он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете, или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят, там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан. Это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка, одна. Это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот, когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Кстати, не врубаюсь.
1: Да, никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Я же уж него. Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет, и они параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них 6 лет назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, который я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах, сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах, и они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна, ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон илить катушный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую на зарез, которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: как ты влез
0: мощно.
1: В эту дверь,
0: да. Ну вот, видишь,
1: Саша.
0: Как дверь, да, видишь, косяки все потерты мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые, я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсницы у меня ходят, например, в театры периодически, рассказывают мне, что-то там происходит. Вот. По причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Но тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета. Я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит на доганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на доганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание. Все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я в жутком недоумении вот выходил из этих театров и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожусь. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, бедные жертвы, так что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, вот, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкое поведение, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз, то есть если людей как-то это объединяло, то меня вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели
1: Саша,
0: наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, то актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там, падать. Ну, что это, дурдом какой-то вообще? Что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в твоем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы, 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу «Битлз», потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей «Битлз». А с «Битлз» у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры, сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие, в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехав в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывали с катушечным магнитофоном или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался с какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Да, ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было очень у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, я никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
0: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты вот правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят мы? Ну, вы привыкли. Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманут и обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили, школьники, я был там какой-то комсомольской организацией, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, я такой именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью. И просто вообще, ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну, вот она не понимала этих дискуссий, о чем. Мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот, вот в предисловиях писали вот про Ахматова. Она не поднялась до высот, вот там восприятия, там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как вот мы там все вместе выйдем, или там мы там, или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые, то есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие, и вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешно вообще, объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в Савке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там что включить, что выключить. Я насмотрелся всего. И вот эти истории, типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да. Вот. Ну это же. Ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще.
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или которые он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может быть, от скуки уже, а?
1: Или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирает. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся. Подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему... Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
1: объяснят,
0: свое
1: почему?
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице, задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складное. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович Клычок. Свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Понятно, спасибо. То есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимо идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну вот я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да,
1: да.
0: Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша, сочинять.
0: Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму. Саша вам скажет что-то тогда. Кстати, где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
0: Андрей там вяжет носки, сейчас уже...
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Было.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее, говорит: «Сань, на зиму, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай», вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают?» Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое, то есть, например, «пока-пока».
1: Вау.
0: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
1: как бы, да?
0: Как бы, да, еще вот слово «как».
1: То есть, вау.
0: Но «гудбай», «вау» — вот это отдельная такая...
1: Да, я знаю знакомых, которые на моих глазах становились вообще. Как...
0: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да. Такая деятельность у меня странная тоже, в общем-то. Мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну, так, нежно, да, любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
0: Это мы свою, наоборот,
1: придать драматизм,
0: почтение,
1: да,
0: безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». Потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай. Потому что
0: я просто
1: должна произойти...
0: серьезно сморщился.
1: Да.
0: Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного.
1: Он на обложке всех журналов. Вот это,
0: да.
1: Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. И у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто тебе сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду: «О, Каприо, О, Каприо». Вот даже сейчас по Арбату вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат: «О, Каприо».
1: А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Такой это самая луковица.
1: Но это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау,
0: да,
1: или там...
0: Это окей. Серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Карионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объясни, что такое. Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатия слово, и, в общем-то... Вот, так что... Нет, ну как-то, если хочется, пусть говорят, если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила и такое говорит, повторите, Александр ко мне обратился, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем Назимом. То есть, представляешь, а ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные, вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот, и специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да-да-да. А может и 2.
0: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефона. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
4: Да
0: из...
4: нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
4: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток. То есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
4: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуру я тут как пример привел.
1: Это было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую.
0: Ничего,
1: и даже не объявил.
0: И
1: что...
0: даже не реклама, не реклама еще
1: даже
0: не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
0: не только,
1: может
0: не
1: идти западной.
0: Не только культура, да. Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
1: Да, цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там и из чартов world music и так плавно перешел вообще там. Лучшая песня MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
0: Да, это уже...
1: Да, то есть как...
0: Ну, я не знал, когда это произошло.
1: Это в августе прошлого года.
0: Надо же.
1: Нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы, артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. Вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот, поэтому, собственно, да, конечно, будет с Востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
0: И еще эти свечи их постоянные.
1: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
0: Ты знаешь, тут заходил только что Афоний. Вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо goodbye IK употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
1: Гамарджопы, Салбола там.
0: Да.
1: Ага.
0: Хорошая.
1: Саламат Бамарзалар, да, это вот был... Это сам... Да, ну почему...
0: Ну, я предлагаю...
1: А как это по графику, извини, Саша? Как там он дальше? Ты посмотри, что он пишет.
0: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
1: Не, у меня висел плакат, я сидел как раз этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
0: Никогда, да? А? Ты никогда не считал их, я тоже как-то не удосужился.
1: Сбивался. Ну, значит, там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
0: И столицы их путали.
1: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица там, то-то-то. Ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я, я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица там такая-то. Я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, какая разница?
0: Я, кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Да. Дай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, добрый. Доброй ночи.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут у одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто. Раздавал пакетики, вот, ну, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, ну, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал этот пакетик. Это вот о рекламе, вот.
1: Это, может, пакеты Always раздавали,
5: да? Да, да, да, да.
0: А, то есть вы офаршмачились попусту, говоря,
5: вот, подойдем. Вот, у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты, и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
0: Да.
5: Да, да, да. Вот я знаю, что Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
0: Совершенно верно.
5: Вот, вопрос, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот. Никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
1: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините. Продюсер обычный, если...
0: Нет.
5: Вот. Нет. Правильно Александр говорит, потому что действительно, вы знаете, вот...
0: И... Ну, понятно, вы знаете, извините, да, вот, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело,
5: и
0: короче,
5: еще собственно. Еще у меня вопросик, значит, другой.
1: А первый был в чем заключался?
5: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою рожу на компакт-дисках? Это первое.
1: Это первый.
5: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы? И просто куда-то вообще выйти на сцену.
0: Ну, спасибо большое. Понятно.
1: Спасибо.
0: Ну, насчет вот, размещения реп, я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диска свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие будет. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
1: Да я как-то никак не отношусь, если честно.
0: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
1: Сына можно,
0: папа,
1: вот Газманов,
0: который
1: сыном,
0: денег дает. Да. Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
1: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он же пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
0: Конечно.
1: Если у него есть, ну пусть удовольствие дочке доставит, потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
0: Другой папа, другой певиц, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
1: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, времена просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
0: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям. Они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря, как в ЦДХ на Крымском валу. И я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе.
1: А почему она должна являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос. Вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю. Не знаю. И вот я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю. Прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится. Но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к неизменно, к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да, вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни одним орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Тоже что-то неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: глубокоуважаемый. Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании, о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами, приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так, дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутить со своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот... там, этим самым, по адресу такому-то. И да, ну, там, к примеру, там, телефонный адрес. Вот. А да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное...
1: Юноши, услуги, вот я. А? Один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого? Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у меня с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел, потом он сейчас он появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то то все там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в момент их выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание.
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии. Да, да. Такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги. Ага. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да, ну, да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот, да, как листовки.
0: Ну, типа
1: бы.
0: Волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: А знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, вот, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это... А где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениально прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. Со сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верн. Вот мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то. Не знаю. Каким-то я не могу даже...

0: даму, которая мне выдала данную книжку. Вот, там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский. То есть, ну, серьезный, да, дядька, да? Вот,
1: да, он
0: вот. Но, тем не менее, даже это не спасло. То есть я попросту... Вот. А потом я объяснил этой даме, почему я смеялся. Сейчас я себе не буду позволять данные сентенции. Вот. И она, вот я так понял, сильно поколебалась вот, в своей любви к подобному роду вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот. Ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще ну, всей этой...
1: Ну, я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот. И,
0: я так
1: и Шекспиров,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что ж тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктор Живаго» я тоже не читал.
0: Это значит, но, я тоже не читал.
1: Но зато сказать. Удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то
1: хотя
0: тоже
1: стихи вот, его нравятся некоторые мне.
0: Да.
1: А вот опять забыл, вот я как
0: что. Наверное, про Есенина хотел сказать. Мне
1: нет,
0: вот Есенин потом... нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Потом, через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто всякий Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечитывать «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там, что-то они на сене там, что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных
1: да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его по Денбадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И так это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
0: Очень, очень странные. Вот...
1: И самое странное, как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим. Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно было не то.
0: Да,
1: а вот... И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, за демократические взгляды.
0: А,
1: потому
0: да.
1: что в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездам и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно... Это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому, я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня, вот, кстати, вот, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но, тем не менее, для меня вот, скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, а «Войну и мир», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да,
1: так же,
0: а я читал как раз.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, нет, вот у меня просто, у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе я начинал первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: птица прям.
1: Да, и мне это все надоело делать. Зато над Анной Карениной рыдала в Новый год на 9-м.
0: А вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот этот третий... А,

0: Федора Считая Михайловича. Да. Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
1: Я тоже так считаю.
0: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение русских людей. Да. Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное, воздействие. Да. Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
1: беспокойство у них начинается. Страдания. Тяга к коллективным выступлениям в дальнейших. Каким-то объединением вокруг чего-то.
0: Ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
1: Дабы просто впасть в депрессию какую-то.
0: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
1: Дым.
0: И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя школа находится, когда меня распределили, там, 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно, долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну, потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем, распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинской области, как это называется. Вот.
1: Почему рядышком?
0: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
1: Достоевщина.
0: Вот это есть погубное влияние Достоевского.
1: Целиком. Это, кстати, не шуточный разговор. Это действительно вот... Совершенно верно.
0: До шуток ли сейчас?
1: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить. На стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощно.
0: Субстанции чего?
1: Жизни.
0: Это композитор. Сегодня заходил композитор один умный. Я его еле выгнал, да, этот. Я не понимаю, когда субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятное.
1: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
0: А фоне и мешает писать, всех расталкивает.
1: Ну, тут про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
0: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот.
1: Такой эстонец.
0: Эстонцы. Из МГУ, да.
1: Да.
0: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. Потому что телевизор в аэропорту.
1: И да, очень удивился, что он, я видел.
0: Да, забавные животные, да. Я говорю, почему, какие же животные? Там были вроде люди, отгадывали музыку. Да, на меня посмотрели с удивлением, говорит, вы что? Говорит, он ведет новую программу теперь.
1: Слушай, так ее уже переименовали, вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
0: теперь
1: понял.
0: Теперь животные отгадывают, что ли, музыку?
1: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
0: «Загадай животных».
1: Это вот про животных. То есть у них, я так понял, что это эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот...
0: Извращено
1: вот,
0: сознание.
1: Своих, да, вот... дошли уже до точки, унижая нас.
0: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
1: Конечно, резко отрицательно.
0: А что касается сериалов, да?
1: Да.
0: Из сериалов вообще всех. И Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... Как это? Леонозова.
1: Саша. Леонозова.
0: 17 мгновений кто снимал?
1: Ты имеешь в виду режиссера?
0: Да.
1: То что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
0: Она мне в 89-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Но это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
1: Ну это страшное кино.
0: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зиму не могут упросить его.
1: Сказать, зашите.
0: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
1: Ну, я бы и не удивился.
0: Потому что
1: я
0: в час ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
1: Знаешь, по-моему, тебя подставили.
0: Да. А на утро все начали меня расспрашивать. Я же тоже
1: Тебе пришлось.
0: А я никому не рассказывал.
1: А, это верно. Вот тут заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там товарищ у него интересуется, почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
0: А, ну вот, я и говорил.
1: Такие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
0: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
1: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот, те, которые как-то попроще, они...
0: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
1: Либо если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору,
0: а
1: спрашивают,
0: кто-то? Фотографии.
1: Певица она. Она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот
0: она одна. Же бизнес-вумен, да?
1: И у нее спросили, типа, говорит, ну, ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти. Как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина. Как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Ну, на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит, как бы, как красная. Хотя я не знаю,
0: бесит ли... С другой стороны, Саша.
1: Да.
0: А кому же, как не ей, заниматься бизнесом в этой стране? Особенно после последних событий. Что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают? А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и... Те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что... Остается только вот этим девушкам, вот как-то Бутыркиной, вот, заниматься этим бизнесом.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
1: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если, знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Чувствую опять вам вождя, дядя звонил?
1: Сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
3: Жены, там скандалы появляются.
0: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
1: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
3: Ну, конечно, я хочу.
1: Денег у нас нет, я сразу... А, спросить можно, да.
3: Вот, то есть, в принципе, вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка там, восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну, вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то, они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для этих семечек разных и так далее. Вот, потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот, в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать, поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композитора. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
1: Да, понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
3: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
1: Вениамин. Просто я скажу вам, Веня, вы очень, очень правильно сказали.
0: Да, все, нет, исторический ракурс. Все правильно сказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал?
1: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
0: А, ты говорил.
1: То есть это все оплюхи, в общем-то, по мне лепят.
0: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот, музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначениями. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
1: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например. Как
0: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
1: Женщин, которые... Вот. Как мы это передадим?
0: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
1: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаерский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прям вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
0: Я в коридоре
1: сказать.
0: Прочитал тут об учителях.
1: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
0: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
1: Да, он иногда граффити занимается здесь.
0: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
1: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
0: Да, да,
1: там
0: конечно,
1: знакомых обратил. Много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
0: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю тех.
1: Нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
0: А, можно, да?
1: Там... Не, еще я раздаю тут все, что попало.
0: Половина, ну, просто не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают. Ну,
1: возможно,
0: тоже...
1: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
0: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Мы должны испытывать неловкость от того, что я не вижу.
1: 203-19-22. Ваши вопросы на Азиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере вот своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвоните вы или нет.
4: Алло.
1: Да. Нет, вы все-таки волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Говорите
4: как
1: же.
4: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к Джа конкретно вообще?
1: К богу Джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
0: Кто параллельный-то?
1: Да я сейчас посмотрел просто вот на осанки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
0: Это еще на буддийском празднику
1: какой-то. Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе. То есть зима, время года придет, а кататься-то нам не нужно. Знаешь, пословица.
0: На зиму санки нужны.
1: Да, готовь эти сени с изморозку. Как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах. Вот ты можешь сказать какой-нибудь... Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделала. Понимаешь, как она будет есть? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой, у тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, неважно.
0: На санках не обязательно кататься. Безусловно. У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
1: У тебя сани были, не
0: да,
1: санки.
0: Да, но второе, что не было снега.
1: Но снега не было.
0: Но они были самые красивые, ну, и там, ну, с тормозами.
1: Да, назывались Volvo у тебя санки, 940.
0: Да. А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хороши вообще.
1: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет, тут пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
0: Давай, с Афони будем пикетировать.
1: Афони тоже, он так присоединится.
0: Этих возьмем.
1: Этих не
0: плакаты,
1: будем брать.
0: Портреты,
1: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Иногда.
0: То есть посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
1: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
0: Глотаем ли, или нюхаем ли марки.
1: Да, ну нет.
0: Сейчас прямо расскажем, да?
1: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая там вообще у человека его... глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там, это жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
0: Не очень позитивно.
1: Очень позитивно. Еще телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
1: Да, это бывает. Это наша вина просто.
5: Не знаю имени гостя.
1: Его зовут Назим.
5: Александр?
1: Да.
5: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее... Который хочет стать бизнес-вумен.
1: А, понял, да.
5: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
1: Да.
5: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас я сижу и думаю, что это означает, вот хотел Я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
0: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим, что-то там.
1: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
5: Вот отвисли, вот конкретно.
1: Понятно, спасибо. Я вот, ну я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда: «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, потому... надо всегда кричать «милиция».
0: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
1: Отвиснуть.
0: Отвиснуть вообще-то.
1: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот Бог-Джа, но более такой... радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Вот это на тему отвисли. Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
0: А может, вы не туда попали просто, а к этой бизнес-этой...
1: Есть
0: этой...
1: такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Вообще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово «мюсли» я бы запретил.
0: А еще есть музыкант из Питера, я тоже. Ее кличка «Мюсли», я называю «Мюсли».
1: Какой ужас. Ты знаешь, кстати,
0: еще хуже, чем сами «Мюсли». Нет, ну «Мюсли»-то ничего, кстати.
1: Ну, некоторые встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я, знаешь, что-то подумал. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его, Милошевич, да?
0: Угу.
1: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему вот не говорят, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
0: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал. Откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству? Это по отчеству.
1: Непонятно, называть. Я тоже не понимаю.
0: Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это?
1: Да,
0: это
1: я бы такое отчество оставил, и все.
0: Да. Так это было раньше, там Петровна.
1: Петровна, да.
0: Демьяновна, да. Там Демьяновна, там, или Демьяних какая-нибудь.
1: Да,
0: там,
1: да, и там Иванна.
0: Да.
1: Там, а к примеру, да.
0: Имя, отчество и фамилия. Ну, это просто аномалия какая-то. И вот все так...
1: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные вот такие мощные, там, и не выговоришь.
0: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там... Вот сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту-то у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, я там сейчас был в Карачае. Называется, и старшие, и млад называют друг друга по именам. И на «ты» все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют там, «Александровна! Называйте меня Александровной!» И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
1: Давай музыку послушаем.
0: Да, это...
1: Это?
0: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать своим ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно, да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову, в смысле, сюда, в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом. Я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погоняловым кирпич, который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение, все знают к этому фильму, замечательный фильм, один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достоин уважения, в основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О ком-то дедушка говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то, я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли на Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву, можете ли вы ответить, можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма, да, Manos Records, но, к сожалению, к большому...
0: Рекламу, начинаем. Срам.
1: Хором повторять начинаем. Вот, к сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлениями артистов, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это, по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? Путь к себе очень эзотерический. Есть центры «Путь к себе», Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, и суфийская музыка, и тувинская.
0: Ну, сейчас они, наверное, стоят немерных денег. То есть дело, ну, в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, ну, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень изоротливые, действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов, а вот Олега Феза, например, помянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел, а почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова.
0: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Ну, я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан. Я...
1: Да, но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая. В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это. Зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот у меня с фауной и флорой, вот как и с многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летающие?
0: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно, к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил. Вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава мне в это дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какой-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет. Неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Но как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказал.
2: Это хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот. У меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шаг специального песка. Всю золотого песка. То есть как? Ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там спарывают и так далее. Вот. И вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Но я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот. И здоровы. В принципе же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, этим
0: безусловно.
2: Тоже пользуются.
0: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
0: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
0: Понятен ваш вопрос. Спасибо. Звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
1: Сороку-воровку. Герцен написал. Сорока-воровка, она всегда была...
0: Герцен это писал?
1: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
0: Мне так стыдно, я не знаю.
1: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было
0: это
1: с сороки-воровки начать.
0: Было, что делать? Ты что?
1: С чего начать? Ворование, да, вот, киргизского золота.
0: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
1: в грязных целях,
0: да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле?
1: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь,
0: да.
1: Если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
0: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
1: Да я бы отдал все, да?
0: Конечно, бы отдал.
1: В том числе киргизское золото, все.
0: Да все бы отдал. Лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
1: Нет, для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Я долго думал, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных? А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
0: как
1: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
0: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
1: Против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
0: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
1: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма. Я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда я вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
0: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
1: сексуальные.
0: И все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
1: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера. И встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства. О чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
0: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
1: Очень занимательные были встречи.
0: Занимательные. Далее.
1: А что мне нужно было сказать, Саша?
0: Да нет, тут,
1: по поводу из рук в руки.
0: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку на зиму. Как это могло случиться?
1: Лиза? Кто такая Лиза?
0: Журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Ну вот про американскую музыку какой-то рассказ.
1: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
0: Вот вы вспомни, это где-нибудь, кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-то, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку. Могли просто распечатать.
1: На самом деле это была Лиза.
0: Да, легко.
1: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина. Это была Лиза. Она все это записала и опубликовала в журнале.
0: Нет, ну...
1: Или, может, есть двойник мой?
0: Ну, факты. Или этого не было?
1: Пусть... сообщат, в каком номере, где этот Лиза. Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
0: Интересно.
1: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
0: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Неважно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
1: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
0: Ну, ты уж знаток, ты же должен как-то. Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи, а то Клювер-то не успокоится.
1: Да не запрещена она, мне так кажется.
0: Ее просто нет там, в силу...
1: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там хэви-метал. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это. Вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все дергают там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там, татуировками вообще.
0: Да.
1: Страшно, да, гремят там каким-то гитарам, барабанами. Это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее
0: гармония,
1: запрещать не надо, да.
0: Гармония,
1: запрещать друг. Не надо, ее никто не собирается там слушать.
0: Попросту говоря, да. Вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. А, касаемо вот данной International, ты в курсе, да?
1: Ну, это... Я видел объявление на киоске, что есть записи, да, на International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду. А вот...
0: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
1: Евровидение он, говорит, выиграл это.
0: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделан, это
1: так
0: не
1: он
0: особо.
1: Мужик стал бабой или баба стала мужиком?
0: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
1: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент и Ирсо, и очень много, кстати, артистов.
0: А вот, в данном случае...
1: Они страшно популярны, да.
0: Вот, как, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то. Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот. А ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот и в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
1: Да, считается, что консервативно. Вообще, на самом деле, нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет и Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собираются сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщин, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
0: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут снова зашло к нам, зашел, извините, к нам, и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано, ты запиши номер 43.
1: Ну, как
0: за 98-й год. Это что-то как-то круто, этот журнал.
1: А что, так много номеров?
0: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
1: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надиром. В журнале, который не видел.
0: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста.
1: Татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
0: А, то есть пирсинг еще так называемый.
1: Да, да. Сочетание, вот они ими гремят как.
0: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да,
3: алло.
0: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Расскажите опыт.
0: Виртуальную девочку?
1: Виртуальную девушку.
0: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
1: Угу.
0: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил по местной связи. Для того, дабы поиметь, вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернет. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
1: обращаться
0: с этой всей байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь», впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот «Битлз» увидел вот... Напор на этих открытках, понимаешь? Вот.
1: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
0: А, вот, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
1: Да, видишь, да. Я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот с девушкой пока до сих пор мы...
0: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока, но, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
1: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему, это для тех, кто коклюшем. Нет, или ослиной мочой лечит коклюш.
0: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
1: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
0: Это принесли.
1: Принесли.
0: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук, и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
1: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, развито большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот, которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот. Но я сам ходил лет вот много назад. И были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было вот между тем, что он не знал, да. То есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Но поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
0: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну вот тебе сказать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса стояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечой полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я-то смотрю со стороны, я говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся, расскажи про тамошний.
1: Как там руку, да, держит, которая, да, немеет.
0: А
1: вообще
0: там то же самое, что ли?
1: Там тоже руки немеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот имеет, конечно же, какие-то способности, они становятся на путь шарлатанство.
0: Зарабатывание
1: вот.
0: Денег.
1: Зарабатывание денег, потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всяким глупостям заниматься. И тут уж как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. Что творилось,

0: я же обманываю.
1: Как ты обманывал? Ты так, так,
0: такую правду говорил нам. О. Вообще, так что так немного надо, что там? Дальняя дорога, суженые, страдания, так,
2: видимо,
0: слезы.
2: Вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
0: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там параллельные или там какие-то еще миры, то ну, зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
2: Или, если... да, или сам себе погадай.
0: Сам себе погадай, или погадал себе, погадай соседу.
2: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
0: человек. О чем мы говорили выше.
2: Да, да. И хотя бы в данный случай такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основан на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
0: Ну да.
2: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то.
0: Вот, видимо, там... Да, вот я так и думаю, что отдают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот с ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это, ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
2: И те, и те довольны.
0: Все довольны, а нам-то что остается?
2: Ну, остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Беланю пробило вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
0: Было бы странно, если бы днем ее пробило, когда...
2: Ну, вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
3: Да, здравствуйте. Я хочу с вами поделиться вот таким наблюдением своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или было на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
2: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, ну, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
0: Вот. Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
2: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
0: Это наше сновидение.
2: Сновидения тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас, я там, это все твоя выдумка.
0: Неужели? Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
2: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому одних окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
0: Которая, да, тоже является сновидением.
2: Безусловно, безусловно, но не сновидением, выдумкой.
0: Иллюзией.
2: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Алексей зовут.

0: Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
1: Да забудьте ее,
0: вот
1: да.
0: Я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую, поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Но думал, что вот это кличка, и я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвище, которое не имеет никакого отношения ни к имени, ни к фамилии, это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
1: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
2: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались, знаешь, себе там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые там, шутливым названием и так далее. И когда встретишь человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? И очень до сих пор рассказывают в нашей семье такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, вот, ну, просто по кличке князь, а у него было 3 собаки, это еще в советское время, там, Ленин, Сталин, там, еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые... Из милиции часто приезжали, вот ему
1: проверяли,
2: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Вот, такие личности, которые вот я не, по настоящим именам их не знаю, но вот знаю только клички их.
1: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот какое настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут. Как вы, говорите, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по нескольку певичек будут группироваться вокруг одного папика?
2: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
1: вполне возможно.
2: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
1: То есть она как дочерь должна будет вот...
2: И вот на 5 папиков, или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
1: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархи, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
2: Банок стало меньше из клянок.
1: Да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы у нее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
2: Так будет только пол альбома вот.
1: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
2: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
1: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
2: А, я же не знаком был, извини.
1: Лучше с ней не знакомиться.
2: Да?
1: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа.
2: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужно колкобус. Это откат такой инструмент, который можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Там путь ее там с востока, через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который это Мусабек Жаркенбеков, доцент Института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кюи. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
1: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то. И какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если я как-то кощунцем что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
2: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
1: Справиться там.
2: Там что это такое?
1: Нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
2: нужно очень... будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
1: Ну, так, вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
2: Конечно, разрешается, да. Очень даже.
1: Ну, по крайней мере, не запрещается.
2: Не запрещается, тем более, что это же паранжаж закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
1: Да.
2: Поэтому даже если в чадре или паранже очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
1: Да, беруши и прочие вот современные штуки вот гигиенические запрещены.
2: Да, а кальян разрешен.
1: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
2: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что как-то я не люблю заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил, а недавно в одной компании, даже не помню нигде, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня, ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал. Но как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Есть люди, которые занимаются этим, как они.
1: Да, там специальные люди, которые подносят.
2: Всю жизнь это и делают, да.
1: Кальянщики, так называемые.
2: Да, вот кальяновые там певцы.
1: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
2: Здравствуйте.
1: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вы давайте нормальному говорите.
3: Какой?
1: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
2: Мы плову поели.
1: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
3: Ну, вы знаете...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Доброе.
4: Приветствую. Спасибо большое вам за такую интересную программу.
1: Это да забудьте.
4: Вас беспокоит.
2: Что?
4: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, там, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие вот цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще существует?
2: Погодите,
4: вот
2: тема чего?
4: И если бы вы с ними встретились вообще, как бы вы с ними стали общаться?
2: Ну, я, во-первых, спасибо. Я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
1: Инопланетян тему затронул.
2: Самцов, как ты был сказан, или самцов?
1: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
2: Я встречался так.
1: С инопланетянами, да. Встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, да, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
2: Да. Были у меня, да, эти...
1: Эксцессы.
2: Эксцессы случались, да. сопровождавший меня путник, перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом? Да. Теперь уже столько лет прошло, Господи.
1: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
2: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица, вот, ну, из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
1: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».
2: Да, да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит и гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнического культуры на поп-музыку, ну и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песню, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один, это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп элементами были некогда революционными, как, такими как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и Россией, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие, или околовосточный, или псевдовосточный исполнитель, там, например, Азиза очень популярная, да, вот, или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности, они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, а можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские, вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения, и поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса по миру», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И
0: это,
1: я хочу сразу сказать, что это один, да. И он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении, в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев, исмаилитов, он в горах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение и сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, да. Да, надо будет спросить их как-нибудь. Mm-hmm.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется, существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Ну, я вот не заметил там, то есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: Такси дешевые.
0: Ну, я вот не обратил.
1: Нет, я не слышал, если честно, Толгач. По-моему, нет. Мне не встречалось mm-hmm. лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: А если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Это. Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программы «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то, то ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят, то есть, Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой, вошли сюда, правда, да. Пожилые все, но все равно с тайкой, такие, ну, да. Калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати, и они так это разношерстно пахли, то есть каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой, в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что вот постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась, и получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как-то...
0: Но женщины пришли и говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: А куда делся этот час, или он...
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Какое-то аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят
1: ресурсы. А головы наши пожалели?
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Да. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и Волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Много таких.
0: Мне кажется,
1: произведений.
0: Тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с Волком какие-то были.
1: Разве есть какие-то, какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот
1: участвуют представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там, или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный у всех режиссеров.
1: Комплимент они... можно рассматривать.
0: Конечно, мне, конечно. Почему? То есть книга, она дает конечно, просто поле для эксперимента.
1: Особенно некоторые авторы, там, подразумевающие там, пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в те советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльные занавесы, там пытались все это, вот этот спектакль, его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль, вообще там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это все та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артиста у многих связано скорее даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудный вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие,
0: это
1: да.
0: Я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие,
0: да, это уже следствие. Это
1: а причина, видимо, в том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнями или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Вот так. Как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни они же тоже, как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя
1: аккуратно. А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: Да, то есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые, в разорванных рубашках, и спрашивают, как мы относимся к отращиванию бороды и прочих органов. А то и Нестор. Значит, дело в том, что вы без разрешения руководства проникли в секретную комнату, но если они увидели эту колбу, да, у нас там лежит искусственная челюсть, на которой растет борода, там, в общем-то, мы пытаемся заниматься каким-то внутренним клонированием, дабы продлить радость вот нашим сотрудникам. То есть, ну, например, вот хочет у нас один вот бороду, а у него, ну, никак не получается. Вот мы для него стараемся и делаем это. И в этом нет, я считаю, ничего плохого, что человеку доставить радость. Согласись.
1: Да, нет, это, конечно, можно. По военке вот не разрешали почему-то бороду, и вот до 5-го курса. Помнишь, нужно было каждый четверг, у нас была военка. Поэтому нельзя было отращивать бороду, потому что все равно к четверку сбривать. А потом практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
0: Ну, вот это правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по 2 пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинения у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
1: Поймите нас, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может
2: быть... Нет, я не волнуюсь.
0: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините, давайте вы успокоитесь сейчас, секунду, я вас выведу из эфира, вот все. Вы успокоитесь, перезвоните, сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
2: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
0: О. Вот видно теперь, вот это
2: вот
0: видно, да.
2: У меня вопрос к Александру Лоярскому. Можно?
0: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно. Не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
0: Безусловно.
2: Кто он?
0: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
0: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
0: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите.
1: Кому коротка,
0: я что-то...
1: кому нет.
0: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
1: вспомнили дело в том... Антония, мы тоже вспоминали его.
0: Макароны у него кличка.
1: Корона?
0: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
1: Про ночь.
0: Да, данный персонаж играет в группе Лоярский бэнд на флейте и на клавишах. Вот. Параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
1: Где я тоже бывал в гостях.
0: Безусловно. Да. Я тоже туда заходил.
1: Я не знаю, что это ночь коротка. Такие были длинные ночи обычно.
0: Да.
1: Странно. Сейчас позвонит, он объяснит.
0: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Назим, простите. Как?
4: Да.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
0: Спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще в восточных языках вот существует ли что-то...
1: Мат существует. Ненормативно, да. Ну, понятно, да. Мне проблематика. То есть есть там языки, которых не существует, потому что все, как кубинский диалект испанского.
0: Например. Или английский.
1: Да, да. Ну, потому что все, что есть, тем богато, тем и рады вроде бы. Как все, что можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде бы... Да, это существует, нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре. Ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов, вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень... так относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
0: Ну, ты имеешь в виду на узбекском языке?
1: Да, да, да. То есть,
0: там, так существует.
1: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчивают это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
0: легко. Потому что жарко. Потому что
1: без жарко. Проблем употребляют.
0: Нет, значит, я не прав.
1: Да,
0: то есть вот. Я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется. И поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
1: Ну да, ну когда бывает антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это время и выплескивается.
0: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
1: Это вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное...
0: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот ишак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот, я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
1: Ну, им лишь бы из чего-нибудь сделать прецедент.
0: Не, ну правильно, жестоко. И, вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что типа Саша шаг на то и шаг, чтобы на...
1: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот что ли?
0: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля не подъем.
1: А поскольку, где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще... То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
0: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, скажу, что вообще, я там...
1: Мне совсем за ишака не держит.
0: Да.
1: Два мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
0: Вот ты знаешь, кстати, странно, вот здесь, например, когда
1: петух
0: меня...
1: какой или что вообще тут?
0: С левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
1: странные.
0: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
1: Только терпению, конечно.
0: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
1: Это в одном вопросе или...
0: Все почему-то в одном смешно. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
1: читает
0: Маша
1: журнал,
0: посылают.
1: Маша читает журнал «Медведь»?
0: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как-то чаще звучало это. Понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
1: Я Машу видел.
0: Видел Машу?
1: Опять же, в этом недавно. Нет, во время
0: ты в актёрша ты имеешь в виду?
1: внизу
0: Маша,
1: которая?
0: Внизу Маша. Нет,
1: с журналом «Медведь» она сидела.
0: Да не знаю я никаких «Медведей» вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Это какие-то, я не так, понимаю, о чем речь.
1: Ну, там у меня фотограф знакомый работал, оттуда я знаю.
0: А, подожди, журнал «Медведь» журнал существует.
1: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
0: Ну, а что вообще?
1: Восточная девушка?
0: Читает женщина восточная.
1: Как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
0: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах, спрашивают. Я, например, знаю, что вообще...
1: Какие, вот, какой длины шланги? Какие?
0: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее они умудряются каким-то образом...
1: Ну, арабские, привязались мы к арабским, их везде на вас...
0: Ну, ты же принес это арабское танго.
1: Теперь. Да, вот тебе. Может, верни мне арабское танго.
0: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
1: Да.
0: Да. Так вот.
1: Если арабский, то на зем, да.
0: Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, да, считай, да, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Да, да. Конечно, шланги применяются.
1: Везде, да, везде на востоке. Не только, да, не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще что там, что, какое бы умное слово сказать еще?
0: Барханы.
1: Вот и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
0: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
4: Нет.
0: Это хорошо.
4: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдается даже ритмичное движение тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки?
0: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
4: Да. Да, да.
0: Понятно.
1: Конечно, заманиваю. А почему заманивают покупать дорогие товары? Почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевые восточные товары? Конечно, можно. Это афганцы. Четырех корпусах гостиницы «Севастополь» афганцы проживают большей частью.
0: Я
1: и
0: как-то...
1: там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
0: Рабов?
1: Да.
0: А рабынь можно?
1: Рабынь, рабов, всех полов вообще.
0: Можно съездить завтра и взять себе говорят рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
1: Все, что угодно, говорят, можно купить там поставки.
0: Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
1: Да, да, да. Ну, как странно, что даже мне кажется, это даже...
0: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
1: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
0: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
1: Маше.
0: А как ты узнал?
1: Я догадался. Он меня уже просил об этом.
0: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Алло?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь как-то, я слышу.
5: Нет,
0: да волнуетесь. Вот
1: не как-то, нет, вот это вот из гостиницы «Севастополь».
0: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
5: Кто, я?
0: Да.
5: Нет.
0: Да.
5: Я лингвист.
0: Понятно, извините.
5: Поэтому
0: тогда
5: не волнуюсь.
0: Да, говорите тогда, да.
5: Извините. Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами? Потому что у меня был тут такой вот намедни такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком» позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны. Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа четыре, наверное, вот утра до шести я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать даже. Ну, думаю, ладно, раз два два часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
0: Понятно, понятно. Нам, мы
5: как,
0: поняли.
5: Как это объяснить?
0: Спасибо вам за звонок. Я бы, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не проходили курсы спецподготовки, там, спецназа и так далее. То есть и не смогли устоять против каких-то дешевых одурманивающих нас средств, которыми вас напичкали вот ваши эти инопланетяне. Потому что, в принципе, вы были, будь вы профессионалом... Вы
1: черемухой бы... надо было в глаза.
0: Нет, будь вы профессионалом, вы бы запомнили бы, даже вот будучи вообще в неменяемом состоянии, всю информацию. Это мое мнение.
1: Что касается меня, я не верю. Хотя у меня есть знакомые, я сам общался с ними. Есть знакомые, которые вступали в контакты, даже женщины, которых похищали, потом они возвращались. Но по скудному воображению этих женщин трудно представить, чтобы они все это придумали. То есть буквально, я думаю, даже, может, они даже не догадывались, что существуют инопланетяне. И потом они рассказали подробные беседы с ними и что, все, что с ним происходило. Но я делаю вид, что я не верю в это, потому что иначе...
0: Да. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили. По-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
1: Или намеки.
0: Или намеки. Ну, безусловно, употребляют.
1: Да, или не употребляют. Это, наверное...
0: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
1: Предупреждают ли они годам?
0: Нет, вот это самое, как ее, прирожденные убийцы.
1: Чешская?
0: По-чешски это будет таковы нормально забияки.
1: Mm.
0: Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему нам уходить, что ли, уже?
1: Да нет, наверное, а что, как, без пленки нельзя беседовать?
0: Да ну... Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста, знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окном в мегафон уже замучил кричать. Что явилось основой убеждения и психологии мышления становления тебя?
1: Это ко мне вопрос.
0: Да. То есть, ну, в общем... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать.
1: Ну, на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я и не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни, вот основа, которую создали собственно меня таким, каким я являюсь сейчас.
0: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Я вот а где можно послушать и приобрести все-таки музыку? И второй вопрос, вот какие строевые песни восточные?
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
1: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. Я, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно. Это и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурные эзотерические центры. Вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусское», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня, и арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезова, Парвина Юсуфи, Наргиз Бандишоева, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое. то, что вам там может понравиться.
0: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Нет, нет, не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вот вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
7: Да нет.
0: Да-да.
7: Нет.
0: Да.
1: Нет. Вы тоже лингвист?
0: Ну, говорите тогда.
7: Ну, вот, прям, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да? Вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
0: Угу. Это вот, вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать, ну вот, или только подозреваете?
1: Аргументы, аргументируйте.
0: Да!
7: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
1: Угу. Маша на медведя похож.
7: Да.
0: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваших. Хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
1: Надо будет.
0: Такое ощущение, почему что нет, это все происходит не со мной.
1: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
0: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
7: Я не волнуюсь.
0: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представьте, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
7: Нет, я не слышу.
0: Ну, давайте.
7: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
0: Будьте здоровы.
1: Я тоже вас увидел.
0: Зашелся.
1: Угу.
0: Ну так что, с Кришнами-то как?
1: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. И с ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным, вот это была.
0: А как... Там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вот такой вопрос на зиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
1: Да, да, да.
8: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте году в 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках. Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное явление. Что сейчас творится?
1: Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
0: Кто это, извините?
1: Это такой пузатенький индус, значит, такой, он снимается в разных там фильмах таких.
0: Актер, то есть.
1: Да, ну то есть, да. И, да, и куми, ну это нормально. Почему бы нет, это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то да. Большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые издают эту музыку. Они многие осели персы. Вот, очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот. А по традиции эта культура, да, вот арабское кино, индийское очень популярно, да, у этих народов и до сих пор, да, конечно.
0: А вот тематика вот иранских фильмов?
1: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, таких...
0: Ну, чем-то нет,
1: да,
0: типа, как,
1: да,
0: как,
1: и романтические, нет, такие романтические фильмы, то, что были, в принципе, и типичные для российского экрана. Вот такие красивые, романтические. Ну, сносные были, нормальные. Гугуш играла, по-моему, в этих, даже певица была такая актриса. А индийский, конечно, тут дело сложнее обстоит, по крайней мере, то, что показывают. Конечно, в индийском кино все знают, есть прекрасные режиссеры, но почему-то их фильмы очень редко показывают, стараются не показывать, а показывать то, что показывают. Вот я был сидеть в московских кинотеатрах до последнего времени, вот, пока, да, лет 7-8 назад еще. Меня затаскивали вот представительницы среднеазиатских республик, мои там приятельницы. И я был вот, смотрел эти фильмы. Ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с третьего класса, когда меня вот выгнали.
0: Смотри,
1: нет, все потащили,
0: кстати, и здесь,
1: да.
0: И здесь то же самое.
1: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вроде со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в третьем классе. Я точно помню, сидел во втором ряду или там в первом. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось.
0: То
1: я просто две
0: серии, да,
1: да, да, я две серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще два часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказался. С тех пор я не доверяю индийскому кино. Вот.
0: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
1: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был Чикрабовский.
0: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда. Я...
1: Саша, ну, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, и там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас, и как рыдающая публика вообще шикала на нас, и говорит, как вам не стыдно смеяться. Вот, ну, были очень интересны.
0: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, мы развернули, да, тут написано, мы подходим, подпись «Талибы».
1: Так, а мы-то подумали.
0: А мы-то подумали не весь чего.
1: А подумал, учения идут, а это, оказывается, талибы идут.
0: Я предлагаю послушать еще телефонные звоночки.
1: А я думал, композицию для талибов.
0: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень.
1: Давай тогда не будем.
0: Да, давай послушаем. Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
9: Задать вопрос, хочу прояснить одну тут вещь.
0: Давайте.
9: Все говорят про Машу с медведями.
0: Опять.
9: Вот вроде бы как она там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после только клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот, но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так сказать, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, бред совершеннейший. Видимо, человек там, в общем-то, с кальяном дружит слабо.
1: Нет, нужен телевизор, Саша.
0: Ясно,
1: мы сейчас
0: ясно.
1: Талибов пошлем за телевизором.
0: А нет, я просто что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещать. Будьте здоровы.
1: Дякуем бардзо.
0: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пошел, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила. То есть ты катишься, тебе хорошо. Мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот. Несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку, вот вокруг нее до около ходить. Это, как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
1: Угу.
0: Вот она растет, герань. Вот болт, она упала, герань. Она
1: рас... Да, да.
0: И начнем, начнем говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали на зиму понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, чего от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
1: Пойдем уйдем. Читать Лизу, накупим.
0: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите, эту байду наконец. Чего вы к нам пристали с какими-то там медведями, тупорылыми? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
1: Маши, Лизы.
0: Да, да. То есть,
1: бедная давай, Лиза давай, это была или богатая? Не
0: давайте понимаю. О геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так. Угу. Вот Савелий заходил.

0: Попытаемся их внедрить в русский язык. Вот на нем ругаться,
1: да?
0: Да, да,
1: да. Разная манера.
0: Составит ли он, кстати, конкуренцию вот матерной ругани натуральной такой?
1: Очень даже большую, да.
0: То есть я имею в виду ругань. Я не имею в виду, когда человек говорит матом, а когда ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
1: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как о которой мы говорили в начале нашей беседы.
0: Я, кстати, больше не хочу звонки слушать. Я почему-то, я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это слушай, я не кокетничаю, ни в коем разе. Но,
1: что касается...
0: Если ко мне с каким-то дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
1: Давай лучше умное что-нибудь.
0: Да, еще давайте у меня спросите, это самое, как, например, поменять эту правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
1: А, я думал, это и певица, которую ты говорил.
0: Вот, да.
1: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот, все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игерьме Абещ какой-нибудь. Ведь именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорятся на другом языке.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о Геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
1: Песня Шамолен.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Рассказ нашего базитолога Андрея Орлова. Он называется «Роман с камнем» или «Из истории одного камня». Во все времена существовало такое понятие, как гуманизм, который, соответственно, и распространялся на отношение человека с человеком и даже с окружающим его миром, животными, растениями и научно-техническими и бытовыми приборами. Но никто и никогда не задумывался о милосердном отношении к камню. История, которую вы сейчас услышите, может, хоть немного изменит отношение к этим безмолвным существам. Володя Камень, как и все его соплеменники, жил своей жизнью. Он так же, как и все, появился в результате родов. Роды, надо сказать, происходили не совсем так, как у его многих соплеменников, ибо жизнь его родителей была аморальна и проходила в жутких условиях и средах, насыщенных сероводородистыми парами или, попросту говоря, в древней канализации. В общем, родители были по воле проведения наркоманы, алкоголики, токсикоманы, капрофаги и обладатели прочих пороков, свойственных высшим слоям геоштата. Здесь необходимо заметить, что в отличие от гуманитарных понятий о высоте, положения в геоштате таковы. Чем ниже залегают слои, тем они более элитарны и естественны. Весь андеграунд в нашем понимании у них находится ближе к небесам. И у них даже есть аналогичное человеческому религиозное понятие. Если имеют в виду, что его ждет ад, у них скажут: «Тебя ждут небеса. Запулят в небеса, и навернешься вовсе». Вот такое проклятие у них. Итак, возвратимся к нашей истории. Володя Камень не был по природе своей уродом, бандитом и аморальным гадом. Его сделала таким среда, в которой он вырос. Но в сущности своей он понимал, что, отделившись от вонючего окружения, он, по крайней мере, сможет попробовать свои силы в становлении благородного камня и найдет свой покой в глубоких сланцах. Но его вонючее семейство не отпускало его от себя. Однако с течением времени трещина в отношениях все увеличивалась и увеличивалась. В эту трещину просачивались сточные воды. Папаша почти ежеминутно находился в невменяемом состоянии. Орал, бил мать, сестру и собаку. Угрожал, что отколется от основного канализационного геоштата и утащит их с собой в неведомые адские пучины. И однажды, когда огромный котях вперся в трещину в их семье, отец так им нажрался, что чуть не убил мать, и Володя Камень решил, что достаточно терпеть издевательств, и откололся. Где его мотало, он сам точно не помнит. Но он оказался на суше и прямо на дороге. Первое, что он ощутил, это жестокость людей. Ему тут же дали под зад, да так, что он попал под колеса машины. Колесами его мотало до тех пор, пока он не улетел на обочину. Потом подошла собака и сделала ему вливание. Сколько он после этого пробыл в невменяемом состоянии, он не помнит. Но когда очнулся, то с ним сделала то же самое какая-то старуха. После этого он долго не мог прийти в себя. Провалявшись еще некоторое время, он увидел, как его вместе с другими камнями-подростками загребли лопаты и бросили в огромную кучу в кузов машины. Что там творилось? Стоны, вопли «мама», Но, невзирая на стенания, их отвезли в одно место и вывалили в чан с серым веществом. Там такое началось. Их крутили, вертели, смешивали, невзирая на жалобные вопли, и в конце концов все кончилось. Все застыли и не могли вымолвить слова. Потом всех нас поставили вертикально. И пока нас не заклеили обоями, мы такого насмотрелись. Вот я с вами сейчас разговариваю, а, возможно, спустя некоторое время в меня начнут вкручивать сверла, и тогда все! Володя Камень вздохнул, а я отодвинул табурет от стены и задумался, что есть наш гуманизм? Любовь к себе подобным или любовь ко всему сущему? Вот ведь вопрос. —

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Да и вообще я с вами больше не...

0: И в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев, чей голос вы сейчас и слушали с винилового носителя. Также у нас в гостях Сергей Гурьев, человек, который вам хорошо знаком уже, по крайней мере, по своим вот плаваниям на теплоходе по реке Москве. И продюсер Константина Беляева Николай Слюсарев. Сергей, я обращаюсь к господину Гурьеву. Я бы хотел тебя, как виртуоза вообще слова, попросить представить нашего гостя со всеми вот выкрутасами и так далее. Он это умеет делать, я знаю.
1: Прибамбасами. Ну, здесь, когда сталкиваешься с личностью такого титанического масштаба, даже хочется немножко умерить вот свой словесный пыл и просто дать немного информации. Ну вот, многие, наверное, из нас знают, что вот в русской музыке 20 века существует такой жанр, который иногда называют русский шансон, иногда называют там приблотненная песня. Вот известен в основном такой один его классик, там Аркадий Северный. Ну, это благодаря тому в основном, что ему удалось столкнуться с замечательными студийными музыкантами ленинградскими там. Вот там был господин Резванов, там братья Жемчужные, вот записать вот не свои, причем как бы, а классические песни данного жанра, вот может быть кто-то не знает, а у Северного не было собственных песен, он исполнял просто классику жанра. Вот он сумел это все более-менее качественно записать, причем намного раньше, чем это делали рок-музыканты. Ну, то есть фактически жанр такого подпольного магнитоальбома был изобретен отнюдь не группой «Аквариум» там, или «Машиной времени», а фактически вот людьми, которые записывали Аркадия Северного. Вот он, в общем, выходит оттуда, оттуда идут и всякие там подпольные пульты и все такое прочее. Ну, это вообще большой отдельный вопрос. Ну, как бы человеку повезло. Вот. Причем он был не одессит, как думают некоторые. А человек, который сейчас вот находится у нас в гостях, это натуральный одессит, а как бы вот Одесса, она вот и считается такой матерью законно данного жанра. И вот как-то у него так судьба сложилась, что качественно с ансамблем ему песен данного жанра и своих собственных, а он, в отличие, Костя Беляев, в отличие от Северного, и собственные песни писал, не удалось записать с ансамблем. И, но, тем не менее, в 60-е, в 70-е годы они много ходили на бобинах там в нашем народе. И вот такие песни, вот как только что услышаны нами «Пустите рая», а также много других песен, которые мы еще услышим, и которые вот всякие там ребята хорошие, добрые и любители рок-музыки, помимо прочего, пели часто в подъездах, на лестничных клетках. Классические песни, да, отрываясь, они в основном были известны в исполнении именно Кости Беляева на его всяких там вот бобинах под гитарку, они тогда имели хождение.
0: Можно я задам вопрос самому автору, как бы, если ты позволишь?
1: О чем разговор?
0: Скажите, вот дело в том, что человек с гитарой в современном мире вообще себя дискредитировал в полный рост. Я объясню, почему. Вот этот жанр, уже который весь истерли, как пряник просто замусолили, жанр КСП, когда они собираются в лесу, значит, один берет гитару, поет, а все думают, вот быстрее бы он закончил, я бы взял и начал бы петь. Причем очень странная тематика песен, непонятная. То есть, и вот их, как бы, ну, поколение, наверное, сильно будет сказано, просто это явление целиком убило все остальное, затмило целиком и полностью. Я совершенно недавно, возвращаясь к Аркадию Северному, послушал кассету, которую мне подарил один наш постоянный радиослушатель, и получил дикое удовольствие. То есть у меня не было никакого отвращения. При этом я не могу совершенно слушать, вот на по телевизору включаешь диапроектор, сидит какой-то человек, и вот что-то там слезливое, а то и две девки выйдут с косами там какими-то и тоже начинают. Вот как вы сейчас чувствуете себя в этом мире? Вы вот с гитарой, да, вроде бы. Ваши взаимоотношения с ними.
2: Я должен сказать, что я, конечно, мало подхожу под эту рубрику песни, вот, как вы говорите, авторские...
1: КСП.
2: КСП, да. Потому что у меня, я всегда, прошу прощения, меня всегда отличали песни разноплановые, разножанровые. Поэтому, так сказать, когда слушаешь песни КСП, они кажутся все в каком-то в одном стиле, в одном ключе. И это немножко приедается, надоедает. Но когда ты слышишь песни совершенно разных стилей, разных планов, тут и, скажем, и юморные, сатирические, хулиганские, там, приблотненные, лирические, там, всякий вот такой вот разноплановый жанр, тогда это воспринимается гораздо лучше. И часто вот у меня бывает, я попадаю на какую-нибудь вечеринку, какой-то день рождения, и не устаю слушать меня, потому что я разные пою, и романсы пою, и лирику пою хорошую, такую, приблотненную лирику, и юморные, и сатирические, и хулиганские, ну, всякие песни. Поэтому, так сказать, это воспринимается нормально.
0: А скажите, немножко к геополитике хотелось бы вернуться. Сергей правильно заметил, что вот жанр, в котором вы работаете, был зарожден в городе Одесса, правильно, да? Вот что такого, в принципе, в Одессе, что там, ну, на Ямайке регги, правильно, музыка? Вот на ваш взгляд, так, немножечко проанализировать, почему так получилось?
2: Ну, я должен сказать, что, конечно, Одесса — это особый город, это всем известно, поэтому там очень много юмора. Поэтому можно сказать, что все, как правило, вот люди, которые, так сказать, умеют подать юморные и песни, и анекдоты, это в общем-то, как правило, как-то в какой-то степени связаны с Одессой, потому что это город большого юмора, особенно в прошлые годы, конечно, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что сейчас тяжелая жизнь настала. И все равно там юмора, так сказать, гораздо больше, чем вы слышите, так сказать, в других городах России, так сказать, и Украины. Вот таким образом.
0: Просто мне запомнился случай, когда мы один раз тоже ездили по делам в этот город, и там один человек очень страшно ругался. Ну, дико ругался. Так получилось, конфликтная ситуация, матерными словами какими-то. И к нам подошли два местных паренька и говорят: скажите, ну, своим вот этим одесским акцентом, а что ж он так вот как бы ругается, они сказали. А другой подошел и говорит, а он говорит, из Молдавии. Они так, а, ну тогда понятно. Ну что, может быть, тогда исполним композицию какую-то?
2: Ну, сейчас противоположность, так сказать, была песня юморная, немножечко, так сказать, хулиганского такого плана, поскольку озорная, я бы сказал, поскольку она прозвучала из компакта «Озорной привет из застойных лет». Вот. А сейчас я в противовес ей спою лирическую такую песню. Называется она «Сигаретой опиши колечко».

0: Скажите, пожалуйста, вот что-то мне пришло в голову, я иногда сам думаю, что бы я ответил человеку, который бы с утра стоял такой весь в нимбах и сказал бы: Александр, что ты хочешь, вот что я могу для тебя сделать? Вот если бы вот у вас однажды такой бы нарисовался деятель и очень серьезно, глядя в глаза, там, без всяких каких-то издевательств, задал бы вам такой вопрос, вот что бы вы ответили?
1: Что бы я сделал?
0: Нет, да, ну, что бы он мог для вас сделать? Любое ваше вообще желание. То есть, ну, прям, ну, кроме, наверное, чтобы войны не было. Да. Это бы он сказал, я не могу.
1: Ну, это в практической жизни, это едва ли, конечно, чтобы такое могло произойти. Но, тем не менее, если бы, так сказать, вдруг кто-то пожелал что-то, так сказать, мне предложить, ну, наверное, я попросил бы его купить мне классную гитару, подарить мне классную, хорошую гитару, которую я, например, не могу, к сожалению, себе позволить, поскольку я уже, увы, пенсионер. Ну вот. Ну, а что еще? Я даже трудно очень сказать как-то сразу. Ну, во всяком случае, это все в нашей жизни нереально.
0: А, ну, эта гитара вроде тоже как бы неплохая. Ну, сколько неплохая, она лет вообще с вами уже?
1: А?
0: Сколько она с вами лет?
1: Ну, она где-то вот с тех пор, как я вернулся из мест не столь отдаленных, это где-то 10 лет.
0: Старый добрый инструмент.
1: Ну...
0: Вот Сергей Гурьев рассказал очень грустную историю о том, что ставили вот микрофоны, как бы записывали вас, потом тиражировали, да? Сейчас, в принципе, за такое подпольное тиражирование отрывают голову сразу, ну, тем, кто это делает. В то время это было, как я понял, проще, да? Но, тем не менее, вот вы как бы говорить, вот, гитары как бы нет хорошей и так далее. Неужели никаких нет дивидендов вообще, я имею в виду финансовых? Человек как бы является автором каких-то произведений. Что же это такое за неприятная какая-то обстановка?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, я до этого практически этой деятельностью вот последние годы не занимался. И вот, слава богу, сейчас нашелся мой друг, приятель хороший, Николай Слюсарев, который все-таки взялся, рискнул, так сказать, записать меня вот на компакт, так сказать. Ну, я в этой связи, я думаю, что чего-нибудь немножко мне перепадет, понимаете? Вот, я имею в виду в финансовом плане. Немножечко, но что-то будет. А до этого у меня же не записывались, у меня же не выходило ни компакты, никакие, так сказать. Поэтому откуда?
0: Ну, молодежные герои, популярные как-то вот из ансамбля «Аквариум» и так далее, они
1: ансамбли,
0: везде берут...
1: Они выступают, да, они выступают на концертах, они получают, соответственно, какие-то гонорары. Я ведь не выступаю нигде.
0: Ну, например, все компакт-диски, которые сейчас изданы вот Владимира Семеновича Высоцкого, они, в принципе, тоже были нарыты по разным архивам. То есть, если есть катушки, значит, есть мастеринг, раз есть мастеринг, значит, есть компакт. То есть, вас записывали, вот где эти люди, которые записывали, их нужно найти и сказать: пап, дескать, дай денег, потому что это непорядок. Он на этом жил, сказать, давай как бы. Или уже эти люди вообще исчезли? Вот какова история этого всего?
2: Вот.
0: Ну да, да.
2: Пусть, может быть, Коля немножко,
0: да,
2: расскажет.
0: Как продюсер, это такой,
2: да,
0: вопрос.
2: Давайте дадим
0: меня
2: услугу.
0: Это правда очень волнует. Я...
3: Да. Ну, история-то такова, что в те годы, когда Константин пел, и его записи расходились в то время на бобинах, вопрос о деньгах как таковых никогда не стоял. Человек приглашался в компанию только ради, значит, того, ради общения с этой компанией, вот ради того, что компании было приятно видеть его, вот, а, соответственно, ему было приятно находиться в этой компании. Соответственно, Константина приглашали во многие, значит, во многих городах Советского Союза его знали, приглашали, значит, на многие вечера, дни рождения, его друзья, знакомые. То, что это записывалось тогда, все люди ставили магнитофоны, в то время это не являлось, как вот в истории с Аркадием Северным, где там ленинградский товарищ использовал голос Аркадия Севера в чисто, значит, финансовых, так сказать, моментах. Константин, эти вопросы в то время Константина не волновали. Он занимался немножко другим, если можно открыть этот секрет, я надеюсь. Да, значит, я открою небольшой секрет. Константин был один из ведущих коллекционеров грампластинок того, да, виниловых грампластинок в то время, фирменных, конечно, разумеется. Это группы того времени. Ну, те же, да, да, те же Rolling Stones, Beatles, ну, все, все наши любимые группы, группы детства. Константин профессионально, если можно назвать это этим словом, занимался в то время перезаписью с этих дисков. У него была по тем временам изумительная аппаратура. Можно, не, так сказать, не хвастаясь, сказать, что одна из лучших аппаратур, которая была в Москве и в Советском Союзе. Вот. И одна из самых лучших коллекций, которая, грампластинок, которая тоже существовала в то время в бывшем Советском Союзе. Потом, значит, пришло...
1: В Москве.
3: Да, ну, в Москве. Потом пришло вот это вот время, когда началась борьба. Да, андроповщина, борьба властей. Значит, студии звукозаписи не могли давать того качества, которые давали, значит, ну, домашние перезаписи на хорошей аппаратуре.
1: Именно с диска.
3: Писалось.
1: Непосредственно с диска на катушечник.
0: Не жалко было матрицы?
1: Нет, не жалко. Потому что я сравнительно мало писал. Где-то от примерно от 6 до 8 катушек в неделю.
0: Это, наверное, была мастер-студия, а потом с катушек вся эта сеть шла.
1: Да, совершенно верно.
3: Да, конечно. Дальше это с катушки, на которой сначала писалось с пластинки на катушку, а потом с этой пластинки уже на студиях по стране тиражировалось на кассеты. Вот, а кассеты продавались уже в розничной торговле, в палатках звукозаписи в то время. Вот. И Константин в то время занимался и преподавательской работой, и поэтому, значит, эти все песни, которые вы сейчас вот услышите, которые, я надеюсь, мы надеемся, выйдут на пластинках, это все в то время звучало больше для души, а не для...
1: Без
3: финансовой подоплеки. Да. Это была музыка именно для души, для друзей, для знакомых. Ну, а в данный момент как раз произошло немножко по-другому, что вот год назад, когда первый раз, вот как раз именно прошлым летом, возникла идея, значит, записать Константина. Записи очень много сохранилось на кассетах, на бобинах, но они не высокого качества. Поэтому сейчас мы, значит, записываем на хорошей студии Константина Николаевича. Вот. Первый альбом закончен уже, но он уже в продаже. Значит, практически песни сделаны еще на 2 альбома. Они будут, значит, даже, может быть, пожалуй, на 3. Вот, это будет зависеть, там, посмотрим. Вот. Они, соответственно, будут сейчас, значит, микшироваться, мастериться. И далее осенью мы планируем выпустить 2-й альбом Константина Беляева. Вот это уже, так сказать, коммерческий подход к делу.
0: Ну и то хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
1: Тоже правильно. Ну что, теперь я для вас спою песню под названием «Гимн деньгам». Ну, поскольку, так сказать, в наше время без денег, как говорят, и не туды, и не сюды, поэтому это, в общем, закономерная песня. Ты бродишь под мутным небом, покорен всему и всем. Любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Запомни, вся суть в монете –

кто беден, тот просто пленник, о счастье мечтать не смей. Попробуй купи без денег хоть каплю любви твоей. Кто беден, тот просто робок, работай, вот твой удел. Ты мертв, потому что робок, а живет только тот,

морали, клянусь, излишней, и мне моралистов жаль. Иной насладиться трижды, пока ты блюдешь мораль. Не хочешь ходить голодным, удачу спеши схватить. Быть добрым, ха, смешно сегодня.

0: билет.
1: Прямо так, Саша, не бери пустой билет.
2: Со мной часто это случается. Бывало что раз, а там ничего. Но я уже привык, нужно к этому спокойно относиться. В последнее время появляется огромное количество компакт-дисков с исполнителями самыми разными. И вот я просто к этому компакт-диску вашему возвращаюсь. Он записан со звуком, весьма характерным для вот этого жанра. А, как я уже сказал, вот у Аркадия Северного, как пример, там играет такая живая скрипица, там есть атмосфера, так я это называю. Как вы считаете, не потеряется ли у вас в студии вот это? Вот Николай, вот вы продюсер.
3: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно даже примером. Высоцкий прекрасно пел как в концертных залах, так же в домашней обстановке. И после того, как он записался во Франции на студии с оркестром, это тоже было прекрасно. Далее у Высоцкого были записи с оркестром Игоря, с московскими, с российскими оркестрами. Вот. Я считаю, что Владимир Семенович везде звучал прекрасно. Вот, и если нам что-то хотя бы подобное удастся сделать с Константином Николаевичем Беляевым, вот, мы будем очень довольны и рады, что хоть чуть-чуть, ну, нам что-то удалось тоже в этой области.
2: Ну, будем надеяться. Что, следующая песня?
1: Итак, я сейчас исполню для вас песню немножечко своеобразную. Здесь заимствованная, так сказать, мелодия из известных песен. Вы сами услышите, какие это песни. Ну, а слова весьма специфические. Итак, называется эта песня «Попурри» на еврейские темы. И с эпиграфом: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жит мне без тебя». Итак, евреи ведут себя странно, летят, несмотря на года. Летят они в жаркие страны, а мне по здоровью нельзя. А я остаюсь в России.

0: Вот такая песенка.
1: Приходилось бывать вот там-то вообще?
0: Увы, нет.
1: Просто был у нас в гостях покойный Евгений Клячкин и очень переживал на эту тему. Говорит, дескать, вот я уехал туда, тут все изменилось в лучшую сторону, а там вроде как и не удел. Кстати, если вы не против, то вот можно пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями по телефону 203-19-22. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашему гостю Константину Беляеву. Послушаем, может, телефонный звонок. Там есть еще наушники, Николай, для вас, да? То есть всем хватает наушников?
0: Да.
1: Ага. Поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, имеется комментарий к вашей всей программе. Прошу, прослушать, б, прокомментировать.
1: Ого. Вы знаете, тогда вы придите, пожалуйста, завтра, потому что завтра у нас как раз будет лекция вот на ту тему, которую вы нам и задали, в 11 утра. Вот, обязательно иметь при себе паспорт. Обязательно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша. Вот вы меня, наверное, помните, да?
1: Да-да-да. Вы вот с третьего этажа как раз.
3: Да-да. Вот. Вы знаете... Да, откуда знаете, что я с третьего?
1: Ну, я же вас помню.
3: Да?
1: Да, конечно.
3: А помните, вот я песню пел вот из репертуара Юрия Антонова? Это я просто хочу напомнить, вот, чтобы вы знали, с кем вы имеете, ну, дело.
1: Да,
3: это я,
1: да.
3: Тот самый вот... на ваш слушатель. Вы знаете, я вот хотел бы гостю студии сказать. Я вот прослушал сейчас вот ваши попурри. Вот. И, значит, перед тем, как спросить у вас что-то, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень, ну, во-первых, это интересно мне показалось. Вот.
0: То есть, спасибо.
3: Вот. То есть интересно тем, я не буду долго эфир занимать, я просто хочу сказать, вот, интересно, знаете, чем? Тем, что у вас вот сочетание музыки и сочетание вашего голоса, потому что иногда бывает, что у музыканта либо голос хороший, и, вы знаете, а я вот, ну, играет он плохо, а у вас как-то вот все сочетается, и получается такая гармония.
0: Ну что ж, я весьма вам признателен за приятную оценку моего
3: творчества. Скажите, пожалуйста, а у вас еще есть какие-нибудь попурри? Вот, это очень здорово на самом деле.
0: Вот. Ну, трудно сказать сейчас. Во всяком случае, у меня очень обширный репертуар, поэтому, так сказать, можно сказать, что весь мой репертуар сплошной попурри тут всего.
3: А вы исполняете романсы, да?
0: И романсы пою, конечно.
3: Вот, вы знаете, что... А скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете в нашей жизни? Ну, я не имею в виду в плане артистической вашей деятельности, а в плане жизненном. Есть какие-то мечты, которые не могут...
0: Вы знаете, я уже в том возрасте, когда мечтают о том, чтобы здоровым, нормальным, так сказать, нормальным образом жизни дожить свой век, как говорится, ну, именно в здоровом состоянии и в нормальном, так сказать, смысле. То есть я имею в виду, чтобы не болеть, чтобы, так сказать, более-менее... нормально, хорошо дожить
3: свой век.
0: Знаете,
3: последний к вам вопрос. Вот у нас в России сейчас, и в нашем городе, конкретно сейчас беру Москву, у нас практически сейчас нет авторских прав. То есть музыкант выпускает какой-то компакт, и идут вот какие-то, каким-то образом левые подделки. Вот как вы себя, как вы защитили, вы уже выпустили, да, свой компакт-диск,
0: да.
3: Сказали?
0: Ну, я попрошу моего продюсера,
1: спасибо,
0: Николая,
1: спасибо,
0: ответить на этот вопрос. Николай, дай, пожалуйста, ответ.
4: Этот вопрос не очень простой, на него в двух словах не ответишь. Но если коротко, то права мы пытаемся защищать и защищаем. У нас на фирме существует юридическая служба. Мы поддерживаем отношения с РАО. И поэтому эти вещи сейчас это становится особо актуально, и мы на них обращаем особое внимание. Я надеюсь, что у нас наши артисты на нашей студии будут защищены.
1: Ну что же, может быть, следующую песню послушаем?
0: Да, давайте. Угу. Ну что, я сейчас хочу исполнить небезызвестную песню, но я думаю, что она нравится не только мне, она нравится многим. Называется она «Серебряный туман».

0: здесь навсегда.
1: Кстати, к вопросу о здоровье. Вот Мик Джаггер там бегает постоянно сейчас уже по 15, по-моему, да, Сергей, километров. То есть рассекает. Все думают, что это как бы кролик, а это он. Он в серых же трусцах.
2: Но он же все-таки дезодоранты с потом использует, так что вот такой он человек специфический.
1: А скажите, Константин, а вы-то как вот со спортом дружите? Мы вот все, например, сошли с ума на альпинизме. По ночам вот взбираемся вот по этой стене, вот прямо в студию, по канату здоровому. Вот, а вы как вообще со спортом? Какие взаимоотношения?
3: Ну, я должен сказать, что, в принципе, я дружил со спортом всегда. Я мастер спорта в студенческие годы по плаванию кролем плавал. Но это, увы, года ушли. И вот эти места, в которых я был, слишком подорвали мое здоровье. Все-таки это огромный стресс был на все мое, так сказать, нутро, на весь мой организм. И, естественно, это настолько подорвало мое здоровье, что сейчас, наверное, о спорте, в общем, уже, к сожалению, я не могу вести речь. Единственное, что я, конечно, делаю, там, скажем, растяжечки, там, на зарядке по утрам, а вот уже о спорте говорить в моем возрасте, наверное, увы.
1: Вот эти места, как я понял, на вас свалились благодаря как раз вот этим пластинкам, да, все-таки в то время это было зацепкой такой.
3: Ну, конечно, конечно. Все-таки они посчитали, так сказать, что я, значит, как бы слишком много зарабатывал на себя. Хотя насчитали, что я за 4 года заработал на записях, значит, с компакта, с этих самых с дисков записал всего на 9 500 рублей за 4 года. Знаете? И вот за 9 500 рублей меня посадили на 4 года усиленного режима. Вот таким образом, понимаете? Ну, все конфисковали, все отобрали. Конечно.
1: Ну, сами слушают потом, да, до сих пор ведь. То, что запрещено, то обычно сами и слушают. Ведь известно, что катаются на конфискованных автомобилях, да? Это совершенный факт. Так что...
3: Увы, мне, конечно, сие неизвестно, так сказать, как они слушали или не слушали. Конечно, слушали, потому что, когда меня там допрашивали, меня спрашивали, это что, это вы тот самый Беляев, песни которого там ходят везде на катушках и продаются все? Я говорю, ну, наверное, тот самый.
1: А помогало это или мешало взаимоотношению вот с мундиром?
3: Знаете, никак не влияло абсолютно. Для них важно то, что я, значит, был уголовник, который посмел, понимаете, хотя на суде выступали мои, так сказать, ребята, которым я писал, их немного было там, человек где-то 15, в общем, по всему Союзу, которым я писал, так изредка, в общем, немного. Ну вот, они выступали, что мы дорожили знакомством с Константином Беляевым, поскольку он за те же 5 рублей записывал нам исключительно с дисков. Исключительно за те же 5 рублей. А на студиях звукозаписи писали за 5 рублей с катушки на катушку.
1: И, по-моему, даже в сторону-то. Что-то такое было.
3: Вот. Ну, вот, понимаете, так что, ну, это все не повлияло, так сказать, ни на что.
1: А, извините, а в каком году это было?
3: Это был 83-й год.
1: А, ну, то есть еще грустное достаточно время, в общем-то, когда действительно... Было такое понятие, как мундир.
2: Ну, как, да, андроповщина, так называемая.
1: Да. Да. Ну что же, у нас до выпуска новостей 5 минут.
3: Да,
1: может
3: вот
1: быть, какая-то композиция.
3: Я за эти 5-3 минуты сделаю песенку, такую известную песенку, очень веселая, жизнерадостная, «Сокольники». Тем более, что в песне поется про ночь, про мчащиеся машины и так далее. А ночь...

0: Ясные сны.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Константин Беляев, и я предлагаю перейти к несправедливо забытой нами форме эфира. Это как бы концерт в прямом эфире, в то же время это своего рода флотовик такой, но на всю Москву. Вот сегодня будет акустический концерт уже целиком Константина Беляева. Я не буду встревать. Единственное, что мы будем делать, это где-то через какое-то количество песен общаться с вами, уважаемые, по телефону 203-19-22. Этакая пресс-конференция. Ну а теперь слово Константину Беляеву.
0: Песня называется «Васин дебют на сцене». С трудом доплелся в понедельник до завода. Сижу в цеху, страдаю головой. Кто-то полетает наш культурк и прямо сходом со мной заводит разговорчик он такой. Ты, Вась, как выпьешь, так сразу...

что делать? Слышу, Вася, бой! Друзья для храбрости с утра так и накачали. Забыл, что делать, только слышу, Вася, бой!

0: Мне присудили, как по радисту, первый приз. Ча-ча-ча.
1: Ага, это было 73. Так, следующую песню я хочу исполнить для вас очень известную, популярную песенку. Называется она «Мы бежали с тобою по тундре». Мы бежали.

0: Вернемся, ребята.
1: Где мчится скорый в Воркута, Ленинград?
0: Ча-ча-ча.
2: Так, сидел кукурузе. Ага.
0: Так, ну а теперь я хочу для вас, мои дорогие слушатели, исполнить мою песенку, которую я посвятил своему другу, москвичу Давиду Григорьевичу Шендеровичу. Называется песенка, это было в 76-м году, на его день рождения, «Сыдю у кукурузи». Ну, немножечко она фривольная, но ничего, я думаю, вы меня простите, это юморная песенка. Сидю в кукурузе, сидю, тай сидю,

0: твой юмор, ценю я твой пыл, и полон надежд я, чтоб он не остыл. Ча-ча-ча.
1: Так.
2: Синий. Ага. Так, 195.
3: Следующая песня нашей программы.
2: Да, дальше я вам спою одну из лирических песен. Немножечко такая она из лирики, знаете, 50-х, 60-х годов. Это, в общем, песню пел мой хороший друг Юра Миронов, Юра Нос по кличке. Вот, называется «Дождь осенний стучит по крышам». Дождь осенний, анализ. Дождь осенний стучит по крышам, поздно вечером

Пойдусь. Я невестки в глаза не видала, про внучат узнаю стороной. А теперь уж, сынок, я седая, но для мамы ты...

0: Так, жиды неплохие люди. Какая-то сота, да? Может, спросим кто-нибудь, звонит?
1: Да, конечно, звонят. Я напоминаю вам, уважаемые, что в прямом эфире у нас сегодня Константин Беляев и его акустический концерт. Как это модно сейчас говорить? Сергей, как это слово английское, я его не понимаю.
2: Сейшак.
1: Правильно. Но на пластинке у Эрика Клэптона написано какое-то другое. По телефону 203-19-22 звоните и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы было слышно, как бы, о чем нас будут спрашивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте, уважаемая.
3: Вы знаете, вот в конце предыдущего часа вам звонил ваш радиослушатель и сказал, что у вашего гостя прекрасное, но очень приятное сочетание голосовых данных с музыкальным сопровождением.
4: Спасибо большое.
3: Да, да. Ему не верьте, это наглая ложь. Да. Он вас обманывает.
1: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Вообще, эта тема серьезная. Я недавно понял один мой знакомый профессиональный классичный музыкант, который сказал, смотрите, вот поет Михаил Шуфутинский. У него как бы голос отстает сильно от музыкального сопровождения. Потом послушал еще какого-то певца, сказал, а тут наоборот. То есть дело в том, что этот дисбаланс, он создает ту изюминку, которая так нужна слушателю. Как, Сергей, красиво я сказал?
2: Более чем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Тра-та-та, тра-та-та, мышки скушали кота.
1: Сергей, зачем ты говоришь по телефону? Это же ты, прям его голос был. Вот прям четко. Ну,
2: вот. А я вот как свой голос услышу, так и не узнаю никогда.
1: Ты, наверное, успел позвонить откуда-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание, рассказывайте.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Я...
1: Задавайте вопрос,
6: Константин. Я получаю кайф от этой передачи. Саша, спасибо большое за гостя.
1: Так а мне-то за что спасибо?
6: Вот ну, понимаете, с вашей помощью, с вашей подачи, так сказать, такой великолепный гость. И я, кстати, сказать, слышал Константина Беляева очень давно на кассетах и катушках.
4: Ну да, раньше мои кассеты ходили, они их многие очень слушали.
6: А вы знаете, правда, на них было, что вы родом-то из Киева были?
4: Нет-нет, я из Одессы.
6: Вот.
4: Здрасте, я из Одессы, здрасте.
6: И, между прочим, у меня такой вопрос к вам будет.
4: Да-да.
6: Если можно, вот на этих кассетах между вашими песнями еще были такие люди, как, например, Виктор Шульман.
4: Который в Америке сейчас издает там диски.
6: И Василий Шпак. Не знаете, вот о Василии Шпаке немножко рассказать?
1: У Шпака магнитофон. Меня терзают смутные сомнения. Ну что, спасибо за звонок.
6: Спасибо большое.
1: Да, это как бы, видимо, ваши вот товарищи по сборнику какие-то. Константин, что случилось с господином Шпаком?
4: Господином Шпаком, увы, я не знаком, поэтому не знаю, что с ним случилось. А насчет Шульмана, он же за рубежом издает там диски, вообще все такое, так что таким образом. Известный стал продюсер.
1: Ну что, продолжаем концерт?
4: Итак, да. Так, сейчас я спою песенку одну на известную мелодию. Вы сами услышите сейчас, какая. Это песня моего приятеля Юрия Багрянцева. Называется «Жиды неплохие люди».

0: вернулся я в Одессу.
1: Ага.
0: 137.
1: Ну, сейчас я хочу для вас, дорогие слушатели, кто меня слушает, исполнить одну из своих любимых песен, которую, кстати, пел и Аркадий Северный. Называется она «Вернулся таки я в Одессу». Сто тридцать. Как это?
0: 137.
1: Ага. Итак, вернулся-таки я в Одессу.

0: Ой, всегда жена поддержка. Король ты или пешка, но королем приятней в жизни быть таки, да.
1: Так, ну что ж, сейчас поступила просьба. Сейчас, секундочку, я промочу немножко горлышко тут водички.
2: А я пока скажу, что у нас в гостях Константин Беляев и его акустический концерт в прямом эфире.
1: Да. Так, сейчас попробую для вас исполнить тоже одну из моих любимых песен. Но это из репертуара Эллы Фицджеральд. Называется она «All of Me».

0: Этой песней будет открываться, по всей видимости, второй альбом, и его рабочее пока название «Отбегалась, отпрыгалась».
1: Угу. Кстати, это моя собственная песня, поэтому я с огромным удовольствием сейчас для вас ее исполню. Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песня мотает.

Погуляй, Костя, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада. Ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимой, скорее отзовись.

сделалось. И теперь вот, друзья, я женатый. И мне жаль вас, ребят, холостых. Иногда, правда, не хватает зарплаты, но ведь невзгоды у нас на двоих. Только песен уж больше не слышно моих.

ты чудак, ты мой выдумщик старый, говорит мне с улыбкой жена. Да не поверю я, чтоб ты без гитары мог прожить так, гитару любя. Да и я уж сам.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев и его концерт в прямом эфире. Мы как бы предлагаем вам разбавить вашими вопросами к самому исполнителю этих песен. Звоните по телефону 203-19-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. С людьми, которые говорят таким голосом, я не общаюсь. Обратитесь к логопеду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый день.
1: Конечно, Константин Беляев не нуждается в защите, но у нас вот публика такая, мне даже очень неприятно, люди звонят. Значит, вот Лужкова попробуйте, так сказать, что он плохо в футбол играет, правильно? Или Ельцина плохо на ложку. Сразу ночью вот поставят, понимаете? А певцу, хорошему человеку, веселому, гадости всякие говорят, пакостные люди у нас. Ну ладно, я хотел задать вопрос. Вот Высоцкий, Новиков, значит, там Аркадий Северный, Ножкин, Гулько, вот в какой тональности они поют, там, баритон это или вот что это такое? Вы слушаете, да?
0: Да, вы имеете в виду, как бы, на...
1: да, кто им... Да, оперные певцы, например, поют там бас, баритон и вот... Я давно хотел
0: еще
1: узнать.
0: Есть тенор, вот я знаю.
1: А?
0: Еще ну, есть тенор.
1: Да.
0: Кстати, также распределяются и саксофоны. Меня всегда это удивляло, видимо, потому что саксофон напоминает шею. Ну да, напоминает.
1: Ну, да, конечно, возможно. Но я об этом не задумывался особо. Вот, и я хотел еще спросить, не вспомните ли он, значит, песню «Не смотрите вот так сквозь спрещенных глаз». Вот так вот там она называется.
2: Можно.
1: Ага. Если
2: ага.
1: Можно.
2: Да, можно.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: До свидания.
2: Институтка просит.
3: А, ну давай.
0: Давай. Песня. Угу. Я так сказал это слово, кого-то это я сейчас буду петь, типа прям песню так.
4: Там, по заявкам. Украинское слово, кстати.
0: Песня?
4: Да.
0: Это так называется.
4: Там они через «и» с точкой пишут.
0: Вообще песня по-украински песня. Переводится, это как вот такая подшивалка под юбку. Вот, то есть, типа она и нагал, дочка, не забудь песню.
4: А под мне... юбкой редко что плохое встретишь.
3: Итак, попросили мои слушатели исполнить для них песню из репертуара Аркадия Северного «Институтка».

из такого одесского. Так, сейчас, подождите, вот тут у меня сейчас есть немножко. Сейчас, секундочку. Вот. Песня называется «Юморная песня». Песенка про Рабиновича. В городе облава, и вся Одесса мама выходит, пряча руки за спиной. А Рабинович, сука, продал меня как друга недорого.

на всей Одессе. Ну, спроси у тети Песи. Шеребинович глупый идиот. Пускай я сижу у дяди при комиссариате, а он живет, ну, пока еще живет.

0: что Рабинович нехороший жид. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном. Пусть он забитый в ящике лежит. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном. Пусть он забитый в ящике лежит. Вот так. Ну, Саша, вы довольны песенкой?
1: Хорошая, добрая песня.
0: Прекрасно. Я очень рад. Так, что дальше у нас?
1: Пошу тут эта тематика хороша. Прямо мы такие...
0: А, 215. Да.
2: Стильная, главное, стильность.
1: Да, даже я бы сказал, Том Вейтсовщина.
3: 215, это наверное, соловушку.
1: А это мы потом, пусть лучше сейчас гитара.
3: Да, сейчас.
1: А, это когда уже...
0: Да, да, есть. Да. Итак, я сейчас вам спою одну из песен моего покойного друга Игоря Эренбурга, которая называется «Я с ним очень дружил». И, кстати, я много пою его песен. Прекрасный был поэт, и, так сказать, память о нем у нас сохранится на многие годы. Его очень многие, так сказать, и мои друзья, наши общие друзья любили и уважали. И вот одна из его песенка называется «Никогда я жадным не был». Сейчас только чуть-чуть хлебну водички и начнем. Итак, Игорь Эренбург, «Никогда я жадным не был». Мне бы только волю-волю, мне бы кислорода в волю и укрыться одеяло, ноги б не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. У-у-у! Не нужна мне с неба манна,

0: каждый день сияла, рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Коротенько. Краткость, сестра таланта. Но у нас еще есть время на, даже я бы сказал, может быть, и пару акустических композиций, если не возражаете.
0: Так, что мы делаем? А, вот, да, передай Никита Павлович. Так, сейчас я вам спою такую любопытную весьма песенку. Тоже песня принадлежит одному моему приятелю, кстати, Володе Турьянский, но известный он шансонье, так сказать, бард и так далее. Вот эта вот песенка принадлежит ему. Называется «Прелюбодей Никита Фролыч». Как на нашем напарткоме шум и тарарам, появилось в нашем доме барахло и хлам.

Пушник, как же ты нечист, а ведь вроде при народе чистый анонист. Ну, как враг теперь услышит о такой бузе, он ведь тут же понапишет, что и мы по всем.

0: всех лежа, а у него
1: стаймя.
0: Вот так. Ага. Угу. Так, 226.
2: Ты и загадки цифры.
3: Масонство.
0: Так, сейчас я хочу предложить вашему вниманию.
2: Это, наверное, уже будет заключительная
0: песня. Свою собственную песню, которая была мной написана в небезызвестных бутырках. Вот. Ну, как известно, там особенно, так сказать, в бутырках, кто сидит, их не заставляет трудиться. Вот. Ну и я там провел, можно сказать, ну, не только в бутырках, вообще в тюрьмах, не в зоне, а в тюрьмах, один год, целый год. Так что было вполне достаточно времени, чтобы, так сказать, там немножечко кое-что пописывать. Ну и вот такую песенку я написал, значит. Тогда, кстати, была очень популярная песня, она звучала в эфире, «Отчий дом» называлась. Ну, я на эту мелодию, значит, вот такие слова. И вот теперь ты на Матросской. Правда, на Матросской, но я прошу прощения. Это, так сказать, хоть я сидел в бутырках в то время, когда я писал, но песня про Матросскую, потому что Матросская тишина, это еще хуже в несколько раз, чем бутырки. Это на собственном опыте испытал. И вот теперь ты на Матросской. На сумасшедшей тишине. И вертухай, мудак безмозглый, не видит он, что ты в беде. Не видит он, что ты в дерьме. В тяжелый мрак со светлой волей, дурной судьбой заброшен ты.

баландой кормят здесь такой, что и в дурном не снилось сне. Ты горе мыкаешь с бедою здесь на матросской тишине. Здесь на матросской тишине. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам. И здесь ты в грязном подземелье, в средневековой тишине.

0: Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был Константин Беляев. И такому замечательному гостю, вернее, приходу такого замечательного гостя в нашу студию мы обязаны прежде всего Сергею Гурилу. Спасибо тебе, Сергей, тоже. И спасибо, конечно, Николаю, продюсеру Константину. Желаю вам, соответственно, всяческой удачи, всяческого продвижения.
1: Спасибо. Вот.
0: И
1: спасибо,
0: думаю, что, может спасибо. Быть, надеюсь, что видимся не последний раз.
1: Ну, я думаю, что кто нас слушал, тоже получил немного удовольствия.
2: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: С водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей. Все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое склонение?
1: По полу.
3: Пупола.
2: Это
3: итальянское слово.
1: Да, ну...
2: Врач-космонавт, это все как бы...
1: Вроде да, то есть не
2: скажешь
1: врачиха, да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там космонавтка.
2: Я понимаю, это такое склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженером.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку, вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил
1: абсолютно. Да, вот. А с другой стороны, как женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть, неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть, вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как-то сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое кокетство, да?

0: кажется, как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
1: Шура, он честный парень.
0: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще
2: а что он сделал,
0: еще
2: если
0: и коварный.
2: Не секрет с тобой?
0: А знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я сегодня смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
2: Да и ладно.
0: Бог с ним.
2: Да, проехали.
0: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
1: С Ван Даммом.
0: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
3: Это был фильм «Не может быть».
0: «Не может быть».
1: Оу,
0: я не знаю такого фильма.
1: Это русский Ван Дамм.
0: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я вам не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
2: А вот подожди, мужчина звонит, вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
0: Да, вот это конкретно, это мужчина, конкретно, да. А все остальное вот это...
2: Почему-то
0: вот...
2: у меня так никогда не получается. А кому не позвоню, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот,
1: не тем звонишь
2: завтра, не тем».
0: Вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу.
2: А
0: и все.
2: Это...
0: И на этом как бы сказал: «Все это...» Я говорю: «Это все, что ты хотел сказать?» «Да, это все, что я хотел сказать». А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем так обращаться с женщинами? Мужчины,
2: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот. Поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
1: К воротам?
0: Это это первый пункт.
2: Но еще есть главный,
0: и может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
2: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
1: Нет, зря, Шур, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
2: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная. Почему-то...
0: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
1: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
0: Ну, и роза тоже,
2: сексуальный. Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам...
0: Уж это да.
3: Как специалист по футболу?
0: Уж это да.
2: Да.
0: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
2: Вот, Света, ты... Вроде бы как воешь автомобиль.
0: Да.
2: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают: если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
0: Скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
2: А хорошо, а если автомат, коробка?
0: А вот я не знаю.
2: Нет, а вот так. А вот если автомат.
0: Ты понимаешь, если вот автомат, то у меня просто не было такой машины. Если бы я... Это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
2: А вот я могу. Знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
0: Ногой затормозить. Надо открыть дверь и
2: затормозить. Нет, можно вылететь.
0: Копытцами.
2: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой, подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
0: Знаешь,
1: особенно если он соблазнительно стоит.
0: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
3: Могильную,
0: да.
1: Очень символическая оговорка.
0: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза 3 обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
3: Слушай, прям как в сказке.
0: И разбилась,
3: 3 раза обернулась.
0: Да, 3 раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
2: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
0: Нет, я сдала честно.
2: Честно
0: сдала. Да, тогда еще, дала, я
2: даже,
0: тогда
2: даже
0: еще 200
2: долларов не дала.
0: Нет.
2: Нет. Да? Нет. Да? Нет.
1: А женская честь — это вам не у Пронькиных.
0: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
2: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти, видите, да. Вот, вот это масло.
0: Сейчас скоро будут висеть мои.
2: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное. Рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
1: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
0: да, очень,
1: знаешь, Шура...
0: очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если там на самом деле был вопрос, да?
2: Да, действительно.
0: Сейчас говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
2: А так и
0: или,
2: есть.
0: Или
2: вот, причем я знаю, где они все собираются.
0: Где они живут, да?
2: Нет.
0: Радиостанция тут... такая местного значения для троих. На троих.
2: Да.
0: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
1: Да.
0: Могли бы мы совместно петь? Ну, я
1: гармонический
0: могу...
1: вокал это называется.
0: Это, во-первых, судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. Мне очень нравится, вот, так что я даже вся в смущении, даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
1: Но лучше дуэтом, на самом деле.
0: Что-то такое, компиляцию какую-нибудь сделали, что-то такое среднее.
3: Давайте споем мои.
0: Оригинальный парень.
2: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают, потанцевать. Почему, вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова, нового тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
0: В Австралии,
2: вот,
0: наверное?
2: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
1: мне
2: я хожу?
1: Мне Бежар, кстати,
2: как я хожу по канатной дороге? Ты наблюдал это?
1: Болезненная.
2: Да, ну вот.
1: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
0: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
3: Нет,
0: то ли...
3: ужинает.
0: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
1: Я просто не знаю, что такое ужин.
0: У меня никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
1: Так, пожалуйста.
0: Вот если бы Лаэрский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
2: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
0: Это, наверное, вам вопрос.
2: Нет.
0: Мне?
2: Да.
0: Я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
2: А что такое паэлья морискада вообще?
0: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
3: Тем более казаки за 80 рублей.
2: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
1: Я думаю, это усеченные казинаки.
2: Ну, какие-то, да, то есть, явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что значит за 5% честности?
0: Я, во-первых, сказала, что 90%, то есть у меня 10% не достают до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэрский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
1: Это про чекистов?
0: Да нет, там хуже, про муравейник там.
2: Ой, про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
0: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
2: Да.
0: Вот. А вот почему такие вот люди пишут? пишут письма. Вот почему?
2: А вот. Ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
0: Да, ну, как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
0: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
2: вот,
0: это как
2: вот
0: бы...
2: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то... На каких-то...
0: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
2: Наверное. Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь: Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
1: Промысел страшный. Божий.
2: То есть это...
0: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз — и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
2: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как... Позитор,
0: и как, да. Да, вот она логично получилась, так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую вот можно сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем, я
1: решила
0: очень люблю...
1: написать кавер-версию.
0: Нет,
1: давайте
0: я
1: назовем вещи своими именами.
0: Нет, я не знаю таких имен, это не русские слова, не надо, нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away», и «Безумное вступление».
1: Альбом
0: вот это,
1: Burn,
0: оно очень сексуально. А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот вы не знаете.
1: Этот.
0: О, точно.
2: А я знаю, какая. Вот,
0: вот
2: это «Шалина».
0: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
1: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
0: Медленно и мощно. Точно.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой. И мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светланы Разиной.
2: Вот та музыка, эфире, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят,
4: женщины,
1: но это женщина. Да.
4: Наверное,
2: слушай,
4: это
2: вот
4: просто
2: Свет, это,
4: ошибка.
2: Наверное, те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом деле.
1: Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети там, кстати, есть, дорогой мой, если кто там слушал невнимательно. В твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун, вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то 10 лет назад с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: это,
4: еще раз говорю, мой принцип.
3: Брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самые интересные — это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего
4: вот
3: между вами
4: вот
3: не произошло?
4: Вы мужики грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы быстро, вот это вот все, вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
4: Вы все насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже если не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там, лет 15 там назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
4: Нет, половые интересы — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну, главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай, фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... считаешь, надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаешь, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты и я, взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да, а другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано, это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому, как бы...
3: И вообще не лишнее
4: вспомнить. И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вот меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть, как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращайтесь.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, он всегда говорит: Светка, а стоит ли? Я говорю: Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит: Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Все пройдет. Типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик-то. Ну, типа все будет хорошо, и все будет вечно. А нужно ли это? Счастье, оно где-то там. Вот ты летаешь во сне, и хорошо, ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакомы ли тебе территории Москвы, именуемые Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Нет, имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили с тобой напротив друг друга. Я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с трехлетнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик. Помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе? Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели. Вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело, помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня так скажешь. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется-то, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда.
4: Отряда, нет, в дружины я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня тянуло, не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот,
3: если это перенести слово,
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень, да, то это
3: такое,
4: уже типа
3: политбюро,
4: там тролливали, вот а туда меня никогда не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами хотела ходить. Ты правильно прочитал мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта, я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать, как это здорово. А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика, когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идея коммунизма, идея фашизма, идея еще чего-то. И они все объединяются,
1: зачем?
4: И идут отрядом,
1: мушируют. Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой, убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас выживут, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем одевичем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Цацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вот политики, надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши
1: неизвестные, чтобы деньги,
4: снимать
1: чтобы были,
4: телок. Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю, когда деньги. Когда есть деньги и
4: вот,
1: девки.
4: Вот он, вот да. Деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом. Это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма. Это беда просто. Сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я там денег только пойдем, вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этому песню «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получается, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Mm-hmm. Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же, вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать, ну, и ты, говорить, да, ну, вот, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась. А когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что их испугалась. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. И все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это я даже
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... С прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичны. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребанными, здесь выражение. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует. Вот мне
4: вот
1: кажется,
4: Гурев тоже смотрит на меня сальными глазами, я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев, он журналюга, полнейший журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: я
1: же
3: не пытаюсь
1: журналюга?
3: У тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот место журналистики, вот мне просто интересно узнать. Вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал,
1: да,
4: чего.
1: Плюс, да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она какой-то такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидорасия, да, она то есть, когда... паразитирует скорее либо... на толерантности, чем на
1: тоталитаризме. Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там, ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно. Ну, самое смешное, что да, иногда вот они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Ну, все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самые страшные? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот, это, вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами. Но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, как на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот, вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь ну, занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once, when you've got soul», там, помнишь, та-та-там, «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да.
4: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, окончается. И однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, единственным твоим желанием уже все ты поимела, и яхту, и деньги, все, и один последним твоим желанием остаться, останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А... Бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле. Ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
4: Да, блестящих даже похожи.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Ты не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение. Почему мне сделать вам зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
3: Да.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Расскажи.
4: Что я вам сказала? Да черт вас подери, ответьте, грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Ну вот про кофточку стоило сделать комплимент, она все и попыла.
4: Давай, да, кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте

0: Поставим ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: «Дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?»
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну,
4: Щукся,
2: чем ближе к центру. Хватит. Знаешь, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Без имен, да. Можно к Сергею Гурьеву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало
3: нет,
2: того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто
3: что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Вот так. Так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел бы сказать, что, наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: И притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто. А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины. От солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни. Ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят: давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь, песня вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы», «Беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно?
2: Нет,
3: что ли? Вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Чтобы девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорили на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: Плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные-то мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются. Им
3: хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия.
2: Нормальный мужчина, он лежит... Вот, Свет, да. Вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колосит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе... по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню. И там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он там подрался, не поделил что-то, в общем, бачок он
3: пацан. Кастрированные котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как правило, они бывают
2: такие. Прагматичный же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
3: Да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего, я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Наверное,
3: что...
4: обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? А я интересовалась нашими...
4: То есть евреи все-таки попирали там
3: нашими
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит — это главная болезнь этого века, вот. Обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это все-таки...
4: Да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит — это болезнь века. Это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я
3: не
2: как-то влез...
3: Не хотел всех исправить мужчин, там-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь, дерьмо, то он будет дерьмо.
5: Подожди. Да. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Знаешь, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах, ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, чем речь? Причем это все у них происходит, так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась, я вот такая очень талантливая, с другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все доски, есть собраны все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
4: Темница сырой.
3: Темница сырой, да. Узники. Ну, я думаю, что там,
4: совесть так сказать... Ли?
3: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, не женщина. В принципе, смешно, на самом деле, человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее, по-моему, это скульптура.
2: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Под Шумякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые, в общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером, и то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас, в общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
3: Сова, да.
2: Сова. Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну вот какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
5: А все. Что ты скажешь о рыбах, которые плавают головами вниз?
2: Ну это редкая рыба, она только одна.
5: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
2: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
3: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна, это, по-моему...
5: А Света делает
3: отсос? У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
2: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
4: Папанов?
2: Нет, иностранный. Этот,
5: иностранный Папанов.
2: Не Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно сейчас присылает.
4: Вот, да, да.

0: Да, да.
1: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
2: Шура тут Суханкину пас на днях.
1: Не надо мне рассказывать.
0: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву. Васе может тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вопрос вот к гости и к ведущему. Угу. Я, прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
0: На бутылке.
3: Да.
0: Да.
3: А бутылка на кнопке.
0: Не-е-е.
3: И
0: у меня есть сцепление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
3: Наготове, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
0: Ну, что таксист.
3: Поскольку да. Он это самый...
0: Слабоумный.
3: Вот, точно.
0: Да.
3: Вот, значит, вопрос такой. Вот, это, хорошо, я гость задам.
0: Послушайте,
3: вопрос.
0: Вы можете сформулировать как-то конкретнее?
1: Мужчина, что... определитесь.
0: Да,
1: определитесь.
0: Вы, дескать, как-то это самое размазываете,
1: ну,
0: что маргарин.
1: Хотите больше?
2: Один долго запрягает.
0: А может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
3: Да.
0: Да. Давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Замечательная беседа.
0: Ваш голос мне очень знаком.
4: Что?
0: Ваш голос мне очень знаком. Вы не
4: Ник Кейфти? Ваш голос мне тоже знаком. Как
0: ну?
4: Какое совпадение.
0: Какая ночь. Да.
4: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано с задницей. А веки это что-то по базе.
0: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью. С ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
4: Ну, теперь вопросы можно?
0: Ну, я не переубедили, ну ладно. Ну, давайте, задавайте.
4: А вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гуреву. Угу. Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаэрского? И как, какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
0: Угу. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что... Отвечаю, ну что, у тебя спрашивают.
1: Не меня спрашивают, неправда.
0: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто...
5: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
2: Но странную
5: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
0: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатов.
5: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
2: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
1: Переведи.
0: Я тоже не понял.
2: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
0: Да ты льстец.
2: Новеллу.
1: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну я вам скажу?
0: Рассказывай.
1: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
0: Не играет.
1: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
2: Наша маленькая лестница в небо.
1: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
0: Он на гитарке играет?
1: Он на гитарке играл, доделал «Чувство» вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре. Он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал...

0: музыкал в сочетании с гитарной музыкой, они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом их заложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
1: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется.
0: Да, нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
2: Ну, ты так не переживай, потому что...
0: Прошло, я, да, я уже все переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
2: А
0: так...
2: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
1: Речь идет об Агнии Барто там.
2: А чисто о нейтральном явлении.
0: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается Свет, дальше, подожди. Песни я послушаю.
2: Послушай, мы сейчас с тобой говорим.
0: Такое бабство,
2: да?
0: Такая лирика вот обычная. Мы, зачем пить бабские песни под
2: Свет.
0: Такую...
2: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть
0: ну,
2: вот ты сказала хорошую фразу, хочу. Что, дескать, Майк Науменко, ну, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере. Там не бесит это самое Маша с Медведем.
0: Ну,
2: мумия тролль не бесит. Потому что я знаю, что это, не, ну, собственно,
1: это
2: приходящий
1: уходящий. Это все не культура, а цивилизация.
2: Это просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
0: нет, ну моду-то делают, пусть она эту поет, моду можно сделать и по-другому, ну, в том числе дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
1: да,
0: говоря...
1: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
0: Дело все в том, что правильно он сказал, 100%, но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо что-то мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте что? Споем, а?
3: Новую?
0: Да.
3: Давай.
2: Песенку, да?
0: Да, мы хотели спеть песенку.
2: Спасибо,
0: мы хотели
2: Вася.
0: С Игорем спеть песенку.
2: Тогда я выключаю это самое, закрываю дверь, чтобы это самое, не доносились звуки наших главных редакторов.
0: Да, давайте я вам спою. Да.
2: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
0: Нет, пускай аплодисменты будут.
2: Не,
1: вратарю.
0: Ну, почему бы нет? Так. Ой, как громко ты играешь.
3: Правда, я себя не слышу.
0: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
3: Дайте в уши.
0: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
3: А, подожди, а что мы сегодня поем?
0: А мы сейчас споем... Нет, мы чувство, что ли, будем петь? Чувство хотите, чтобы я спела?
1: Да.
0: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувство. Давай чувство будем петь.
3: Про чувство.
0: Да, ну который Led Zeppelin, ну который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

Огня... Ой, перепутала всех. Это сила... Ой, ребята, с чума, забыл, что стихи. Знать слова нельзя.

0: Thank you. Ничего, что я текст забыла. В одном месте. Я необычно себя очень слышу. Я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как?
1: Хорошая действительно песня. И вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу.
0: И... Да прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны. Не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь прямо еще? Света, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще живую
3: песню. Александр
2: Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет.
3: Нет, мы хотим посадить.
0: Не, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... Вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина. Разина, наверное,
4: да.
0: Вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина. Вот она у меня газета. Я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, описано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Да.
4: Это первое, значит, ваше отношение к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. Девятка Балтика – это тяжелое пиво. Это я сразу...
4: Саша, а вообще Балтика, это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как-то подсел, но потом от него начинает пучить. То есть,
4: меня тоже пучит.
1: Вот, при этом, знаете, как пучит хитро, то есть, вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего, это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво, вот вы Хамовники похвалили, и еще что-то, я хочу все-таки выбрать, от которого не пучит, и от которого все-таки хорошо и легко свободно.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву, больная тема очень, расскажу, ладно, чуть-чуть? То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят, вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так, мне кажется, что пиво должно быть все-таки... Начнем с того, что не пастеризованный. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: И,
1: почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: И там...
1: А, Сергей, тазик там не для этого тебя подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно вот из...
3: Оно немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек, в разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бодунистически в жизни? Ну вот так вот, типа вот когда ты просыпаешься, не то что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно.
3: Вот. Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, да.
1: Не, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное,
1: послушай, но...
0: Ну, не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то будунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое, то есть это не...
2: Бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Как-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, ну, а какой-нибудь такой эпизод.
0: За который бывает срамно. Стыдно. Я, как срамно. Я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к...
2: Нет, нет,
0: к
2: это со школой связано.
0: У меня
2: обычно.
0: Это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Со школы, да, с селом, со всем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас... певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да.
0: Которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему самой, позвонится.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся, мы как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну и что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, такой... я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну все, что он поет. Ну, посмотри,
1: да. Ну давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет. Привет, Вить. Привет.
5: Взял разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу.
5: Вот я это... размялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: О Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот типа Санька?
1: Угу. Спасибо. А почему тебя кошу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты.
0: Ну, вот летаю,
1: да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкай в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хорошее выражение, толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Не, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может быть, наоборот, плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс.
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан
2: это
0: ужас.
2: Нет, кабан
0: это
2: погоду, отец.
0: Слушай, так вот, кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извини за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
2: Я кабанами как бы...
3: За кабана
1: ответишь. Нет, я самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Красивое, благородное. Я могу привести пример...
2: Дерзкое. Можно с тиграми все-таки.
0: Ласковое, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это слово.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые вообще, как дети.
0: Бывают доверчивые, если они близнецы.
2: При этом ужасные
1: свиньи. Ну, подожди, да, это же
2: тоже, конечно, свиньи. Вот, кстати, у меня первая жена была кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: Как в бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да, и один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Он считает, признан, сам приезжал, кстати. Нет. Помнишь, там летал этот под потолком в Олимпийском?
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: И про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим дальше, смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте собираются...
1: Дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку?
3: Колбасит и...
0: Да, меня крючит.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло, вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала, на днях у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдол, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
3: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка... Я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте, попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима».
1: Нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А что тебе не нравится? Мои стихи вот в этой песне, вот как-то я не понял.
1: Какие твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати, хорошая? Вот эта да. Песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция, но она достаточно простая. Песня «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно. И в «Мираже» именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и... группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сон уносит прочь», «Эта ночь», да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. «Сон уносит прочь». И человек... пытается, значит, в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне писал вопрос. Кто писал вопрос?
0: Черникова.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так. Я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово, оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой
0: передача
1: музыки.
0: Программа, передача у нас, да, в тюрьме, мы обычно в тюрьме.
1: А, я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Ты какой-то полоумный. Ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал,
3: Свет,
1: на сивой козе.
3: А, Свет,
1: он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди,
1: а?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
0: Нет, вот смотрите. Вот,
1: потому что
0: вот,
1: текст
0: вот,
1: должен быть естественный.
0: Вот я,
1: давай, молчи секунду.
0: Нет, ну, Света,
1: нет,
0: подожди,
1: ты помолчи.
0: Ну,
1: нет,
0: подожди,
1: уступи
0: нет,
1: мне, пожалуйста, я женщина. Все.
0: Защищаю,
1: давай.
0: Да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Кстати, интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Игорь, осторожно.
1: Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип – это уступать.
0: уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: Ну а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились полюса.
1: Ну, кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездила в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой «Битлз», правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то.
1: Такой-то. То есть получается, а здесь что... все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и
1: вот
0: люблю.
1: Уважаю, уважаю.
0: И защищу. Смотри, а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, «Ласковый май». Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
0: один
1: можем эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это, ну, это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка-ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама», я хотел заостриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее вот, далее читаем, да.
3: Так это не его песня, извините.
0: Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. «Света, подари,
1: нет, моя хорошая песня,
0: подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я
0: вот
1: и
0: тоже
1: присылаю.
0: Эффективный человек, смотри, Пейджер, Светлана, да. А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные певцы.
0: А спортом ты занималась какими-то вообще?
1: И певицы, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая уж замечательная.
0: Блоуна.
1: Я-то лучше.
3: Гребли, например.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли, но у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол, а чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что как ты как-то так говоришь, это муторно и непонятно.
2: Но все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не
1: я
0: до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле, и
3: а почему
0: приходит
3: нам,
0: письма.
1: А почему вы, вот, кстати, власть меня не любит, они никогда меня не знают. Почему... Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они чувствуют,
2: кстати...
1: что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем, уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Давайте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, короче.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот, и не было ли у вас желания записать такой некий компактный альбом с гитарой?
0: Ну, в общем, амплакт.
1: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас с техникой неправильно.
0: Ветер просто.
1: Ветер с моря дул, да.
0: Ветер
1: так вот,
0: с моря дул. Значит, а как мы это самое сказали, это самое толкать?
3: Ребят, подождите. Да, там было два вопроса, кстати, на человека.
1: Почему два?
3: Его, ну, он сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот.
2: Надо, на самом деле, ему спеть.
1: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанции, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурев тоже ко мне приходит и говорит: Разина, почему
2: ты не поешь Portishead?
1: Portishead, пожалуйста, да, я говорю: Гурев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою... Арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал: 70 тысяч, я и сделаю Portishead.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу, и у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там «я без тебя с ума схожу». Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает, то есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свое. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно, она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
1: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: ты не прилипаешь.
0: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мерина.
1: Запах как раз мне нормально, мне нравится.
0: Либо, что... Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что это
3: мы
1: вот просто...
2: Да, а мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестная Светка толкнулась с БТСЛРшным в турбину. Сергей Троицкий. Да, далее. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Не, я тоже не знаю. Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Наверное, Светлана, ну так.
2: Какой-то кризисный состав в Velvet Underground,
1: Светлана,
2: так я понимаю.
1: Что значит чувство новые дая? Ведь дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: А, ну Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблемы возникают. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английское «Р», поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я такое впечатление, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали. Они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, хит-ФМ.
3: Время, как говорят,
1: Светлана,
3: слить
0: себя как бы по
1: Светлана. Светлана.
0: Да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечение бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам. Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да? Ну,
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас все видят клипы на эту тему. У нас садомазохист. У меня есть плетка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительно Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше там хорошо было свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, есть... там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили.
1: Там
2: торгуют какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Но я буду стараться это самое как-то. Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот, прямо от Светланы Разиной.
0: Знаешь, что, наверное. Ой, гидромассаж.
1: Да. Джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте. Потому вы что... в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное.
1: Музыкальное, да?
0: Музыкальное. Да. Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому... Зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она... Я отлично знаю. Да, по слабо...
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая...
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать... Иван Сусанин,
2: кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. Так за вот, что его сейчас ищут везде.
2: Она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: а так смеешься сейчас, вот?
0: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей, хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня,
1: Свет,
0: понимаешь?
1: Вот, Свет, когда тебе будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на костюм. Я уже придумала, я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
1: Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила, лучше бы они были такие магнетические, просто поднес и все, и больше волос нет, и причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что-то
2: там
1: булькаешь-то так, что нет с тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай ему по спине ударил.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тот единственный человек на пляже, который одет, а все раздетые. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложение, вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно, вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно, приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад, или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок, соответственно.
0: Да, вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметьте, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
0: Я вообще, кстати, иногда удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот шоу.
2: Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажи, у тебя...
0: Как я вам сыграла,
1: Свет,
0: на руку.
1: У тебя были опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как? Ну, в смысле...
0: ну была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да-да-да. Это Сергей, вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: А, не, я нормально.
1: Если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да-да-да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни. Но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, ответ был, да? Здравствуйте. О, ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, милая женщина.
6: Говорите. Вы очень приятно говорите.
1: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
1: Да, мы уже попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
1: нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А ну, если бы вы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея, Гурьева.
6: Это все нормально.
1: Да.
6: Я просто хочу что сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... Ну, очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот в прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
6: Нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика открыта взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
0: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку
0: с компактом. Кстати, что касается ураганов, в прошлый ураган я ехала я ехала на машине, прям вот прям вот.
1: Только не говори, что ехала на Бережковской набережной, потому что если там ехал, то значит ты справа это самое ехала.
0: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь,
0: что. И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, детский коллекционер?
0: Да, ну, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке мы все этим грешим, да, Сергей?
0: Общем,
1: во время программы так... нет-нет, и выйдем. Да, и...
2: Ну, я говорите. Не стал бы так педалировать латентность этого.
1: Я что, твой конь фыркнул? Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно с нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот. А у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на отходах своего производства и выбил люк головой. И ехал, чтобы проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерша. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранее ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да.
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда.
0: Мне нравится Марина Королева.

0: Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не, змей, кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
1: Я думал, это разъемная
0: штука.
1: Тигры
0: сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
2: А, вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерью.
0: А, детей говорили. То есть, да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. И вообще под моими, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже. Уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж? Переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
1: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
0: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я... там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который я приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, там, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
2: Да, со своим свиньей, рядом... потому что мы обычно тоже свой мангал.
0: Ой, какой ты мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, там типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми причем приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
0: Вот скажи, поэтому нет, не, ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
0: Ну, вот я была, здесь. Когда там на гастролях очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что как бы я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
2: вот
0: что там
2: скажешь,
0: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
2: Скажу вот так: вот смотри, да. Вот вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука. И здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот, как ты сама считаешь, вот, правильно ли это теория, стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего визуальной. Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
0: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, так мне предоставил 2 варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я, может быть, ответила как-нибудь по третьему, более мягко. Но...
2: Ты что, уходишь уже?
0: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
2: Ну, ответь, Игорь, правда.
0: Я считаю, что просто должна быть сила некого чувства.
1: Будем ждать.
0: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
2: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все.

0: Понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический столб, который выходит из головы и идет вверх. Вот. И значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию. Вот. Ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. Ну, то есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится. То есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных. Вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится. А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду. Может, чего?
1: Чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот столб тоже очень хорошо функционирует.
2: Да, да, по утрам
3: крокодил,
2: с бодуна,
3: тоже
2: бодуна хорошо,
3: крокодил.
2: Кстати, очень функционирует. Утром, я заметил,
1: да,
2: что вот, у мужчин
1: по утрам это
2: потенция очень самая сильная с бодуна.
1: Вот, наверное, это столб просто туда переходит, так что вам проще.
2: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем.
3: Насколько хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
2: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует ситуацию?
1: Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, просто игра «А что, где, когда?». Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
2: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычислили. Игорь, чё?
4: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
2: А, ну да.
3: Пообстоятельно.
2: Уважаемая Светлана, а что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
4: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина, как человек.
2: И как мужчина.
3: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница, 100%.
2: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
3: Вот первый раз опровергли.
2: Я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
4: Подождите.
3: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
2: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же, это опять же первое впечатление. А как бы дальше-то что?
2: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну вот, вот вы так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это. Но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленка, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться. Я знаю, что это модно, но я его не произношу.
3: А крючит?
1: Не крючит меня, нет. Меня просто... Ой, это такое чувство.
4: Прёт,
1: какое крючит?
4: Как удава.
1: Нет, не прёт, нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
3: Главное навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
2: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщин, которые...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот так, да-да. А так вот, если ты трогаешь, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Это мы говорим о том, что как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
2: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
2: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, шоком определенно, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: блин,
2: да,
1: это
2: раз они задницу
1: так
2: оценили,
1: для себя
2: понимаешь?
1: Было только что это удивлением, я это знаю.
2: Не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, еще вот там, где сейчас построили церквушку, вот я там работал, сидел под землей, вот это и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть,
1: прям... Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры, просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары. Понимаешь, когда люди сидят.
2: Это серьезно было. Да, это серьезно было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
2: Да ладно, а то, ой, какая а то значит, у него ты задница. Хочешь сказать, что они просто так
1: им
2: вот.
1: Им просто да, было вот, не о чем разговаривать. Вот и
2: но все равно, то есть это же было разговор.
3: В праздном базаре нельзя раскрыться.
2: Конечно. Это, люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Вот просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
1: А извиняюсь, если... Значит, я... они его оценивали да. на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может,
2: а,
1: второй,
2: вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим
1: да.
2: к качеству.
1: Да. А второй это как бы уже...
4: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
3: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчин с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинают сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, это что, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И так как они помешаны...
2: Ну,
1: не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа человека.
2: Это называется, знаешь, что это называется? Профессия.
1: Это, понимаешь, замес
2: профессия.
1: Теста. Есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
4: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
2: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за билиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню, и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
2: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
2: Нет.
4: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
4: Вопрос.
3: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте?
1: Кошек? Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
2: Ну, что же, обаяние, ласка должна быть, там должна быть ласковая.
1: Должна быть игривая. Вот мне безумно нравится
2: должна
1: моя порода.
2: Должна защищать, то есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные, как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, три облизала. Четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люся кто встречает, то не встречает.
2: А Люся это у нас кто?
1: Люся это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет. Он меня ласкает.
2: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
2: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
2: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
2: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
2: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
3: Ну, Сергей, а это, ну, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
2: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны, щели. Вы что, не понимаете?
2: Зачем? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
2: А!
1: Базар.
3: Рынок.
2: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Добрый.
2: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
2: Какой?
5: Сладковый телефон.
2: О.
4: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
2: Угу.
5: Вот.
2: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера на сообщение нам с тобой,
1: Свет. Сегодня реклама насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: А, Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Я знаю, да.
2: Ты Щукин имеешь в виду?
1: Не, не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что... Песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит.
1: Вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баб за мотыльками гоняйтесь со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? Утра, а вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать эти вещи.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь так или иначе. Ты не нет, сможешь это не понять. Ну, так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: А эмоционально
1: ты же,
0: я
1: ты
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это
0: а
1: понимаю.
0: Вот, а вот как она
1: ну,
0: оценивает это?
1: Ты откажешь сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое
0: когда,
2: поведение
0: нет,
2: может
0: когда происходит отказ, когда происходит отказ ну, от мужчины в том случае...
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такого редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить, им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот, не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажи, ну, тебе приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет, и а просто так.
1: Да, мне приходилось драться. Я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению. Возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно. Думаю, может, тоже кого-нибудь найти. Вот. Может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду охвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены не надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно и видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только, ты слышишь их, слышишь, и ты чувствуешь, что это... То есть это совершенно другие чувства, ты не видишь людей, ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там, вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Прекратите издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини. Просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя был такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть,
1: сейчас
0: если
1: сейчас ты верить... все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто, ну, просто если мыслить, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам, вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падать? Цепляться? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птицу один раз упала. Там сидела, и
1: страу во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Знаешь, вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: А к крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. То есть я вообще...
1: Вот очень многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары, просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное в этом сральнике, только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе, правильно.
1: Они симпатичные, но... такие,
2: они
1: с хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они
1: такие,
2: большие.
1: Папа с лапками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да, ну, естественно.
1: Мы тоже поели,
0: видно,
1: все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им вот палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые люди. А я вот могу сказать другую. Выхожу, я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто, она даже не уходит. И знаешь, что она? То есть, она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такую: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть, хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо
0: да,
1: скажу.
0: А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крысы, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу
0: нет,
1: так
0: нет,
1: говорить.
0: Не можешь,
1: я считаю, что
0: это, знаешь,
1: природа
0: чего?
1: Сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря,
0: Света,
1: вот этими ураганами.
0: Света,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том...
1: Что-то за убийство живого. животных. Да. За все человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут
0: умудряются
1: инстинктами. Да.
0: И вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют
1: Может
0: им свою популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой образ жизни.
1: Вот Игорь, подскажешь, он тебя сам быстро себе объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь,
1: наконец.
0: Скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: масса приходит к нам вопросов всяческих, ну, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
1: Три раза? Ну, хватит.
0: Сергей. Но. Ну, что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
1: Стиль называется разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. И вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну, как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню. Даже, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье. Это, по-моему, как бы естественно. Я похожа на Эльвиру немножко. Немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
2: Может быть...
1: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажи.
0: Негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
1: Негритянская?
0: Да.
1: Бог мой.
0: Нет,
3: она
0: я Саша. Мексиканская,
3: она высветленная.
0: Светлана, как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
1: А что такое группа ХЗ?
0: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
1: правда,
0: пожалуйста.
1: Да?
0: Вот,
1: никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа». Ну, да, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да. Мне очень нравится «Яву, Яву, купил я на халяву». Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
3: Я
0: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам. Ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь скоро.
1: Нет,
0: раз любишь «Сектор газа», будешь плясать.
1: Нет,
0: скоро.
1: Нет, под... я же не танцую под это. Это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз послушать,
0: да
1: я некрофилю, то
0: что,
1: слушаю
0: а что,
1: с удовольствием.
0: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Ну, я вижу, у тебя плеер
1: постоянно. Я твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня часто видовое там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Привет.
4: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
4: По поводу...
0: Вить.
4: Да.
0: Ты что ли?
4: Да.
0: Ты взял?
4: Да.
0: Угу.
4: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
4: Повтор.
0: Про Албанию, да.
4: Да, вот я хотел записать один кусочек, но моя тушка предательски уснула, и не получилось. Вот как бы можно это самое...
0: То есть повторить про Албанию, да?
4: Ну, или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Ну,
0: да,
1: отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания.
3: Ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом же должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот... Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только
1: себя. Или ты быстрее меня потопишь?
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже. Я, наверное, вот ты знаешь, когда начинаешь так вот задумываться, вот, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я люблю.
0: Вот интересно, вот как, да, вот она же, любовь — это спасение, да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я кого-нибудь?
0: А ты бы смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. прям вот прям что твой факел? Что бы ты стал делать? Убежала бы.
1: Спасла, неправда. Нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
3: На эту тему, кстати, Шахрин там пел совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее кого-нибудь утопил.
0: Шуфутинский тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное, человек так
0: устроен. Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
2: Именно
0: у меня два раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никого не держите.
1: У меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
3: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
2: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
2: что
1: да,
2: ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейтс этим пользуется.
2: Как
0: Алёша
2: Птицын, что ли?
0: А кто?
2: Такой имитатор.
0: Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже позвоните.
5: Нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
0: Да?
5: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
1: Не огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
1: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
0: А кто у нас муж?
1: Валерий Соколов.
0: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него есть сотовая сопля, там,
1: нет,
0: модный
1: у него
0: автомобиль.
1: Нет, ну, вообще у него
2: у
1: нет
2: него
1: сопли.
2: У него мини-сотовая.
0: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
2: Я с ней не хожу, я с ней езжу.
0: А Сергей скромно промолчал.
1: Нет, у меня...
2: Потому что он ходит.
1: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
0: А можно я Сережу сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот это, значит. То есть я...
3: В пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
0: Что там
1: слушай,
0: сейчас
1: не
0: происходит?
1: Ходи, я тебе точно скажу, я была в театре.
0: Срамата,
3: нет,
0: да?
3: Света, кстати...
1: Я была в Сатириконе, пошла...
2: Один срам.
3: Да пошла... Театры разные. Срамата, ты да? Что? Ну, что? Очень хороший театр, надо в него
1: какой,
3: пойти.
1: Сатирикон?
0: Нет, подожди.
3: Нет, нет,
0: вообще глобально, то есть... Вот это же искусство...
3: Да нет, там есть на что пойти. Ужасно.
0: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
1: Нет, я вот ходила несколько раз подряд, единственное...
2: Срама не испытывала?
1: Нет.
0: А ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
1: нет,
0: на сцене.
1: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше, но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся, и сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную, или... Нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
0: То есть слабоумная постановка.
1: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг, вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
2: Пошла пальцовка.
1: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
3: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
1: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
0: Ну, послушать чисто локальные
3: партии. А потом
0: догнать
3: и еще сходить.
1: Да.
0: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку, вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть, ну, она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: «Расслабься, это же Америка». Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то там, есть понимаешь, о чем
1: там
0: речь.
1: Там, я
0: да?
1: знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
0: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
1: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз, прям вот такие вот прям лизоблюды, готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Макар, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это, был Битлз, кто слушал, кто они, где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
0: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае быть здоров.
1: И вот сейчас здоров. Они хай...
0: Нет, как-то умолять там их музыкальные какие-то, да? Просто послушай, вот смотрите, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек. Человеку, что ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не, в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь, да, ну, что-то я о себе всем больше, вот, значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники, сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз, то есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем, вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не
2: просто. Если появляется, говорит, я люблю Prodigy, тогда появляется тема для разговора.
0: Ну, да, даже так, лучше Prodigy, понимаешь, ну, Игорь, ну, согласись.
2: Да, сам с этим столкнулся.
0: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз. Какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
1: Это пробило. Во-первых, ни одни рокеры еще у нас, а всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно саранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если... Или будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто ни одну. Даже если «Мумий-тролль», допустим, мне нравится,
0: то там не хватает очень многого, на самом деле.
1: Нет, ну я тебе говорю просто,
0: что есть. «Сектор Газа» нравится, «Мумий-тролль», и «Алена Апина» тебе нравится.
1: Нет, «Алена Апина»
0: нравится. Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
1: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартал», и от нее просто тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то забагрить.
0: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
1: Да, мне очень нравится Шаде.
0: Вот. А мне кажется, что вот «Квартал» — вот такая альтернатива советской Шаде. Ну, в том смысле, что по музыкальной
1: грамоте. Пародия на Шаде?
0: Нет, ну Шаде — это...
2: Плагиат.
0: Шаде — это великая певица, конечно.
1: Ну, вот именно. Придумывают эту
0: фразу. Ты не слышал? Ничего она не выпускала нового
1: участника. Придумывают эту фразу. Пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. И там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим, Да у них полно этого слова. Hunter, prey, это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
3: А про prey?
1: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какого-нибудь стенания, какие-то по непонятному образу?
0: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
1: Нет.
0: А почему?
1: У меня...
0: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
1: Ну, не хочу быть приметной, я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
0: Дай послушаем телефонный звонок.
1: Да, чтобы не меньше цеплялись, да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло?
0: Да, вы ударились, вам больно?
6: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
0: Конечно.
6: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
1: Уже поняла.
6: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
0: Спасибо. Ну как, Света?
1: Ага. Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фицджеральд.
3: Я вот как художественный критик здесь хотел бы там вклиниться и сказать, что корнями Света уходит, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кетч. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них...
1: ушла
3: настолько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
1: На самом деле у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт на заряд группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
2: 76-м,
1: поближе к микрофону. 76-м годом. И потом...
2: Play the Game.
1: Play the Game. Дальше у Queen песня, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да, Another One Bites the Dust. Yeah! Там-там-там. Another One Bites the Dust. Так вот эта песня очень похожа, просто безумно похоже на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
3: пустого
1: в порожнее. Да.
0: Отсмотри,
1: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом. Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Не знаю, надо почему в мусобозе на меня набросились, типа,
3: не
1: что
3: то,
1: я...
3: Не то, что чиж.
1: Что я это сделала, как бы, там, это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Абы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это автолитарный, говорю, перевод. Авторизированный перевод, на самом то деле.
2: Интересно,
1: если у меня хорошо получился, но автолитарный.
2: Надо... Да, автолитарный.
1: Автолитарный перевод. Вот.
0: А, Светлана.
1: Да.
0: Нет, это я...
1: Я уже 40 лет.
0: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет. Сергей спросил, не знаю, о чем.
1: Почему? Быть. Кто-то хочет, и причем платит за это безумные деньги.
0: Безумные, безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
1: Ну, пусть считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
0: КСПшники
1: звонят. Да, вот это вот гитара и шпага под окном. Это,
0: нет,
1: я,
0: это
1: я самое, не люблю.
0: Ты неправильно это говоришь, фигню. А солнышко мое, ты знаешь,
1: я люблю драйв,
0: в том, что
1: понимаете,
0: с
1: мужчина,
0: не ходит
1: у нас с вами ничего не получится.
0: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, если они валяются посуду у костров. Да.
1: Аранжировка.
0: А как ты вот скажи, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это
0: вот,
1: все равно,
0: нет,
1: что
0: нет, подожди,
1: отрицать.
0: Подожди, ты не уходи от ответа. Нет, подожди, ты не уходи.
1: Вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку.
0: От дома, в чем ты ходишь? Как ты одеваешься? У тебя тапочки с помпончиком есть? Есть тапочки с помпончиком, шаровары спортивные. В чем ты дома ходишь?
1: У меня есть балетные тапочки.
0: Не, ну как дома? Вот ты дома.
1: И белые тапочки я тоже уже приготовила.
0: Подожди, как дома ходишь? Ну скажи.
1: Как белые, я дома хожу? Белые в основном на ногах.
0: Нет, имеется в виду в одежде.
1: Ползком бывает. Бывает ползком. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу поползать его встретить. Ничего
0: а вот смотри,
1: страшного.
0: Какое там сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы Мик Джаггер.
1: Ну пошли, ради бога.
0: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну он так и так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
1: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
0: будет группа Спринт. Не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же, я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю вот больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его оборону.
1: Еще раз прочитай это сообщение, что ты меня послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы меня уничтожите, вы пойдете сам туда.
0: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алены Апиной, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
1: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
0: Нет,
1: вот
0: только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
7: Вы прямом... Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотел спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Вильяну. Все, спасибо.
0: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То основной кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
1: Виртуальные женщины, ну если так к моим примитивным мозгам, это примитивные те, которые
0: у тебя компьютер дома есть?
1: Которых посылаешь, они возвращаются. Да, ты не, туда,
0: у тебя
1: ты
0: есть дома компьютер?
1: У меня компьютера дома нет.
0: А ты умеешь им пользоваться?
1: Не умею.
0: Я не умею. Поэтому мы с тобой передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
1: И играют в слова. Это словоблудием занимается.
0: Да.
1: Ничего совершенно не понимаю, потому что это слово очень ёмкое, применять к кирпичам нельзя.
0: Давай какую-нибудь песню споем.
1: Что значит споем?
0: Давай споем. Знаешь, какую-то песню, например, вот кто-то с горочки спустился.
1: Я не люблю петь народные песни.
0: Хорошо, давай любую другую.
1: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый Моха идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно.
2: Ну, давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, о чем речь сейчас. Ну, давай,
2: читай. Давай, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: Переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем я

0: Поводу чего комплекса?
1: Нет, действительно, видимо, такое было.
0: А поводу твоего комплекса?
1: Да.
0: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
1: Я отбацал.
0: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
1: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он? Вот,
0: а или... ты, то есть, он меня где-то...
1: Торговые ряды, все
0: Сереж,
1: вот эти комплексы.
0: Сереж, меня где-то раскритиковал, что ли?
1: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программы А. Там был твой действительно клип, и я сказал, о, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну, а что я буду скрывать?
2: Это была группа Якида, на самом деле.
1: То!
0: Да.
1: Не, ну это почему ты скептиковал? Я же не сказал, что это там...
0: Нет, да почему это? Да, плохо. Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше драть с хорошей фирмы, чем с совка, понимаешь?
3: С плохого совка.
1: Александр.
0: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
1: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Ты немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится. Как вам не стыдно? Прекратите немедленно. Группа поклонников.
0: Да мы уже прекратили, да, во-первых. Давно, а потом это они же сами прислали.
1: Сами и прислали, мы пели, да.
0: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
1: Не мы.
0: Слушайте, пожалуйста, ушами.
1: Да.
0: Радио, желательно, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Нам совершенно все равно, что...
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
1: Угу. Свет.
0: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, какой, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
1: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок.
0: Для машины времени.
1: Да.
5: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина и чумка у кошечек. Тактика ведения деловых переговоров и различные виды катышков. Женщины и годы. Экология и бальные танцы. Векселя и клювы. Присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология. Позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман

0: Васильевича. Вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, ну, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
1: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия, на пороге новой эры, общество стало очень прагматичным, золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы в конце концов любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новообразования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
0: Разница, да? Потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби. Мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации. Вот, как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, как происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
1: Вот, ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого АГУ ему впитывалось в подсознание, что памперс — это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими проблемами, с провалами, зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванной медведем паутина, духовной организации, структуре их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
0: Но внутри он дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
1: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
0: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано и червячков нет, там труха.
1: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала... выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями для того, чтобы вот эту инфлюенсу, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним в конце концов посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально, потому что если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начиная от простых знакомств, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
0: А, простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
1: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев, конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
0: Просто взял из жизни ситуацию, вот, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот, и вот неразделенная совершенно любовь поразила.
1: Понимаете, в чем дело? Здесь есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько, мягко говоря, царапающе для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
0: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, там лет, может быть, там год плюс-минус вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть я думаю, что он...
1: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек — это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне. Когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы. Твои товарищи уже
0: налили уже все.
1: Первый контакт, да, и да. Вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
0: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне
1: да,
0: возможно.
1: Да, да. И если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
0: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Бу ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович. Вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
2: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам, вернуться, в общем-то, к проблемам нашего заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь — это невроз, ну, в общем, со мной можно поспорить, но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как это ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлением в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают такие этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее всех, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабые, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст это уже за 40.
0: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
2: Да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
0: Раним, конечно. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами вот, телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки, насколько у вас это все... Ну, насколько это все у вас?
1: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы. Пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям, а так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько... Если можно, мы это отложим на продолжение.
0: Попозже, да? Да. Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или, как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
1: Дело в том, да, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
0: То есть как бы статисты.
1: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работу выполняют,
0: да,
1: хорошо.
0: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
1: Ну, понимаете,
0: это, видимо,
1: дело?
0: Какая-то, например, совсем тяжелая, да, уже стадия?
1: Все хорошо, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держит за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который ни психологически, ни профессионально не подготовлен к этому моменту. И поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
0: А к тому же после того случая я действительно ослабший.
1: Это видно, просто да, специалисты, да, сразу. И мы страхуем вас же от такого шока эмоционально.
0: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций со всего мира.
1: Не благотворительных. В данном случае просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
2: Ну, или в семейных отношениях.
1: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, и как вот читается, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
0: Мотком ниток вот можно.
1: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто если каждый вот, то есть возьмет в свои руки маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же, то в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно, все начинается с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельная, отдельная тема.
0: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, на когда затронул тему о службе знакомств, ну, а вообще о разных службах знакомств, через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационного, реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
1: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле таких экспертов почти что нет.
0: Единицы, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
0: Лев Толстой был бы недоволен.
1: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
0: А срам же был. Нельзя.
1: Вот, дело, а здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
0: Ну, все, нет, нет, Роман Васильевич,
1: нет, все-таки... Мы прессу все читаем.
0: Это где-нибудь в Гонконге.
1: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще.
0: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании, да, конечно,
1: да,
0: проще
1: и
0: проститутку там.
1: У российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
0: Целиком с вами согласен.
1: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество 99% изданий, абсолютно не фильтруя информацию, да, обрушивает ее на голову читателей, населения.
0: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
1: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
0: Ну, это уже чересчур.
1: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
0: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что вас перебил.
1: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и Все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены. Перед ней вот эти цифры. Вы посмотрите, дизайн доллара. Это же чудная поп-картинка. То, да, если да. бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках. Вот,
0: щелкали.
1: Потому что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет. Каждая девчонка хотела бы поддержать $100 или много раз по $100, потому что они классные. Понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь, и они расходились.
2: Вот как... Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
1: Нет, я понятия не...
0: И то, по-моему, это что-то перегиб.
1: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли в большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофоны и стопку этих бумажек не дарит, то вся, весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она оказывается тут же раздавлена вот этим... давлеющим в ее голове таким доминантой.
2: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
0: Вы хотите сказать, что это шапка, да? На самом деле, как бы...
2: Нет, это как бы это совмещение. Это не только шапка. То есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
0: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще? Он же пошел дальше. Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
2: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее, продолжая. То есть она не пресекает эпидемию. И как я, вот как специалист, понимаете, по отношениям людей, могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный.
0: Совершенно, совершенно с вами согласен.
2: Потом они приходят к нам в результате этого знакомства.
0: А скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души. В основном, как бы, вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Но, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям... его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но... Тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
2: Безусловно, конечно.
0: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мирным.
2: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
0: А скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра – это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчина к женщине, да, или там женщина к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там, мужчине к мужчине, женщины к женщинам, да, вот в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки еще не старой, вдруг неожиданно умерла кошечка.
1: Не могу слушать, потому что вы изначально не правы. Мы не, очень это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде, постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот, этот ужас, показываем. Я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночество среди людей. Потому что,
0: так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
1: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль. И вот в обертке фразы теряется сущность.
0: Ну, после дело того случая, мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
1: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь, Александр.
0: Это не жилка, это, знаете... Я сейчас это сотру.
1: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки
0: Тревожные.
1: Тревожные, да. Хоть огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
0: Как бы.
1: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
0: Извините, а вот такое есть... слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
1: Нет, «так сказать» — это, это просто...
0: Ну, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма полезна.
1: «Так сказать» — это просто культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... такой, а он ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
0: вот
1: такая...
0: слово «такой», такой
1: часто. Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
0: То есть вот через уже, день, уже через сейчас шаг,
1: это
0: все там...
1: вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
0: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
1: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
0: Ну да,
1: не
0: согласен.
1: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
0: По радиовещанию.
1: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
0: Да, я представляю.
1: Вот, свидетельство о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения – это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, угу. Потери настоящие.
0: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развести, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
1: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Не прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила. А на самом деле-то они, видимо...
0: По-другому это еще называется «испечь суфле». Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
0: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны Невской, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Угу. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
0: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые врачи даже есть такие, очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительный результат.
1: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что я думаю, что в данном случае аудитории и пациенты некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это в данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможны только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру, за этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
0: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночное? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуальный?
1: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати... Второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
0: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
1: То есть только тестовые наработки вот, предврачебного тестирования. А работа с каждым клиентом, безусловно, индивидуальна.
0: Нет, ну понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, и один психолог им рассказывает что-то.
1: Компьютерная томография, да. И компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. А вот в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинство грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть... Когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном... в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то конечно.
2: Находишь там глубины и высоты.
1: И высоты, да.
0: С другой стороны, ведь как бы и соцреализм в искусстве – это тоже своего рода тревожнейшие,
1: да, кстати,
0: симптомы.
1: Вот дело в том, что именно выхватывание – вот такой характерный термин из разговора.
0: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
1: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия – это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Зараненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели о считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция «Приют израненной души». Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радио отдушин для всех страждущих.
1: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома. Он...
0: Автомобили.
1: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
0: Целиком с вами согласен.
1: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
0: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад, тогда еще не было мощнейших радиостанций, и все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да, а там были песни о лугах и так далее, и я помню, постоянно все влюблялись в колхозниц, вот в доярок, там, в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее. Буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи. Вот. Сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке. Часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек с трассы и прямо выкидывают их потом, да.
1: Я не знаю, можно ли говорить об этом эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
0: да,
1: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
0: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
1: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость, привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
0: Как мотыльки об фонарь.
1: Вот очень-очень печально слышать у самых продвинутых
0: диджеев.
1: Звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразы теряют чувства. Когда...
0: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
1: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень многое сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах и специальной литературе, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
0: мощи,
1: да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
0: Да,
1: мужчина
0: не боится
1: оголять свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какой-то сектор ее восприятия замутнен.
0: А вы не усложняете, нет?
1: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
0: Я тоже так вот думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
0: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно,
0: себя чувствует. Потому что она в данном случае партнер, а значит, уязвима.
1: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где... просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
0: Ну, как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою душу от вторжения каких-то эмоций.
0: Да.
2: И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
1: Я думаю,
0: и самое главное средство обороны, поскольку...
1: Каждый, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина «Синий чулок-серая мышка» выступает в сером костюме, и еще главный герой, будущий счастливый обладатель ее тела и души, и не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
0: Это уже прям что-то из «Бэтмена». Ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
4: Вопрос, госпожи, я забыл.
0: Госпожа Невская.
4: Госпожа Невская. Такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
0: Алло. Погромче, пожалуйста.
4: Вот госпожа Невская.
0: Вот так отлично, да, молодцом. Да.
4: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр, у нее такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство. Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно, там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот, знаете, рожать детей от таких вот. Вот, если вот, то есть вот, срочно вот выньте и положите, например, там, Буйнова или Киркорова, вот, простите, или Сашу Лаэрко, ну, это, извините, вот такой вот. А если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать? Вот отговаривать ее как-то? Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там?
0: Спасибо.

0: центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все, а то сейчас говорит все.
1: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
2: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
0: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, дядя Саша.
0: Здравствуйте.
3: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
0: Вот сейчас, будем... простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
3: Нет, но да. Вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... были на концерте на вашем, а вот там сидело 3 таких статуи, по-моему, в зале.
0: Было дело.
3: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. А вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что ну, свело их, в общем, так, с физикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
0: Понятно, спасибо.
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
2: Дело
0: да?
2: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по... во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
0: Да.
2: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры, изломанные, да. чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то
0: Илья
2: лучше.
0: Муромец,
2: да, у него-то все в порядке.
0: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом вот
2: таких,
0: заведомо уродливым.
2: На таких
0: да.
2: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
0: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
0: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
2: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
0: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видеокассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
2: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот...

0: восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
1: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
0: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен... Ну, это, конечно, неизвестно. Палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
2: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
1: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их, попросту говоря, трудиться. Так ли это?
0: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
2: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
1: то есть он должен,
2: или там выпиливает, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
1: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
2: Вот, безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15-го или 16-го, чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
0: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
1: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
0: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не хотелось бы сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
0: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезнь сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
1: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
0: Но... Дело в том, да, что, вы понимаете, вот любовь — это некая, ну, я не знаю, это некий... Это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
1: Какой-нибудь «Квартет молодых исполнителей»,
0: да,
1: например.
0: Да. И вот она...
1: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
0: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого... Неважно даже. Причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть двое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное — это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону даже вот у Лермонтова можно заметить, что Беллу сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? В ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечают даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают, или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
1: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
0: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
1: Угу. Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
1: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
0: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание, это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
1: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
2: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы, не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы, ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечися сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
1: Существуют какие-то тесты, да, какие-то?
2: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание – это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали как бы вот этот, в этот момент самоанализ.
1: А что думает по этому поводу доктор?
0: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, значит, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только пролог, но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это с вашей точки зрения человеку и нужно ли это ему?
1: Спасибо, спасибо.
0: Я не знаю именно, что представляет из себя пролог, но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенно отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно. При довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
1: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грустном.
0: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
2: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
1: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
0: По-моему, что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, ну, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
2: Исправлять свою карму.
0: Да, состояние его души, от его намерений.
1: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
0: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, непродвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и...
2: Зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы...
1: Ну, то работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся. Я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря, может быть...
0: Это была не цыганка. Давайте, если можно, еще послушаем наших
1: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, доброй ночи, доброй ровночи, Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли, я просто давным-давно я звонил, и вот услышал знакомые голоса.
1: Это хорошо.
5: Вот.
1: Рассказывайте.
5: Что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы, вот, и можно даже сказать, что они мне просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время, вот, и просто я хочу что сказать, ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел, вот, зачесть, ну, посвященный этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема, потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
1: Всю стипендию, короче.
5: Логического конца.
1: Угу.
5: Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
1: О, это грустная история. Вот и... Но давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
5: Литературной страничке, вот, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот все стихотворение. Вот. Называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной, тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше Татьяне Невскому, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Вот, что и... я бы не сказал о Романе Васильевиче.
5: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне все-таки. И, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясный ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы на такую, если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот... Не может девочка похвастаться своей подругой. Вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там, где-то.
1: Ага, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой. Пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголо, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег?
2: Да, безусловно.
1: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
1: Ну вот, знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
2: Дианетика.
1: Дианетика. Ну...
2: Я никак не отношусь к дианетике.
1: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит.
1: Да.
2: Но,
1: почему я шучу?
2: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
0: Вот. Ну, обычно, да, универсальная панацея от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
1: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек... По сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что кроме вас масса специалистов выступает даже по радио по «Эхо Москве» и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти? И с чего начать? Спасибо.
1: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
0: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
1: То есть полный отсос энергии.
0: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
2: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Он, психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем-то, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, а бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
1: А вот как показалось...
0: Потом, это совсем просто, но это один из самых работающих способов. Если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилию, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни, есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между, ну, точки, временной точке контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там: мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизмы ее, в общем-то, как я знаю, неизвестны до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натурально, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
2: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
1: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Hände hoch», «Войдите». А, да. Это будет звучать, например, «Hände hoch». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки,
2: а
1: вряд ли он успокоится.
2: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
1: Конечно.
2: Безусловно.
1: Конечно.
2: Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
0: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающие средства, и ими не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека. Не стоит над этим так вот глумиться.
1: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как назвать. Где-то, наверное, и вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
1: Извините, говорите погромче.
8: Алло, вы говорили о том, что любовь — это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь — это, как правило, такое, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, субъекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он... свойство не только, так сказать, вопросы любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации. И, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются. Вот. И, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса. Они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой, видимо.
1: Опием для народа, попросту говоря.
8: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаторского, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир. И, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема. И такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример той же секты Аум Синерикё.
1: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
8: Ну, и это тоже, видимо.
1: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега. Спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там, крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
0: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
1: А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
0: Дело в том, что это такое, как вот многие лекарства, сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу с человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
2: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это ранение души, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
1: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, ну, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, но... получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
0: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек опять, если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
1: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
0: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шашек. Ни на голову нету, есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства. Это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно на взгляд стороннего обывателя неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
1: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Вася на проводе, благоволите мне любезно.
1: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
0: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
1: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
1: Здравствуйте.
10: Терпение вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
1: Да, папа у них один.
10: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
2: Вы знаете, мы сейчас
10: заняты, много работы, да?
2: Никак не можем.
10: Я не пристаю к вам, я даже понимаю, не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
2: Конечно, может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
10: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. по возможности позвоните мне, пожалуйста.
2: Хорошо, конечно.
1: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да? Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
10: Хорошо.
1: Вы не кладите трубочку.
10: Хорошо.
1: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать-то, да.
11: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысенее ему, все равно там пусто.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей. И действительно, прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития. И мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то китчем. А в таком деле, как психология, китч невозможен. Правильно я сказал?
0: Любая вещь, даже когда мастера Маргариты Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу
1: да,
0: выразить словами. И,
1: да.
0: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
1: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
0: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
1: Но это тоже дело прошлое.
0: Да, прошло. Да. Лето – это период насыщения.
1: Тяжелейший был период.
0: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да, да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском – это далеко не тяжело. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. Поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
1: Ну, как тонко вы ответили.
2: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
2: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особая проблема – это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что, то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот, ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
2: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема
1: вот, да,

0: это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
1: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблему национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать моржиха, она рожает там прям с вязками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает, в лепешки печет, уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
0: Она свойственна на самом деле просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
1: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так, грубо говоря.
0: Я думаю, порядка 70%.
1: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
0: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно и непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
1: поезд
0: деле,
1: ушел.
0: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины, а это Маша, которая занята еще какими-то вещами, и он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться, с одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
1: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это 10% по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
0: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
2: Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова,

0: в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужны и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнения, выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожие мнения, что ему-то до него-то никакого дела нету. Потому что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 20:00, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
3: Вот вы сказали насчет того, что вот ничего на раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в девятом классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходил вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
3: Да, ну, это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по полтора месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, ну, а целуется там, ну, как обычно.
1: Ну, да, понимаю, да.
3: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. Я не знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
4: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человека, чей запрет нарушен.
1: Если бы у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
0: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он к чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, в голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
4: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно готовиться к беременности.
4: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да.
0: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
0: что он мужчина,
1: детский.
0: Все в его руках, и просто чтобы...
4: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: только не нужно,
4: безопасность.
1: Не нужно говорить ему «женись».
0: Потому что все запреты, они до добра обычно просто не доводят.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год, мы с ней не встречаемся. Я немножко установился, начал заниматься спортом, пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну, и объясните, и может быть, она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
4: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... Конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, да. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
4: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
0: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
5: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти слуховые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
5: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
0: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины. И после того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить как можно меньше, травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, а ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
0: Конечно, любовь очень близко к тому, что ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают к приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Санто Экзистепа», танцплощадки курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: А вот вы применяете ли все-таки эти методы?
0: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть, когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действуют на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страданий. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
0: Ну, жирная пища лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть. И также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальных хроник, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже у вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой, тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
4: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, то я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше напротив поощрять себя, кормить, то есть покупать вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
1: Йогурты,
4: если она
1: вот
4: любит
1: йогурты.
4: Сладкое.
0: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
4: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Ну, я. Да-да. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
6: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летняя вероятность.
1: Угу.
6: Дело в том, что она никого не слушает. И у нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку, как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
1: Uh-huh.
6: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния. потому что я его спрашивал насчет будущего, он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах, меня родители содержат.
1: Все-таки вот. Вы задавали вопрос о женитьбе.
6: Да, я задавал, но я спрашивал...
1: Вот это была ваша самая главная ошибка.
6: Нет, я спрашивал, как у него... Он мне доверяет. Меня интересует вот что. Что будет с ней, если они разойдутся? Потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она становится... Она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они это, значит, разбегаются. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
1: Угу.
6: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Да, ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй, я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей, и уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
4: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю,
4: скорее
1: что
4: всего,
1: да.
4: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
4: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
4: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, да, красивее, правильно, интереснее.
0: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логичным, честным развитием которых могли быть какие-то необдуманные шаги, чтобы, да, он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуацию.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
4: Иногда, да, бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле, женщины уходят. Не уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорит о ней как о не сформировавшейся личности, неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м. А если он, да, скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
4: Да, не читал Мцыри, не читал Достоевского, не имеешь, ничего из себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных в таких костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
7: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
7: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
7: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике? Потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье, вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Понятно, понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот, и, честно скажу, подзабыл многое, вот, то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
0: некоторые,
1: да,
0: люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье. И в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно. В общем,
1: Это уже как тушка прикажет.
0: Я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить, и главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
4: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле. Не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно, да.
4: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать свою.
4: Он хочет продемонстрировать, свою компетенцию.
1: Но это же его право, тем не менее.
4: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали. Вот. Я не знаю просто, к чему оно тут. Ну, ладно. Ну, давайте следующий телефонный звонок.
0: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно уличать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
4: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
1: А скажите...
4: На самом деле, я не думаю, что как бы психология вообще может быть профессии, которую может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической везде, то есть, ну, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочными блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
0: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко.
1: Ну, понятно. спасибо. Это я считаю исчерпывающе
0: достаточно ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор, ну,
1: душка на проволочке и так далее.
0: Смотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни. Когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые как бы вот то, что называется, и достаточно, ну, далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, каким он должен быть?
1: Угу. Понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо.
8: Спасибо.
0: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая... Ну, как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это, если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
4: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
4: понимаете, дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый день.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
9: Ага. вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе. Но как у женщин протекает климакс более-менее так немножко известно. Мне 40 лет. Говорят, у мужчин тоже он бывает. Так, а в какой мере, в каком возрасте и вообще, что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
0: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте, это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью, такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям, Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
0: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помеха.
1: А что думает Татьяна?
0: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее устранит, уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
4: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонии и в острой форме, то, что называется, именно не вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальную дозу алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
0: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес это деревья где. Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо. А про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
10: Нет, все-таки речь идет о другом.
0: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
10: То есть вы считаете, что это не мешает?
0: Нет, конечно.
10: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком сильно стараетесь, то оно...
0: Сидишь, хочу, хочу, хочу, хочу, Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. Вот, если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком, хочу стать летчиком. Вот,
10: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
10: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
4: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
4: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью – это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример – это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
0: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча. Потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка. Она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие. И совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины, а для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
0: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ, а для других это просто средство впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
0: Не добились,
1: да,
0: того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я не вообще никогда не буду есть колбасу или курить. А вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду. Потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, но уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
0: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
0: Оверлок, когда работает, там да, летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
0: с аппаратом.
1: Видимо.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте. Из-за вас все ночь. Интересная передача. Я бы вот что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционные. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это, как немножечко на эту тему... подсказать девушке, что это такое. То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала.
1: Угу.
11: Вы меня поняли?
4: Да.
1: Спасибо. Спасибо за звонок.
11: Еще вопрос один. Да. Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо.
11: Спасибо.
1: Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
4: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это может стать, да, для вас сверхидеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому отказаться... от желания как бы отогнать его, освободиться от него, делать его, но освободиться от его власти.
0: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
4: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь – это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко, посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это правильно.
4: Ты лишаешь себя того, что дает жизнь. Некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид – это непочтенно просто.
0: Инвариантность – суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести. Ищет у каждого далеко... Часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22. Еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
12: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
12: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который 7-летку закончил, двоечник. Вот. у того Мерседес и дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще не вовремя, не каждый месяц понятно, получает зарплату.
13: Понятно, извините, сейчас, извините. Ваш вопрос...
0: Дело в том, что у нас ваша социальная направленность сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на, вот, на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, ну, каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Простите, пожалуйста, вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
13: Конечно.
14: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика,

0: больше упрощать, чтобы наша передача была
1: понятна, конечно,
0: для
1: конечно.
0: Простых людей. Это вы, извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот, не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют израненной души». Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал, если кто-то

0: слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде своего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы сделать к 20. Ну, дело в том, что уже забит спор. Угу. Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Ну вот, тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой: Александр, готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись: Евгений Николаевич. Ну, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировку, написано «Пальму первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгению Николаевичу хочу уступить, чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее, потому что, ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих, в обоих
1: тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворотом, его не держишь, и давай я помогу тебе сложить. Сейчас.
1: Вот. Ну, сложился, все последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время очень непростое, потому что, как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну, как сказать, это, знаешь, рубль упал, доллар-то поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тарасова. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем. То есть, допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7 этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть РЩ, называется, я тебе преподнесу. Ну, просто там, там же божественная пыль веков на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Кувшины... Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации? Ну,
1: тогда не говори вообще о кувшинах.
0: Ну, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа. А ведь жил человек в 16 веке. То есть практически под деревом, что твой медведь, носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки. Ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах. И у нас уже барсетки в форме балалаек появились. Мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да. В последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку, если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением этого самого вот существа, Бурата, но подробности о нем как-то собирались по-разному, потому что часть у них осталась у Зиновия руки, то есть конкурента ближайшего Даниловича нашего, Толстого. Вот,
1: Виктора.
0: Виктора, да. Виктор, какой Виктор? А, Виктор еще был совершенно.
1: Да, конечно же.
0: Ой, совершенно Виктор Иванов, простой такой еврейский парень из еврейской семьи, он сермяжил там. То есть, ну, что делал? Работал, подшивал Даниловичу и вот ручки, ботинки, обувь, пришивал к польтам этим вешалки, потому что в то время бывало как, они ходят по улицам на балы, там, на рауты всякие, а снег набухает, набухает, а в то время же не делали металлических вешалок, но металл никто не лил, деревянные все были. И они бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется, потому что шубы, ну, помнишь, какие шубы эти, с бобра,
1: да,
0: шуба
1: да,
0: была
1: да,
0: у
1: да,
0: боярни
1: да.
0: Морозы, помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как
1: да.
0: ее в санях везли,
1: да.
0: во что завернуто?
1: Угу.
0: В бобровую, понимаешь, шубу. Вот. Он пришивал и тоже часть документов, Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутке. Вот. Может, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили ни на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: То есть... Так что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дейли». Ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас о Бурата, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности,
1: да.
0: вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки... Вот,
1: но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, да, и если... ложкари же были мужики такие.
1: Если мы говорим о Бурата, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что Бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Ну, тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле.
1: Ну, в общем,
0: а реально
1: да.
0: ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был... как бы деревянный исполин, то есть где-то 2,10 рост, вот есть как бы, исходя из тех чертежей,
0: 2,14.
1: Которые, да, исходя из этих чертежей,
0: с набивочками,
1: вот,
0: там,
1: как бы, естественно, человек вечером становится ниже, и вот где-то Бурата вечером к вечеру становился, ну, где-то 2,10, может быть, 2,12, а
0: поскольку
1: утром
0: он перемещался, да. они стесывались у него, безусловно.
1: И, естественно, в отличие от Буратино, он был гораздо более злым и гораздо более, скажем так, неотесанным. То есть, ну, как бы на нем было большее количество сучков, и, в общем, нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце. и на носу было 14 сучков, больших и маленьких.
0: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что тупым это в геометрическом смысле. Ни в коем случае, что не тупорылый он.
1: Ни в коей мере.
0: Хотя некоторые называли его за спиной и так. Глянь, тупорылая деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили. Глянь, тупорылая деревяха п-сдует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько
1: безусловно,
0: я знаю.
1: Безусловно, потому что Бурата, как бы, основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где как бы приблизительно, предположительно мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
0: А вот скажи, ты сказал, он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
1: Он, на самом деле, как бы в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. А горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
0: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
1: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали капитаны дальнего плавания. Да, потому что вот...
0: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный был капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался Якорь. По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судей. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судный якорь, оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы. Это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Это я маленькую такую.
1: Это такая была вставка.
0: Да.
1: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть 4 случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что как бы деньги оставались у Бурата.
0: Капитанские деньги, да?
1: Да, да. А капитаны просто они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в 3 случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а 4-й он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
1: На самом деле, извини, что я перебиваю,
0: ничего, конечно,
1: ведь это как бы... Ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это была уже второй случай, потому что как бы в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с 4 из них Бурата встречался. И так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
0: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
1: По-моему, это был Байдуков. Виктор Байдуков.
0: Да.
1: Именно его встретил Бурата второй раз, и уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке Виктор сразу сел на землю и стал плакать, потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
0: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
1: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
0: Он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами, там, зимой. Вот. И такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И Петр I, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не Мичман. И дай думать, проверю-ка я ее смелость. А ведь об Урата ходили легенды среди всех шести капитанов. Она должна была быть седьмой, по идее, седьмым капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Бурата? Она чисто по-бабски тут себя повела. То есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку, ну, грести. Это...
1: Ой. Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая, недобрая, кстати, дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все вот с реальной нашей историей.
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. А вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетке и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. А, ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю его.
1: Безусловно. Что,
0: следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня не бог весь кто. Вот обещали и должность, что замминистр культуры, те, кто мне... Ну, масса всего было, я тебе потом расскажу. Но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противен, понюхай, но совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Какой-то безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный, но ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется. Письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Вот Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Но ты, я вроде тоже вижу при этом.
2: Ну вот видишь, как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет. Да, очень хорошая песня про Бурата. Он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам в толковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Вопросы будоражат. И вот...
1: Женщина особенно, я знаю, вот историк.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот... Ваш покорный слуга, то есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокации.
2: Да, но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник... такого специального живительного напитка, если мы переведем на нынешний язык, то вкус его – это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Угу. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы, Бурата становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы, поиски, они продолжались, и до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописях Георгия Губы, как-то связаны с поисками
2: исполина. Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: Может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, а регулярно употребляющий Буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, да реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время как-то вот сам Бурата вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, каким-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вот воедино. Потому что ты знаешь эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое устье.
1: Да, да, да.
2: На самом деле, мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой чугунной ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такое, так, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал. И в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым. Поэтому возникла некая неразбериха и... даже если, я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да. Ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали, стоя на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе, мы же сами, вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота, ничего за этим нет, но мы сами инстинктивно закрыли этот склад, не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать. Как говорил наш коллег. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но, как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» это и есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке». Да, да, потому что он, где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым, там, где зад, да, это будет право, к примеру. То есть это совершенно не важно.
2: Совершенно невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. Ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот. И причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды, как бы, некого такого, вот да, некого перевоплощения Бурата, очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Неправильно, стружкоизвержения.
2: Да, стружкоизвержения, некие такие стружечные фекалии образовывались, и вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это ведь... 15-25 минут.
1: О, он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно
2: умных
1: людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как и быстро, что курица, ему же некогда достаточно. Я не хочу никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати. То есть, что дольше всех гадит самый умный человек. Но,
2: на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один.
2: Например. Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть, если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило...
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все делают.
2: Да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. То есть, придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну, тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах себе в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает, почему-то у тебя, чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот, я сказал, что только идиот может держать вклады вот, на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, в недвижимости. В частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Самая гигиеническая расческа – это ваша собственная пятерня. Потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните, девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани там, с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить. Да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы сейчас называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы произвели серьезные исследования в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство – это, собственно, и пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей, у нынешних, мельчают.
2: Да.
1: Да. Вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнение. Вот он длится 15-20 минут. 15-25. За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да.
1: Но
2: да.
1: Как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед тем?
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит. То есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот занимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Бурата в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся?
2: В основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанция.
2: Ну, да.
1: Потому что ведь можно было бы, например, желающим особо корыстом подсмотреть. И если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее. Лучше и будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какая стружка, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой, потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много, то есть так и называлось, откуда пошло слово пастбище, так называемое, то есть это своего рода и сказки вот эти были. Ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу. Почему там он не может идти дальше? Что случилось? Никто не объясняет. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти?
2: Ну, вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И вполне возможно, что ты прав. Потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям, да. Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агне Барто или вот Виктор Толстой, написать настоящую злую такую экстремальную сказку, вот ты прав, очень жизненную сказку, они не получали продолжения, они не издавались, и многие из них просто сожжены.
1: Это же уже история практически, то, что делали они описывали реальную историю. А вот то, что создали вот это Астрид Лингрен, вот этот Федор Дюма, вот они все, что создали, это получается такая мощная амортизационная подушка, помноженная еще на, скажем так, вакуум истории, потому что они же все пользовались источниками, вот Астрид Лингрен, которые уже были 10 раз искажены и смягчены, потому что, например, про Карлсона, мы можем вот балет «Спартак» напрямую, история Карлсона, которая потом Астрид Лингрен, в общем-то, каким-то образом, еще получив искаженную информацию, получил того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсон, какая связь, вы скажете, между «Спартаком» и вот летающим шведским женщиной?
2: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона, хотя
1: вот странно,
2: не факт.
1: Ты понимаешь, здесь же целая связь, если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, это, конечно, он идет от Питерса, это понятно, об этом мы расскажем, но смотри, например, небылица про ковер-самолет, то есть стремление человека вверх, да, то есть реально вот середины не существует, да, существует, например, вот Питерс со своими гусеницами, и существует Карлсон с пропеллером, да, ближе к Карлсону существует у нас, знаешь, ковер-самолет, да. Балет «Спартак», да, вот, и еще вот французская, Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти, вроде бы тоже они так привязаны, да, все вместе, а около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
2: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он был более засекречен. Он был более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
1: С Петерсоном, когда он...
2: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
1: В мезонине, с лепниной.
2: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
1: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
2: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
1: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
2: Безусловно. Мы...
1: Он смазан был хорошо, я знаю.
2: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому что все-таки...
1: понимаешь, с человеком и Карлсон тоже не красавец.
2: Одно дело у тебя пропеллер за
1: спиной.
2: Нет,
1: у меня нет.
2: Видишь, вот. Нет, а другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
1: Опасно уже.
2: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это больше патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Линдгрен, то есть... как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
1: Грудничина.
2: Да.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан, называем это так, и постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания людям и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар-Кангаш. Я не понял, честно говоря, вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то, потому что смысла тут нет, и мы его опустим. Вот хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Да. Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь, рядом, и сидит. Просто как бы
0: молчит,
1: пока...
0: молчит. Да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби, я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться, так скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышка» и «Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась в государстве Непал, то есть она является народным достоянием Непала, и даже такая легенда есть: в столице Непала, Катманду, на одной из центральных площадей, ну, на самой большой, назовем ее так, где есть автомобильное движение, установлен светофор, который, в общем-то, понятно, никакой функциональной нагрузки не несет. Он является своего образа святым вот для всех жителей этой страны, и они его между собой называют как раз Ханса и Ханса Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессору, вот, непальской. Но, тем не менее, вот что-то скажешь.
1: Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш, то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяют 80% людей с Чукотки, все-таки попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астра Длингальна, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщиной, мы же не знаем.
1: Дело в том, что вообще Карлсонов же было достаточно много.
0: Да!
1: И в этой как бы некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с учетом даже того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление. Вот, кстати, я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоли, который нам, вот, профессор Ханса Сиоли, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях, в области хирургии, в области зоологии, биологии, а даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, с которого нужно прыгать, которое по всем практически своим техническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, казалось бы, вообще ведь это практически там тебе, да, не Павло, далеко. Она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобное?

0: Москву. И говоришь ему, там, скажем, Зиновий, ну, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да, это опять же вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли, то есть был я там у мясника там такого-то, в такой-то лавке взял ногу телячью там, дескать, там, за то, что я пропалю ему огород, то есть, ну, ногу-то он же съел, сам приходил, полол огород, а сейчас, например, можно тогда провести эксперимент, вот выйти сейчас в коридор, и у любого человека подойти и сказать, дай 50, скажем, долларов, да, мы тебя завтра вернем на этом же месте. Практически не нужно думать, что тебе ответят. Вполне. А еще вот буквально до лет 20 назад такая просьба, она была совершенно нормальной.
1: Но я как бы совершенно не удивляюсь этому.
0: Да, это вполне, вполне в порядке вещей. Ну, ты знаешь, я предлагаю в столь ранний час все-таки пообщаться с нашими ночными жителями.
1: Это было бы прекрасно, да, поскольку темы сегодня затронуты серьезные, мы можем выслушать любое мнение.
0: Да, 203-19-22, мы с радостью слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Конечно, вопрос касаемый Бурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец прообраз Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
1: А какая у вас есть информация на этот счет?
2: У меня есть информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
0: Угу. Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
1: Да, но просто на самом деле, не
0: спасибо за
1: Щелкунчик,
0: спасибо.
1: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
0: в кругу друзей,
1: да.
0: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
1: Вообще Щелкун.
0: Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли, в результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим людям, и все повторялось снова. И через это выражение пошло, то есть тот самый простофиль, там Иванушка-дурачок, вот это и есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили связь за Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же, потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, крошка енота, вот опять же замечательный.
1: Есть определенный фонетический ряд с участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
0: Да, крот, например. Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не
3: могли. Алло,
0: да,
3: Александр.
0: Да.
3: Нас вообще...
0: Это вы так не волнуйтесь.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне 2 недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Представляете, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
1: Не так много тем, которые не затронуты, в частности, да. Вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
0: В стороне как-то. Ну, еще звоночек послушаем.
1: Да, безусловно.
0: Но здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, говорите.
1: Алло.
0: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофили, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе-Яге Костяной, понимаешь, на

0: Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот, отсчета эпос, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь? Вправо, вот, вот право. Вот,
1: ну, это у тебя.
0: А, извини, пожалуйста. Это я наоборот покажу. Вот это будущее. Вот, сейчас я сам. Ну, в общем,
1: просто мы напротив друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
0: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть, вот, что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда, ну, вот, если мы возьмем Щелкун, его развитие от Щелкуна, там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет проведем от костяной ноги туда, вот, назад. Что там было? Спросил он.
1: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
0: Ну, но вот это, я знаю, что промежуточное звено — это Руслан и Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
1: Ну, там еще, насколько я знаю, была, был Тристан и Изольда. Ну, как не сразу после Руслана,
0: через
1: а
0: какой-то
1: это как
0: еще
1: через
0: звено.
1: Какой-то промежуток.
0: Вот, ну, а на самом деле, реально, обычная мышка-полевка была.
1: Есть ли у нас еще какие-то телефонные звонки в студию?
0: Да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые. Вы не волнуйтесь, Если хотите, давайте его перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
2: Да все нормально.
0: Ну что, ты спрашиваешь?
2: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете ли рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, но прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну, что ты такой нервный у нас? Нервный Женя, сокращенный НЖ. Да, ты курс, что касается смутного времени. А вообще, скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
1: Ну, это-то неоспоримо, поэтому неоспоримо. Как мы можем продолжать дальше.
0: Вот, соответственно, Бурат вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
1: Безусловно.
0: То есть
1: это совершенно неоспоримо.
0: Как рыбий зонтик. Хороший ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный Гоголь-Моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 часть вот того, что я выиграл на этой девальвации.
1: Ну, если говорить серьезно, то...
0: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так по распедали,
1: да.
0: Попродавали.
1: Ну, а что, надо всегда успеть, чтобы потом почувствовать,
0: насколько... Пузико было нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
1: В Думе, я, насколько знаю, вот, по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть, по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот, вот это Бурата и это Бурата, очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
0: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин просто, вот попробовать. Ну, ты знаешь,
1: кстати, очень сложно.
0: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
1: В связи с деревянной, это же все
0: да,
1: как бы...
0: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем... ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образные, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, крот, там вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка — это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, мы же сегодня не говорим правая и левая. Ну, вот это расперды само, да, тетная расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал. Вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
1: Ты имеешь в виду алую шапку, но здесь нельзя сказать, что алая шапка не, да, как бы не дала никакой ветви, потому что это такой наиболее загадочный эпос.
0: А вот именно я имел в виду. Знаешь, почему она не дала никакой это самое, вот, ветви? Потому что она прямая, у нее все по женской линии. То есть эти-то были разностранные, туда-сюда у них расперды, а она просто палка. То есть у нее... сухой такой, ну, сухая ветвь, понимаешь? Вот алая шапка, ее вот больная взрослая дочь.
1: Да, да? И как бы красная шапочка некая.
0: Все, и все, все, да. Все. Все. Ну, мы не берем там вот этих волков, которых вот по дороге мочила она, когда шла там ей это...
1: Она должна была делать укол. Алая шапка шла делать укол своей взрослой, достаточно уже больной дочери.
0: Вот. А в данном случае эти волки, другие вот, которые населяли лес, это попросту говоря, ну, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви. То есть она прямая. Ну, поподробнее бы хотелось услышать вот о алой шапки все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно вот с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вот, вроде как, с представителями Генриха Рычагана.
1: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винни, то есть о вот этой большой медведице. Но сегодня мы о ней говорить не будем.
0: Нет.
1: А вот о алой шапке. С алой шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке, даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
0: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский, свисающий, такой немытый, грязный. Я же всегда... Она же потела сильно, ты извини, что я перебиваю.
1: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень эфирная тема,
0: но понимаешь, это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
1: она была в сандалиях, она была в сандалиях.
0: И торчали грязные ногти с
1: грибком. На босу ногу, и у нее достаточно были... Да, они не прямые. И
0: вросли вот в эту,
1: такого,
0: в пальцы даже.
1: Ну, не синий, но такого какого-то цвета...
0: Нездорового.
1: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече... Естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны дальнего плавания не будут плакать после встречи с алой шапкой, но алая шапка...
0: Эпилятор бы убежал.
1: Да, да, вполне возможно, потому что действительно алая шапка, она в связи с тем, что она должна была делать уколы своей больной дочери раз в день, а пройти нужно было через огромный лесной массив, то встречи вот именно с волками, они происходили для волков как бы...
0: Травмировали, безусловно.
1: Безусловно.
0: Но там было действительно, вот я же неспроста сказал про еще один персонаж, эпилятор, который появлялся периодически, жужжа. И его функция основная была появиться на тропинке, пожужжать и при ее приближении стримглав, в общем-то, уйти снова в лес. То есть, причем это же тоже все эпос. связано с делом в том, что она, сам псиалая шапка, была разносчиком клещей обычных, в том числе и энцефалитных. То есть...
1: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так настаиваешь, ты можешь об этом рассказать, поскольку не, какая-то
0: тема...
1: Не,
0: думаю, нашим радиослушателям интересно. Это просто
1: а будет... что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения есть какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему?
0: Нет, ну если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
1: Ну просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об алой шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней. Ее
0: достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот, ниже пояса. И проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как-то так странно воспринял мой... Вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру. Это я сам себе придумал. Ну, ага. Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, ну в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную, действительно нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста, достаточно в грязном халате, вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то. Я да, ну что у тебя дальше по алой шапке? Да?
1: Ну, по алой шапке как бы я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И, естественно, мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных уродливых персонажах.
0: Почему же уродливый? Вот,
1: Но все-таки алая шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
0: Из всех, вот даже Петерсон.
1: Ну, Петерсон, он вообще как бы, я бы сказал, своеобразен, поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером, хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо.
0: Карл Фадер, он был достаточно высокооборотистый двигатель у него все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная
1: система.
0: Если
1: возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь с затылком идти и куда-то
0: или,
1: войти.
0: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
1: Да, совершенно же не представляется возможным.
0: Да.
1: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл-сказок.
0: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он засыпал, ну, или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
1: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли на лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
0: Нет.
1: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел и со всеми вытекающими. Поэтому Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды, потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
0: Ковш, Большая Медведица.
1: Все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
0: Вот странное письмо пришло, из каких источников, спрашивают, вы взяли, что красная шапочка больна педикулезом. Ничего подобного мы не говорили. Алая шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая красная шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по росе. Ей алая шапка говорила, дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломила суставы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Да, вот еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, которые своей внешностью напоминают скорее гриб. Подпись «Эжен Добрый».
1: Я бы хотел поговорить лучше о пачкуле пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с незнайкой, пачкуле пестреньки – это настоящий реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
0: Да.
1: И концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили пачкуле пестренькому, что ж ты, как говоришь, не моешься. Он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль, и как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы, на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что, как бы, необходимо ведь меньше пачкаться и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
0: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама, но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица, так «не надо мусорить». Она,
1: кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
0: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого пачкули, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
1: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
0: Ну, в принципе, но, с точки зрения...
1: То есть, разброса, конечно, не было там, в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
0: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа пачкули пестренького. Ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуванова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивомонетчиком. Можете ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуванов — это вообще, ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
1: Это собирательный образ, насколько мне известно.
0: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцова, ну, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот вообще его современным прототипом является караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
1: Женьшень. Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
0: Я просто думал, что ты чихнул или что-то.
1: Нет, совершенно.
0: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло.
0: Да. Да.
3: Добрый ночь.
0: Вы не волнуйтесь так.
3: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. То есть на полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого, вот как зверья, его иначе назвать нельзя. Может, их тоже разводили как-то, перевозили, они мутировали там.
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог. Это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот, раскрывать какие-то тайны. Да?
1: Народовать.
0: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я вам, Кирилл, такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
1: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка «Буратино», он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как «Бурато».
0: Ну, кстати,
1: то есть не так это сложно. Сейчас многие смешивают «Бурато» с водкой, то есть «Буратино» с водкой напиток, и утром пытаются себя чувствовать «Бурато». То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции – это где-то 50 на 50 напиток «Буратино» и технический спирт. И вот тогда, может быть, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
0: Ну, ощутит себя немножко в шкурке «Бурато».
1: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
0: В шортах. Да, вот, кстати, Макар, я хочу сказать, может быть, это его утешит, что, Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая, было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести обрести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку Карлсон, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое происходило.
1: А на вот, самом деле, у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался с огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому, если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
0: А вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет Человека-Лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослежим Человек-Луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, который мы сейчас видим, репчатый лук, лук-репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его, как вот растение, вообще не существовало. А началось все это с человека кинзы.
1: На самом деле, да, ты абсолютно прав. Человек кинза – это отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. Да. А вот о том, что помимо луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
0: Ну,
1: то есть вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
0: Но печень у него была огромная.
1: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
0: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Вот тыква и тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
1: Ну, очень сложно мне оспорить. Очень сложно оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
0: Так и так отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить, как вы... А, и не пьет водку. Так что ему можно верить, как вы это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
1: Не, ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть — это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. Угу. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
0: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот ну, естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами. То есть там Петерсу уже остается мало мест. Вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыта и, то есть, может быть...
1: Нет, ну... Почему нет?
0: Да, но в принципе, хотя вот видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот интересное, очень интересное сообщение. Вопрос: находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге? Спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы и показывать свое добро. Но в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами, достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
1: хорошо.
0: Основываемся на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногие. Потому что Баба-Яга — костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила отдельно, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
1: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
0: Лежала, да. Ну так, но она как, она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линии вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью, я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наша личная психотерапевта с Кириллом, и очень довольна. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. Вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур? Это
1: его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с Красной Шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с Красной Шапочкой встречались многие, с Алой Шапкой, вот...
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, не звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там кротов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, и, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса, глядишь, недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там, он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, Трубадур, что как это была романтика такая. Вот, ну, собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о Трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и Трубадур.
0: Они были, кстати, вот Алая Шапка и вот как раз Трубадура между собой там, в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая Шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает ей там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда Трубадура все-таки скончалась, причем существует две версии. Одно, что, значит, в момент ее соитие с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: Он прямо рубанул по трубе.
0: Но это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был. А эту, знаешь, дуру-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот. Но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадера, его просто никогда не существовало. И на Баку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас или из птиц, или из домашних каких-то животных когда-либо летал на Баку?
0: И это... плавать тоже нельзя никак.
1: А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... Да. Не могли бы вы...
1: Игорь, не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка, мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально
1: вообще
0: для вас...
1: Вообще, не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов – Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали: ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных шароварах, в панталонах, а он говорит: а это у меня такие узоры, это я специальные. Они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им восемью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с базитологией провести, ты вторым у нас пойдешь... к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас. Значит, к сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я смутно благодарен, понял. Кстати. Мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный за... вопрос, если он за наш ответ прекрасен.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самые никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос,
1: вопрос хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такое письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...
1: На такой вопрос даже не стоит давать ответ.
0: Нет, я бы хотел немножко на этом остановиться. Да, ведь дело в том, уважаемый Федор, что, ну, вы помните еще, что такая была Варвара «Красные лапки». У нее были красные лапки, потому что она все время стирала в эпосе. От нее и пошел вот енот-полоскун, потом стиральная доска, от которой пошла музыка кантри в дальнейшем. Вот они по ней костяшками пальцев вот так тр-тр, что твоя Фрексимон, да? Вот, но я хочу сказать, что современные красные шапки, вот, которых мы часто видим по осени в автобусах, в троллейбусах, они, как, если вы заметите, как правило, еще укомплектованы, скажем, либо красной такой оторочкой по, вот, по верху своего пальто, да, вот, и, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами, вот, в комплекте. Причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке, то есть, значит, такая вызывающая яркая окраска, прежде всего, конечно, служит одной цели, это привлечь к себе как можно больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Да. Ну, ты вот сейчас и ответил, кстати, на этот вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, ну, скажем так, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот, вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто ты умная женщина, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой грипп. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет.
0: Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степы Великана и ступа Бабы Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степы не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибигон, вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот. Что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы-Яги. Поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила. Ничего большего. Вот. И мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы-Яги.
1: Многофункциональный.
0: Многофункциональный, безусловно. То есть, потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, ты, вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот, чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот, будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш, герой исторического исследования имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Ну, в общем, спасибо. В какой-то степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не существовало.
0: Только если единственное удавалось, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жишка.
0: Вот, знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемые радиослушатели, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. Вот наш радиослушатель конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман. А именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он, ну, достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому... А поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там, например, как Ханса Сиоли и так далее, она же тоже медик, то, естественно, ему такой погоняло-то и дали. Там, вот. А он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман, описывает новые вот конструкции велосипедных седел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова...
1: к нашему другу Пейджеру?
0: Да, вот, Александр, Как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Матыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает
0: плечами. Если бы у нас спросили, почему у Семашка они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому...
0: Поэтому процесс оволошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвинии.
5: О Мальве, прошу прощения.
4: О Мальве, да. Вообще не упоминаете даже.
5: Нет, мы говорили о Мальве.
4: Да?
0: Но очень, очень, кстати, мало.
4: А о профессоре, о духовном, о господине Барабасове ничего не рассказываете.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурате этот профессор не присутствует как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
4: Он нас научил его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то азы он получил именно от Мальвы. Вот. И существуют капитаны дальнего плавания, которые как бы...
0: Шесть их было.
1: Их было шесть, если вы помните. Если
0: седьмая вот кандидат, это вот Зинаида Череповица, не прошла, потому что ее Петр Первый запугал. Как раз.
1: Но если вы слушаете нашу программу сначала, то мы достаточно подробно об этом говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все это будем публиковать, поскольку все тайное когда-то становится явным.
0: Да.
1: И личность... Виктора Толстого и других интересных писателей.
0: Георгия Губы, историка.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за звонок.
0: Мало того, мы все повторим вам сначала, после 5 утра, все, что говорили до сего момента. Но ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свойства любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь.
1: Я
0: нету.
1: Согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах и является там одной семьей, то есть в данном случае, например, лошадь, там, и ящерица, полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас принято. Тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанная вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вот теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да?
1: Да,
0: то есть Петерс,
1: да,
0: это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочное.
0: Ошибочное,
1: теория,
0: безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, доброй ночи, да.
0: Да.
6: Значит, вы ошиблись. У Бурата настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
0: Зальцерг?
6: Да, это первое. Второе. Значит, ваш Бутман у вас есть такой. Он тоже ошибся. Примакова. Настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова. Гульшрипт он на самом деле.
0: Понятно,
6: это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный трактор, а вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
0: Какая-какая запорожец?
6: Запорожец.
0: Угу, понятно.
6: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после пяти послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказываете.
0: Спасибо, спасибо вам. А что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. Вот, ну, а что касается вот... Запорожца как транспортного средства, то тут мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция, вполне возможно, может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за ногами, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что это фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади, понимаете, полный абсурд, так что вы, уважаемые, не волнуйтесь, вот, просто они мерещатся вам, да. Сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят, а приходит их очень много. Так, всем известно, как заканчивается история с Красной Шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.

0: А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли, соображения по поводу будущего «Красной шапочки» как таковой?
1: То есть ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
0: Ну, как, собственно говоря, у всех.
1: Да, то есть ничем. И опять же мы получим алую шапку. Тут только всего. То есть тут связь, она только во времени, в старении тушки и так далее. Вот вопрос к тебе пришел. Являетесь ли вы родственником Галины Ильиничны Новодворской? Я не знаю. То есть, по-моему, это та вот женщина, которая Монсеррат Кабальер, который пел,
0: по-моему... Дело в том, что я знаю достаточно хорошо, но не совсем... того человека, о ком идет речь.
1: А ты расскажи о том, кого знаешь. Тоже интересно очень послушать.
0: Есть, скорее, информация о знакомой моей племяннице Старовойтовой, известного также достаточно политического деятеля. Вот это правда.
1: Да.
0: Здесь я не могу как бы ничего отрицать.
1: Угу. Вот еще просят нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы, ну, не можем позволить себе вот трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества.
0: Ну, мы можем говорить о, как бы, Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, вот некую лампу, как бы.
1: Да,
0: но на самом деле существовало же еще несколько версий до написания вот именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу и, потерев ее, оттуда, как бы, появлялся джин, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, ну, скажем, я не знаю, там, не кружка какая-то.
1: Или не зубы, вот, потому что ведь откуда пошла у людей вот необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
0: Тереть,
1: да, то есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов, вот. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, да, или там по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался, но реально это существовало. То есть вот в данном случае мы разгадываем Аладдина, да, как в основном, ну, такого терщика. То есть он постоянно трет, что-то, ну, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, вот оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, да, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
0: То есть как бы ни один другой человек, найдя вот эту лампу, скажем, гипотетическую, ну, конечно, не вызволил оттуда джина, только Аладдин, который как бы имел нешуточную потребность в некоем таком втерке в какой-то, да?
1: Да. Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка — отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Ну, насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
0: Да.
1: Вот, вот именно им названа вот улица. Хотя...
0: Скорее, тут ближе к Домодедово.
1: Да, да, совершенно верно. Или к Тушино. Вот. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя, потому что какой район будет чище образцовый, туда вот и обещали перенести. А вот, ну, я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки.
0: Да,
1: 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я, знаете, что вас хотел спросить?
1: Пока не знаю.

0: честно скажу. Вот,
1: вы не волнуйтесь.
0: Если бы вы были бы Кощеем Бессмертным, вот вы, Александр,
1: да.
0: Кого бы приразили женщину, если бы хотели ее наказать? И вот ваш друг тоже. Вот Кощей Бессмертный в лягушку превратил, а вот в кого бы вы превратили? И наоборот, вот если бы вы хотели ее как бы, ну вот спасти, то в кого бы вы там в птичку превратили? Ну как бы вот в обратном смысле.
2: Ну наказать, наверное, спасибо. Наверное, в валу шапку.
1: А если вот что-то каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее самой собой, судя по всему. Ну, потому что высшее достижение для женщины – это быть женщиной.
2: Совершенно справедливо, да. Полностью согласен с Александром.
1: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие вот уже, ну, скажем так, божественные высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать там?
2: Нет, ну, гипотетически можно превратить, ну, да. Конечно, в шапокляк, скажем. Тоже ничего хорошего.
1: Вот вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
2: Да.
1: Звонок.
2: Да. Да. Да. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире? Мы полностью. Да, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально.
3: Нет, нет, что вы, я спокойно. Я
1: вы сегодня... уверены, что спокойно? Как-то у вас голос такой.
3: А, да. Нет, вам показалось это, может быть.
1: Ну, извините.
3: Просто
1: да.
3: Уже поздно. Да.
1: Ну, говорите, пожалуйста.
3: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины, как правило, после 35 или 40 частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот. И существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот. Вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень волнующий вопрос.
1: Понятно.
3: День.
1: Вопрос
3: спасибо.
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически находится в рабстве у данного животного. То есть,
2: ну, я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия. И, наверное, ну не то чтобы вред, но, по крайней мере, вот, наверное, слово «иллюзия» подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку, то есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть, не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть, они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере ни на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
1: Во какую-то телегу прогнал.
2: Ну, серьезно? Принципе, да, ведь, тут... ведь достаточно сильно, согласись. Сильно. Да, по крайней мере, не все хахоньки да хихоньки. Безусловно. С падением рубля.
1: Ты
2: есть
1: же прям
2: более
1: как Синека сказал.
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном, вот это
2: надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно.
1: Но они
2: выводить домашних животных.
1: Утоляют свою жажду опекунства, жажду насилия. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот представь себе, свирепый папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклистать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе? И наоборот, представь себе, что нет чапы, а? Нет, о,
2: безусловно, вопрос не решаем в течение одной минуты.
1: Да.
2: И, естественно, если бы все было так просто, как я говорю, давно бы уже всех домашних животных в шею бы выгнали на улицу, откуда они пришли. И не надо, я повторяю, их заводить, их надо выводить. Не надо заводить, надо выводить домашних животных. Вот так,
1: в принципе, я где-то с тобой согласен, поскольку вообще полный абсурд. Если животное дикое и живет дома, значит, оно в тюрьме. Если животное домашнее целиком, и его не пускают на продукт питания, значит, это искусственно сделанное животное. Тоже бред какой-то, да? Я с тобой целиком согласен. С этим сложно не согласиться.
2: Ну, мне приятно, что мы здесь в эфире как бы имеем по практически всем вопросам некий консенсус. Послушаем звонок.
1: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
2: Это мы.
1: Да.
4: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки. А вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу Итого, по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, ему даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на «Эхо Москвы», Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках, он прям был... Это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стол, вот эти сопли, козявки.
1: Вопрос понятен. Знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете. Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но черепахи нас вылечат.
2: Возвращаясь к пуканью, существует... Да. Определенная наука, медицина, когда запаху того, как ты пукнул, могут определить, как работает твой организм.
1: Как тушка сама.
2: Да, насколько, как бы, какие у тебя есть проблемы, в каких органах и что тебе надо лечить. Потому что у нормального человека нормальный запах. У ненормального человека, у которого какие-то проблемы, у него другая, ну, как бы вкусовая гамма. И, скажем, если пукнул человек...
1: На лесной полянке?
2: Да. Нет, ну в закрытом помещении, если у этого человека какие-то проблемы с печенью или с поджелудочной железой, то как бы находиться с ним будет очень сложно.
1: Очень сложно. Потому кстати, что... такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут. Да. Вот еще хотел сказать насчет вообще ковыряния вот, в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот, ушная. Это же тоже своего рода продукт, ну, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая вот слепляется с со слизистой оболочкой носа и вот скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются, безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались вот всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
2: А потом, возвращаясь...
1: В этом ничего, я просто скажу, сказать нет плохого.
2: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой, безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
1: Чтобы было окружающим приятно, конечно.
2: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
1: Безусловно.
2: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в
1: платок, или
2: в газон, или в платок, то ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
1: Да, то есть получается, жадный, скупой человек.
2: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
1: Это совершенно вредно для желудочного мешочка.
2: Это немыслимо.
1: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете. Так же, как человек-зубочистка, ты знаешь, да? Это
2: да, все? Да, да.
1: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
2: Ну, если это...
1: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. Он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя, а семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
2: Нечего добавить, нечего сказать.
1: Ну, всем хорошо.
2: Достаточно логично.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Алло.
1: Да. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вы говорите.
5: Это я с вами говорю?
1: Да.
2: Да.
5: Так, ребят, вы меня простите.
1: Ничего.
5: Там есть некоторый прибор. Потому что я весь эти детекты пропускаю. Вы мне сбрасываете загрузку. Я с ума схожу по этому делу.
1: Да.
5: Да. Вот по имени отчеству, я вас не знаю, кто же у вас так же. Шляпа слетает, понимаете? Слетает шляпа.
2: Есть такая песня, упала шляпа.
1: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я снимаю шляпу, а мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Добрый вечер.
1: Да, вы не волнуйтесь так.
2: Добрый вечер.
1: Не волнуйтесь, да.
6: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
2: Принято.
6: Вот.
2: Принято.
6: Да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а он думает, купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что ООН нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ОУН нужен для забывчивых людей.
2: А он?
6: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определится.
1: Ага.
6: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
1: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ОН уже изобретен антиоон. Любой антиоон еще более мощный ОН, а тот еще антиоон, который гораздо проще, чем самый первый ОН, понимаете? Вот эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ОН, то элементарный ОН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
2: А он?
1: А он в это время отдыхает или с девкой, там, понимаешь?
2: Ну да.
1: Вот такая штука. Я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам, это какая минуэт аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
2: Бекар.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Ага. Хорошая музычка.
1: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Ребята.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста.
7: Нет, ну что, как
2: нет, если
7: вам?
2: Вы, по идее, должны были волноваться. Вы же дозвонились, а могли и не дозвониться.
7: Нет, у меня такого не бывает.
1: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
7: Нет, пожалуйста, не надо, Александр.
1: Что ж вы так волнуетесь-то?
7: Ну что
1: нет,
7: вы?
1: Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Наверное, вас выключать надо.
7: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться, понимаете?
1: А тогда мы к вам и не приедем, а чего? Я так понял.
7: Александр,
1: нет, да.
7: Слушайте, вы
1: да.
7: только говорили про Запорожец?
1: Нет, не
2: да.
1: только что,
7: ну
1: минут 15
7: нет,
1: назад.
7: Я
2: 40.
7: Вы говорили,
1: 40
7: что...
1: уже, да.
7: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
1: У Карлсона он на спине.
7: Вот именно, сзади ведь.
1: Так вы извините.
2: А вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том,
7: а
2: что...
7: как же не видел?
2: Мы же говорили о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос.
1: Безусловно.
2: Это же вымышленный персонаж. Другое
1: да,
2: дело, кем да. вымышленный?
1: Да.
7: И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
2: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
7: Нет, какой-то звонил, который.
2: А, понятно.
1: Но за это мы не несем никакой
7: ответственности. Ну, вы тоже молодые, почему? Ну, что вы. Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы, растить их, это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
2: Но их же на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
7: Нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать. Они это очень хорошо понимают и тут же откликаются.
2: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю, вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных
7: нет,
2: выгнать?
7: Нет. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
2: Ну, правильно, безусловно.
7: Вот. И потом, слушайте, ребят, ну что такое?
2: Да.
7: Что такое у нас в стране происходит, а?
1: Это я выиграл спор просто, что подниму курс доллара, нормально. Вы знаете, извините...
7: 17-го, да?
1: Нет, через 2 недели будет 20. Я вот исчезну на 2 недели.
7: Говорят, к Новому году вообще 30 будет.
1: На это я пока не спорил.
7: Да, нет.
2: На это я пойти не могу.
7: Кто-то очень серьезно говорил.
1: Вы знаете...
7: Ну, друзья мои,
1: да.
7: Ну нельзя же Кириенко менять на Черномырдин. Ну, конечно,
1: Мы обсудим. Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
2: Да.
1: Продолжим. продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у вас, вот, у вас всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас. Вот Кирилл. Наверное ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружит. А теперь вот...
2: Что касается Распавселыча, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого жертвоприношения как такового не было. Просто вот Распай такой человек, что он любит... попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому... На данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит все свое применение.
1: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел», так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии приведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников? Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники – это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которые все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда-то, вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснение, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчины это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Вот. У мужчины же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяца, он заводит себе что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек, понимаете? Ну, с этим сложно не согласиться. Вопрос к тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
2: Очень много, уже много.
1: «Я умываю руки» — это мыс Дежнев. То есть я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Можешь вам объяснить что-нибудь, мысль?
2: Кого? Дежня?
1: Мысль какой? Да любому объясни, какая тебе разница.
2: Челюскина?
1: Да. Очень можешь мне объяснять. Вот тогда скажи, как переводится Гуантанамера?
2: Ох, во-первых, это сразу ясно. Кто подписался? Есть у тебя сведения об этом человеке?
1: А Гуантанамере?
2: Да.
1: Но я знаю, что он...
2: Нет, но мне интересует, кто подписался на пейджере.
1: А, нет, не подписался.
2: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работе, работы на другой радиостанции, и поэтому... Мне как бы очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Не скажешь, что Гуантанамера, Александр, тебе будет не лишний послушать.
1: Я весь внимание.
2: это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанамо. А мэр — это девушка. То есть девушка из города Гуантанамо. То есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
1: Ну, как ты...
2: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в голове «Куба, любовь моя». Это... одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
1: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создание общества заведения детей вне брака. То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества, или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего... Интересный вопрос.
2: Мне бы было жалко своего генетического.
1: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим там туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
2: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли?
1: А, ну...
2: Там... Тому, как бы, кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
1: Так нельзя. Так как-то задышал тяжело.
2: Ну, это очень ответственно, потому что уже 4 часа... так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому, и вот, кстати, вопрос очень задан был серьезный.
1: Кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра, у вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса, будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у Санкт-Кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, то есть одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
2: Нет, ты...
1: Нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карла Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
2: Да.
1: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли Нестерова. То есть так вот, понимаешь?
2: На самом деле интересная очень мысль.
1: Интересная мысль.
2: И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
1: То есть ты предлагаешь вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
2: Не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траектории. Потому что петля Нестерова — это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что существует масса других петель.
1: Например, других... петля батутника птицы.
2: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карла Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
1: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
2: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось, лучше можно послушать еще звонки.
1: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликера водочных изделий, а также пива и сигареты. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот. Конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек. Да? Здравствуйте.
8: Вы Здравствуйте.
1: Вы, по-моему, нервничаете как-то. Нет?
8: Может быть... вот информация страшенная. Узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
1: Чего?
8: В скором времени из Москвы выделятся следующие два района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство Зебра. Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
1: Понял. То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
8: Да.
1: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политической. Этических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот, воспользуясь кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможню на каждом районе для провоза там всякой еды там и так далее. Вот,
2: это отдельный разговор,
1: по-моему. Да, в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Попал, да?
1: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Вы, наверное, извините, это, наверное, не туда попали просто. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Вот есть такая болезнь, называется пастереллез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
1: Конечно.
10: Нет, да?
2: Неоднократно переболели.
1: Конечно. Кто же не болел этим?
10: Вот. Но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное течение из носа, кашель, как правило.
1: Да.
10: Вот. А кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
1: Безусловно.
10: Вот. Я вот хотел узнать. Вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
1: Ну, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну, понимаете, поэтому вот чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно.
11: Алло.
1: Да, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
11: Алло.
2: Добрый
11: вечер.
1: Здравствуйте.
11: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
1: Вы не волнуйтесь так, да.
11: А что?
1: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
11: Да, очень волнуюсь.
1: Так, может быть...
11: Вопрос как-то вот там про соски, про сауну. Вот когда посещаешь сауну...
1: Чего, извините?
11: Они очень сильно нагреваются.
1: А,
11: советовали делать.
1: Понял, я понял.
11: Во время посещения сауны, может, там бактерицидные пласты или что такое вообще?
1: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете в нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемый сисочный тосол. А да, Кирилл?
2: Ну, есть второй вариант, это некие колпачки.
1: Да.
2: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
1: Кому колпачки, кому вот наши изобретения. Колпачки дешевле. Дело в том, что они покрашены неаккуратно.
2: Они одноразовые.
1: И одноразовые, да. Это можно вот с собой просто носить.
2: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
1: Ну, где-то, после ну, там есть... часа пребывания в сауне уже никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы... так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое?
2: До свидания.
1: О, дерзкий.
2: Ну-ка еще раз.
1: Здравствуйте. Вы в прямом...
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самая дешевая в Москве тушка кальмара?
1: Вы знаете, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть,
2: вот, шаровая.
1: Шаровая полностью тушка. Ну, ты знаешь, мы, в принципе, же вот разобрали, я так понял, Петерса, Алую Шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это вот очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема
2: но
1: кризиса.
2: Но эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт их характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
1: противовесом. Видимо,
2: да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
1: Да, да. Тоже
2: именно как, поэтому да, они стали теми сказками, которых мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
1: Георгий Губа, опять же, покойный.
2: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и как бы со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный как бы некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
1: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
2: Ну, я
1: черно-белый
2: помню
1: еще
2: фильм «Первый учитель».
1: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да, посадских учил. Так вот мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
2: Ну, это не единственное, что он делал.
1: Да, но об остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион, шуть какая-то. 203-19-22, мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
2: Где вы там?
1: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там. На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что делал звонящий телефонной трубкой, и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
2: Прекрасно. Хотя бы так...
1: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивает. Ну, в принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, вот, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки и Удальцова, что означает и Удельцова. Так, видишь, он начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
2: Конечно. Да.
1: Это же... О, нет, совершенно не так. Ну, опять, ну, здравствуйте. Не пробивается никак. Никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот срывается что-то, сломалось. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот. Надеюсь, приятно. Да? Ну ладно, я тогда предлагаю сейчас немножечко отвлечься и прослушать пьесу.
2: Безусловно.

0: Если бы мечта людей реальностью не стала, ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги о девальвации. ДД сокращенно. Даже ДОТ, я бы сказал, диалоги о девальвации. ДОТ. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по поясу? Они скрывают свои признаки под комментаторским столом. А вот постоянный наш новый уважаемый Карлучко спрашивает. Вот у меня
2: Хороший на самом деле вопрос. Очень То есть, хороший. Мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть бурата. Да. Проникся темой и... Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон. Мощный, и задал достаточно, в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который мы можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии, из дикторов, чувствуя полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там новостейного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть, многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Реально дикторов. То есть это фантомы, как запорожец. То есть вот человек свежий, например, я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. И попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настало, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот, видимо, пробила связь, но говорите.
3: Что хотел сказать, видимо, вы правы про дикторов.
1: Спасибо. Спасибо. Что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
1: Капитуляцию? Это был знакомый с войны, Саныч. Или еще послушаем звонок?
2: Можно послушать еще звонок. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
1: Здравствуйте.
2: И краткое.
1: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Все бы хорошо, но Орлов мудак.
1: Бурато.
2: Да, вот, кстати, один из признаков.
1: Собственной персоны.
2: Да, собственной персоны.
1: Нет, мы не будем отрицать, что данный персонаж, именно, о котором вы сказали, что он не такой, какой он есть, может быть, не так. Мы не будем же говорить, что он Гагарин, к примеру, мы его не знаем.
2: Юлий.
1: Да. Еще послушай.
2: Да, можно.
1: Мне это стало интересно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Вы хотите сказать, что Орлов хороший?
5: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
1: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
5: да за нами не только. Ага. И угловатые столики тоже там нормально расположены, как положено.
1: Мы только профессиональные дизайнеры работали.
5: Да, я понимаю. Угу. Долго, наверное, думали.
1: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь «Воздушный шарик»?
5: Кто?
1: Нет, нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас.
5: Да нет, просто звониться до вас.
1: А, ну вот вам удалось, удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш, ваш замечательный голос.
2: До свидания.
1: До свидания. Вот, а воздушный шарик тут прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, только шарик, ты пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
1: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный. Реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрывают после, там, скажем так, открытия. И снова открываются. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. А, я абсолютно согласен. Совершенно.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал, ветер дул.
2: Да?
1: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом...
2: Доброй ночи. Алло.
1: Ну-ну.
5: Алло?
2: Да. Алло.
5: Вы какой-то... А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
5: Вы тут по телевидению как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так, так.
5: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
5: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
1: Спасибо вам, вопрос Кирилл.
2: Ну, дело в том, что...
1: Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный. Ну, понимаешь, если ты,
1: ну, я понял,
2: если
1: я просто,
2: ты берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню, это вот высокий класс, я считаю.
1: Вот он сам был модерн таким. Такой,
2: да, а если ты сделал только одну, только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведение из репертуара Фенденфая, песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю Fendenfire. Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких Backstreet Boys и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, ну, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
1: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец Шаурма вот с такой песней? Почему холодная глиста вылазит утром?
2: Дело в том, что это Шаверма на самом деле, а не Шаурма. Это певец Шаверма. Потому что Шаурма в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не Шаурма, а там Шаверма.
1: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие»? Как я дам сейчас блевак. Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, ну, у меня такой вкус.
1: А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». Мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже было много мужчин. То есть, есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки. И, соответственно, папочка-папуля, вот

0: собственно,
1: с нами просто все время делятся различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
0: А вот тут пришло сообщение странное. Я вообще, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолий вот Губин, о котором вы говорили. Все тут выше. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы артисты друг друга не любите.
1: Да, это. А в шоу-бизнесе, особенно в отечественном, это, в общем-то.
0: Все Бурата. Здравствуйте.
1: Ялые шапки.
0: Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, привет.
0: Привет.
2: А что касается дрестящих сделок, блестящие, так сказать, хохмы, мне очень понравилось. Вот. А я хотел, что-то так мне пришло в голову, вспомнить старый наркоманский анекдот. Когда наркоман умер, а его друзья сидят на могиле, знаете, да, как дальше там?
1: Да нет.
2: Нет. Они сидят, грустят, а потом говорит: чувак, ты не умер, ты гонишь.
3: А я знал.
0: Спасибо, хороший анекдот. Вот Дуся интересуется, когда моя фотография появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл...
1: Дусина?
0: Дусь спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
1: Она спрашивает, когда ее фотография. Она спрашивает, когда моя.
0: А, Дусина. Когда Дусина... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
1: Отбор.
0: Отбор, во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола. Потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну вот, только мужчин. А может и наоборот. Я не читаю подобного рода литературу. Я все больше по, так скажем, наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной. Ты знаешь, я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был.
1: Конечно,
0: я был. У кого-нибудь. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю. За водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
1: Ну да,
0: Можно
1: парочку еще. Еще
0: парочку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, вам также аналогично.
4: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
0: Он слушает.
4: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции SNC. Ну как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
1: С удовольствием.
4: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
1: Женя.
4: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
0: Спасибо за вопрос.
1: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по пальцам, да, двух рук, и там никакого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
0: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека. Я хотел сказать, что я знаю тысячи людей. А вот несчастный человек, который знает одного человека.
1: Это, кстати, человек с интересным очень... С интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
0: Эхо.
1: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
0: Наверное, из Лугов звонит.
1: Из них.
0: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковые вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
1: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране, да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию.

0: как бы на золотые пески к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому. А что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
1: Вот очень странный вопрос. Я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
0: Да я думаю, что нет.
1: Я тоже думаю, а как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом, или подбежать и обнюхать. Вот давайте подумаем, вот собаки две, да, к примеру, вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
0: Да, я думаю, что да.
1: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
0: Некорректно.
1: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируйте вашу мысль. Ну что, еще звоночек?
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Что-то тормозят, как все, да? Вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем, да, слушать.
0: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв, как духовная личность.
0: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
1: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. А еще, что ли, послушаем?
0: Да, интересно, кстати, знаешь, собрать об Орлове как можно больше информации.
1: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что когда цифры с деньгами, ты любишь деньги?
0: Очень.
1: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тут крайний, положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саша.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наши потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварятся ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер, добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот давеча специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало, мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы,
1: вот,
0: хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна, это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью, раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать?
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятиям сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотелось сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская как бы консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, в присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Ну такие, да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние как бы 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKB, Тампакса? Это просто насильное присвоение женщины статус другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У там 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих совершенно как бы в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, вот, что в данном случае вот такая активная реклама вот всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, ну, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, типа, восковой. То есть, как бы, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, вот. Но тем самым, как ни странно, ослабило вот феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, дорвались, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да. Мы на самом деле активно боремся за некие, как бы, сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: Как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Здесь
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые вот
0: масса, ужас. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов. Угу. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как и на болевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 миллиметра, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калини, например, да,
0: Инесса
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать эту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Представьте,
2: что было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит. Зря.
2: Она сегодня... Я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть. Она редкое исключение, она хороша даже вот сама по себе. Ага. Но представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, но ведь любой практически крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий
2: гуталин,
0: воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как... То же самое, что всякие вот эти.
0: Ну хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать таким, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие...
2: Газовая атака и притом, она вызвала безумные, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, это как же... расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Ну, там корни абсолютно другие. Это не декоративные было, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщины вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вы как раз
0: вот, а сейчас,
2: вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да. Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, сказал, да? Тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индийских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считанные единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют из себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери и отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой — выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрика Берна с его «Людьми и играми» сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что, да не обидится дама на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверанс и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой, по-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что,
0: ну, извините,
2: женщины,
0: да,
2: могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко можно разделить именно два вот этих типа. женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина... В данный момент она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. Для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки валькирии, она станет Жозефиной, она станет
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать. Не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу «Живущих женщин-клоунада». Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь, собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии на по... с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
2: Да, у хайдакать можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотела бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович, сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивые подруги. Ну, в общем,
0: да,
2: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга — это вечный такой тихий или сильный удар током – это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть и может, какой, может быть, она является. Просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщины и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимся, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчина, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчина, видя такую женщину, загубляет это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть и глаза. Радиопередача – это не спички
1: спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, так может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там.
2: Это действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы вкратце Юрий Романович рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, «Клоунада», то какие бы типажи описала она, вот было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун. Он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир, меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовый.
1: Такой яркий-яркий, яркий при этом, так, да.
2: Розовый
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета, значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать, я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин, она взяла таких вот...
1: крайности?
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы.
0: Дело
1: как
0: в том, что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были... эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам — это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума. Если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась, то есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство, но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там уже там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые делают из мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не, не спикеров, понимаете?
1: Не, ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики, там, волосяной покров, окраска.
0: Вы даже
1: окраска
0: можете посмотреть
1: и так далее
0: на вот как некие такие, не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж.
1: Угу.
0: То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это
2: раздвоение, расстроение,
0: необходимое безусловно свойство для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот
2: позволю
1: себе...
2: То есть за талант приходится платить, безусловно.
1: Не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу,
0: том,
1: вот следить за
0: вот
1: этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации, устранение
1: в корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете, это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто
0: это
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной и снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше великодушие, ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна – это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот, ну...
2: Запас, Юра, карман тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать
0: карман.
1: Может, делать, может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет
0: ведь такое
1: иногда,
0: пятно,
1: да.
0: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки. Что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древняя легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась? Что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Угу. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот роства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот, и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, вот лисенок, не посаженный в клетку,
1: даже например, есть такое вот стихотворение. Мальчик, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Вы прочитали первый план. Первый план это рыжий клоун, второй белый клоун.
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка, пригреть, другое дело говорить, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиления особого она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
0: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и неверен в корне. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу, то есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачи, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел, Джон, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать, их начинает метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. Какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий Илья, помогите же им, Юрий Романович.
0: Самый простой, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить, извините, вы не завяжете мне что-то?

0: как есть сейчас белые просто, татуировки.
1: Просто да, безусловно, просто нормально накрашенная женщина – это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
0: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
1: Да, накапало с потолка.
0: Да, накапало сильно.
2: Мне начинает с некоторым все-таки... Я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
0: эту хрупкую головку.
2: Да. И изящные тельца, вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
1: Маленькой лисички.
2: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
0: А хорошо ли это, Юрий Романович?
2: Это эротическая мечта большинства мужчин.
0: Угу. Ну, да. Ну, понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно... близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Но вот необходимое замечание у меня возникло одно по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
0: Да.
3: Ну, такая тема поднималась. Дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснили уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором всего на все обычного мыла, лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
0: Спасибо, спасибо. А вообще, вот у меня не вызывает ну, особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
1: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
0: Редко. А паста любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
2: Дело в том, что у меня кот, я на нем проверяю все
0: медикаменты,
2: да, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот, он забирается ночью в ванну, в комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьим, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
0: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
2: Мы уходим в сторону.
0: Нет,
2: я
0: это важный вопрос. Это важный вопрос,
2: Александр,
0: Юрий Романович.
2: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить,
0: нет,
2: и 31-й не чистить.
0: Ну, зачем вы меня обижаете? У меня приклала прекрасная голливудская улыбка. Вот, посмотрите. Вот. Ну что ж вы глаза прикрыли, такая она ослепительная.
2: Вдохнули
0: ну,
2: просто.
0: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. что у вас с языком, Юрий?

0: Романович. Ой. Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Дорогие милые ребята.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят. И вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
0: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
1: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами по коленочкам передавали друг другу журнал «Здоровье», где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «менструация». Вы знаете, вот, то есть я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы Бауманский с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, о, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Мариной Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
0: спасибо.
1: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос, ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень много занимаю эфирные время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
0: Ну, понятно, мы поняли.
1: Грубо сказать, пошлую сторону, нет. А вот что в этом? В этом что-то такое вот... Ну, как другими словами вот сказать?
0: Понятно, спасибо.
1: И вам большое, вам за все спасибо.
0: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Но она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
3: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, у тебя открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
0: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
0: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
4: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям, вот у Прохора?
0: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. Напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада» и слово автору.
3: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
2: утри... Самое сильное оружие – слезы.
3: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
0: Рыбы рыжут, естественно.
3: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то излишне задавленный строгими родителями уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по свойству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
3: Дело в том,
2: необходимо, да? Вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
0: представления. Да, да.
3: Дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувстве из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система, его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
0: Вот то момент есть распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело смысле в том, что опасен, кстати.
3: Вот именно предначертанность, да, вот эта вот совершенно
0: предсказуемость,
3: да, вот поставленность все на такие, на бытовые отвратительные рельсы, я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
0: То есть уже систематическое убогих, даже веселье,
3: да,
0: происходит.
3: Раз выключает окончательно прав, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он как просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
0: А может
3: быть... Кстати,
0: я
3: не могу... Не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительно сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившей сексуальной дисгармонии. То есть
0: Совершенно правильно.
3: Мусорному
0: кстати.
3: Ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
0: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону, кстати, мой пошел ведро выносить.
3: Это все, это... Значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
0: Кстати, вы помните...
3: Это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание, которое стесняется всего себя, у него втянуты голова в плечи, он одевает куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
0: Обычно
3: рукава-то у него до середины предплечья доходит, да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
0: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы, Татьяна...
3: Кстати, по виду мусорного ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно, если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано, зубной щеткой отмыто с хлоркой, то, соответственно, эта женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
0: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно. Ведро с проложенной пословицей нельзя из семьи сор выносить.
3: Излишне осторожной натуры.
0: Да, поэтому нужно,
3: газетки,
0: чтобы накрыто было, безусловно. То есть... А, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
3: Я больше всего недоверен. Мне недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практически пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2 тысячелетия. Полиэтилен разлагается 2 тысячелетия.
0: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально вот не выкидывая их, ну, действительно старых пакетов.
2: Безусловно,
0: да. Вот как вы считаете, это Татьяны... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
0: Синдром дефицита.
2: Да, синдром дефицита.
0: А скажите, вот, Татьяна, может быть, вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну? Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
3: Нет, конечно же, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя 15 раз. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбается.
0: Угу. А вот мне вот. Татьяна
2: такого,
0: интересно.
2: Такого замечательного чтобы... вообще выносильщика ведра, это тоже
3: да,
2: очень мало.
3: Но, когда, но мужчина должен созреть, безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
3: И женщина или просто зовет его замуж там жениться за неделю до того, как он созрел, он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот, она всучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие женщины вот, давайте так, послушаем, так, да, так говорят, Татьяну. Приучить мужчину к ведру.
0: Это вот... вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот, вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот, поподробнее, что ими движет в этом. Приучить мужчину к ведру. То есть это как бы... свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют,
2: знаете,
0: или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонный к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он сейчас, он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
0: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том, что...
3: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным. Взрослый, сильный мужчина идет с оранжевым. Вот.
0: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу, там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг это, значит, выгонялово с ведром такое. Вот он приходит, как бы там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
0: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
0: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
0: То есть не кормят?
2: Не
0: вот,
2: кормят.
0: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
3: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить. Довольно-таки аккуратно вытащен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка-паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай.
0: Юрий Романович, вот скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста? Вот,
3: женские тапочки, это самые...
0: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте по порядку. Вот о халате, начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем. Да, готовят в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
0: То есть все-таки скорее она, рыжий
2: она,
0: клоун,
2: да,
0: наверное.
2: Она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
0: Как пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Mm-hmm. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. Скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
0: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды. Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны, и вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации Сук, ну, я имею в виду Юрия Романовича Сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящие длинный свитер и тренировочные штаны...
3: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
3: Как бы
2: нет, это
3: невзначай.
0: Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
3: конечно,
2: носят...
3: Конечно.
2: Да,
3: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
0: Байковые рубашки.
3: Байки.
0: Да.
3: Нет, байковая рубашка тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
0: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
3: не
2: первое, что сделала,
3: она...
2: схватила вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или
3: то она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована.
3: А если у нее для этого специальный есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность, запланировано и продумано, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
0: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек — это серьезная, на самом деле.
3: Тапочки — очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Эта сексуальность — это всего-навсего не проснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе. Она не решается проснуться, она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим, буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юра. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
0: Консервативные.
3: Архистерва, да.
2: Такие вот красивые такие вот сабы, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами и ходить, и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
3: Чрезвычайно меткое замечание, которое нас еще и рикошетом отсылает ко второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить, стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
0: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
3: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
0: Нет, у нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины могут пальцы вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников. Действительно, сделать вот так пальцы на ногах в растопырку всей пятерню, это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
3: это предоргазменная фаза нормальная совершенно.
0: Но они могут это делать вот это и даже просто...
2: Хватательный, так. Хорошо развитый,
0: да, хватательный. Хорошо развитый, хватательный, видимо.
3: Просто на пятки бывает, используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
0: А откуда пересаживают? Можно так узнать?
3: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
0: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы, тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
0: Можно
2: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
3: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Но некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или... анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией, там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках, то есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок.
0: Знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
3: ну, я просто, знаю, что вы и в душе, в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
2: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
0: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
3: Опять страхи, одной... понимаете,
0: нет,
3: Александр,
0: нет,
3: вы заранее...
0: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
3: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре. Но
0: Юрий,
3: Александр,
0: на мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
3: туловища. Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
0: Вот на личное я просил бы вас не переходить.
3: Не получается просто, Александр.
0: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует в брюках, нежели в рубашке.
3: Для чего придуманы слова? Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
0: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва сорочку.
3: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
0: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
3: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаенная боязнь пожара.
0: Да. А кто ж не боится пожара?
3: Потаенная боязнь гомосексуального представления.
0: Домогательство,
3: конечно. Отдыха в общественных местах.
0: Юрий, как давайте это... пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Что?
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
5: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Звони приятель, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире.
0: Uh-huh.
5: А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время.
0: Uh-huh.
5: И вот прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, сделал все как надо, а вернулся домой в таком полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Они, значит, вот женщины не очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
0: силовые методы, так называемые, да.
5: Да, да, да. Поэтому вот... с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
0: понятно,
5: все-таки отношение...
0: Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
5: Очень приятно.
0: Спасибо за вопрос. До свидания.
3: Дело в том, что южные и восточные мужчины — это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. им требуется очень сексуальная, серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой. Только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя везде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы. И женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее. Она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции. И сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодная на самом деле такой вот форма симбиоза.
0: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что на самом деле в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил: почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому на самом деле я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
0: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянно такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
0: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
0: Напомните, какое, да.
2: А вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
0: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация. Человек с бодуна, так?
0: Угу.
2: Вот, для рождения, вот с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано,
0: угу.
2: а зимой светлеет поздно. И человек в темноте просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. Он, естественно, надевает рубашку.
0: Ну, простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
0: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают одно кожей.
2: Вот у меня, например, вот как вот.
0: Как вы говорите?
2: Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
0: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот, извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, вообще с бодуна часто все путается. Вот, и, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
0: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете, это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
0: Да, правильно.
4: Да, слушаю.
3: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
0: Правильно.
3: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
0: Да, конечно.
3: Александр,
0: да.
3: Что-то вас давно не слышно.
0: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
3: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
0: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
3: Ну тогда это слушать в субботу на воскресенье.
0: Конечно, да? Конечно.
3: Все понял. Очень большое спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
3: И женщине вашей привет.
0: Ага, спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот вашего к журналу Playboy, вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он Ну да, вот может быть Татьяна. Ну вот если вам придет вот фамилию, там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственное к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к Playboy, но что казалось, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился Playboy?
0: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Я
4: бы так хотел сказать, вот, в защиту вот тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
0: Ну, вообще греки древние как бы вымерли, современные уже ходят в штанах, а шотландцы вот в юбках ходят, в основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые, совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные, ну, вы видели наверняка, вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
4: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия.
4: А, вы понимаете, гвардия это высокие.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
4: Кто вам сказал?
0: Шотландцы. Вот.
4: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
4: Ну, такое, честно слово. Это...
1: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
1: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент, ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы еще

0: очень ленивое действие.
1: Ну, просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
0: Юбка метется по полу, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
1: Ну, потому что вы все-таки современные женщины, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
2: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
1: Вполне, вполне возможно. Саша.
2: Компромисс.
1: Да.
0: Я не так часто раздеваюсь в академии.
1: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
2: нам не
1: вас.
2: Плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
1: Так и никому
2: снова
1: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли, вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум.

0: И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малера, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Но я не влез сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Вот представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад. Ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел
1: пьяным. Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Окружающие говорили, что мы пьяные.
0: Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь вот так сейчас, абсолютно взрослые, солидные, в общем-то, дядьки, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа от нормальных...
1: В коже,
0: понимаешь?
1: В ботиночках.
0: И быть трезвыми, понимаешь, и говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот... что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку, да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают, а я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то,
1: в наркотиках.
0: Да!
1: Все в наркотиках. Как-то.
0: Все в наркотиках, и, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот и уже считается.
1: Вот. Я там в Сибири...
0: Нет, а он знаешь, как делится? Вот на две, по-моему, даже сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Хозяин.
0: Хозяин.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так он такой свирепый, лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Ну, да, да. Вот, с другой стороны, существует как бы